дети спят. Средства массовой информации «Детское радио». Регистрационный номер серия L номер FS 77-81-887 от 9 сентября 2021 года. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Роскомнадзор. Без возрастных ограничений.

Увлекательно. Увлекательно. Засыпательно. Детское радио.

дети спят. Средства массовой информации «Детское радио». Регистрационный номер серия L номер FS 7781-887 от 9 сентября 2021 года. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Роскомнадзор. Без возрастных ограничений.

познавательно, увлекательно, засыпательно. Детское радио.

Дети спят.

0: Разбудит, днем рядом будет. Подскажет, поможет, вечером спать уложит. Назови-ка его.
1: Доброе утро!

0: Пора просыпаться.
1: В эфире детское радио. Детское радио.
0: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио. Новости.
2: Здравствуйте! В студии Ярослав Попов.
3: В этом выпуске новый динозавр, игрушечный космонавт, новый спектакль «Хрум».
2: В Китае нашли нового динозавра.
3: Его окаменевшему скелету более 120 миллионов лет. Ученые говорят, что этот динозавр выглядел как нечто среднее между современным медведем и хищной птицей. Его назвали кайрозавр чанлиенсис в честь бога Кайры из мифов и местечка Чанли, в котором нашли окаменелости. Этот мишка был ростом с одноэтажный дом и весил как два холодильника. На передних лапах у него росли огромные когти. Один даже был приподнят. Такого еще ни у кого не встречали. Но самое интересное – его зубы. Их было больше 30 в верхней челюсти и около 45 в нижней. Он был самым зубастым среди сородичей. Так что встреча с ним не сулила ничего хорошего. В честь Всемирной недели космоса в планетариях разных стран проходят экскурсии и выставки. На некоторых из них можно увидеть космонавта Пикачу. Знаменитый персонаж выбрался из игровой приставки и слетал в космос. Плюшевый Пикачу провел на Международной космической станции почти 2 месяца и больше 1000 раз облетел вокруг нашей планеты. Теперь забавный желтый герой будет путешествовать по Земле. Его покажут на выставках в космических музеях. Из Европы переносимся в Россию. В Москве появилось «Чудо-Юдо». В концертном зале гостиницы «Космос» показывают новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно, Чудо-Юдо». На этот раз знаменитым детективам придется отыскать загадочное существо, которое разрушает и портит сказки. Исчезли магические предметы, пропали младшая дочь купца Алёнушка и спящая Белоснежка. Это самое запутанное дело в истории детективного агентства «Хрум». Все подробности о сеансах на сайте dtfm.ru. На этом пока все. Выпуск для вас подготовил Ярослав Попов. Служба информации детского радио.
0: Много песен на детском радио.

Но тут лиса бежала, а может, не бежала, а может, это страус злой, а может, и не злой.

0: собаки, а может и коровы.
1: Конечно же, упал
0: и прямо на лисицу.
2: Чего вы кидаете?
0: А может и на страуса. А может и на дворника. Немедленно попал.
3: Идея.

0: олень, пельмень и бегемота.
1: Здравствуй, столица, красавица Москва! Перелетная через всю Россию ворона приветствует тебя троекратным карканьем! Кар-кар-кар! О, табурет! Очень кстати! Привет, ребята! Садитесь рядом со мной, посидим, покаркаем! Что? Не можете забраться? А в чем проблема? Правда, до земли 3 метра. А, так это же тот самый табурет. Какой-какой знаменитый, с громким именем памятник первому табурету земли русской. Постойте-ка, я сейчас к вам спущусь. Присмотритесь, где мы? Центр Москвы, бывшая усадьба братьев Аршиневских. А теперь вы не знаете что? Музей мебели несколько лет назад открылся, и напротив музея табурет. Натуральный, из дерева, только огромный. Спрашиваете, почему табурет? Ни шкаф, ни диван? История очень понятная. Наверняка это первый на Руси предмет мебели. Говорят, уже 1200 лет назад народ на табуретах сидел. Представляете? А про шкафы и диваны представление еще и не имел вовсе. Попробуйте все-таки присесть. Забирайся по ножкам, как по канату. Тут посетители все время норовят залезть на 3-метровую скульптуру и верхом на ней сфотографироваться. Ой, смотрите, народ верхом на табуретках поскакал. Что, пропустили? Эх, растяпы! Ладно, пошутила я. Но правда, тут иногда такие дела вокруг табурета творятся. Например, народ что удумал? Собирается в определенный день со своими табуретками и стартует отсюда в экспедицию в самые разные места. Не просто так, а с целью нести культуру табурета по всему миру и памятники распространять. Экспедиция называется «С табуретом через континенты». Сначала во Францию отправились, потом на остров Шри-Ланка, потом на самый север, на архипелаг Шпицберген. И представьте, теперь памятники табурету стоят на берегах 3 океанов – Атлантического, Индийского и Северного Ледовитого, карр. А народ неугомонный, прекращать это дело не собирается. Теперь в Южную Америку отправляется на мыс Горн, чтобы и берег Тихого океана табуретом осчастливить. А мне пора покорять новые культурные горизонты, карр.
0: Про лень, пельмень и бегемота.

Детское радио.

На детском радио время утренней зарядки. Вы готовы делать ее вместе с нами? Тогда начинаем! Бодро шагаем на месте, высоко поднимая колени. Раз, два, три, четыре. Левой, правой, левой, правой. Раз, два, три, четыре. Спина ровная, колени поднимаем высоко. Раз, два, три, четыре. Левой, правой, левой, правой. Раз, два, три, четыре. Левой, правой, левой, правой. Остановились, молодцы! Спину держим ровно, руки вдоль тела. Одновременно поднимаем оба плеча вверх. Поднимаем и опускаем. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Теперь вращаем двумя плечами вперед. Раз, два, три, четыре. И назад. Раз, два, три, четыре. Снова вперед. Раз, два, три, четыре. И назад. Раз, два, три, четыре. Снова плечами вперед. Два, три, четыре. Отлично, продолжаем. Следующее упражнение. Ноги вместе, руки на поясе. Наклоняемся вперед, а затем назад. Начали. Пружинистые наклоны вперед. Раз, два, три, четыре. И назад. Раз, два, три, четыре. И вперед. Раз, два, три, четыре. И назад. Раз, два, три, четыре. Наклоняемся вперед. Два, три, четыре. И назад. Раз, два, три, четыре. Молодцы! Чтобы сделать следующее упражнение, надо сесть на пол. Выпрямите ноги, держите их вместе. Постарайтесь дотянуться пальцами рук до пальцев ног. Тянемся, тянемся, тянемся. Дотянулись и замерли. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Молодцы! Расправляемся. А теперь расставьте ноги в стороны. Потяните сначала к одной ноге двумя руками, а потом к другой. Ноги в коленях не сгибайте. Тянемся к одной ноге, а потом к другой. К одной ноге и к другой ноге. Тянемся к одной ноге и к другой ноге. Молодцы! Следующее упражнение – прыжки. Прыгаем на двух ногах. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. На одной ноге. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. И на другой. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Снова на двух. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. В завершении зарядки ходьба на месте. Раз, два, три, четыре. Шагаем. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Остановились. Подняли руки вверх и глубоко вдохнули. И выдохнули, опустили руки. Снова вдохнули и выдохнули. На этом все. Молодцы! Не пропускайте зарядку на детском радио. Счастливо!

многие ласточки, очень многие, и очень немногие думают, что умеют летать. Лошади очень многие, лошади.

Очень многие думают, что секретов у лошади нет. Ни для большой, ни для маленькой, ни для какой компании. А лошадь летает и думает, что самый большой секрет – это летание лошади, нелетных животных летание –

0: каждый родитель желает знать.
1: Правда ли, что от морковки улучшается зрение, а от томатов лучше работает сердце? Сезон овощей и фруктов. Какие из них самые полезные? Именно об этом мы поговорим сегодня вечером. Разобраться помогу вам я, врач-педиатр, врач-диетолог Юлия Андроникова.
0: Каждый родитель желает знать. Сегодня в 22:00. Программа для взрослых на детском радио.
2: 18+.
3: А знаете ли вы, что...
4: Роботы бывают жидкими.
0: Это и еще много чего интересного слушайте в программе
3: «Ужасно интересно».
5: Все то, что неизвестно.
0: По выходным на детском радио.
6: А это слон. Самое большое животное на Земле.
7: Мам, ты все путаешь. Самое большое животное – синий кит. Он может вырасти до 30 метров в длину и весить больше 150 тонн. Один его язык тяжелее, чем этот слон целиком. В следующий раз слушай со мной детское радио.
0: В эфире детского радио много познавательных программ для юных эрудитов.
8: Детское радио. Слушаю каждый день.

0: стране литературных героев.
1: Привет всем!
2: Привет!
3: Здравствуй, Сонечка. Как твои дела?
1: Спасибо, Василий Андреевич. Я как раз пришла, чтобы об этом рассказать.
3: Ну, садись поудобнее и говори.
1: Я решила написать книгу настоящую.
2: Вот здорово! Соня наша писательница.
1: Флинт, я же ничего не написала. Я только мечтаю.
3: Сонечка, мне очень нравится это твое желание, но...
1: А что... Но у меня нет таланта?
3: Нет, я про другое хотел сказать.
1: А о чем?
3: О том, как это сложно. О том, сколько всего нужно знать и помнить.
1: Да, с памятью у меня бывают проблемы. Мама шутит, что я могу забыть собственное имя.
2: Смешно.
1: Я очень хочу написать свою первую книгу.

0: я советовалась со своими друзьями. А оказывается, очень трудно выбрать этот... жар... Нет, ну другое слово. Забыла.
1: Ну, ты, скорее всего, имела в виду слово «жанр».
0: Вот-вот, именно его я имела в виду. Видите, какая я забывчивая.
1: Да уж, ну что, выбрала ты себе жанр?
0: Да, все говорят, что лучше всего детектив, криминальный жанр. Его я и выбрала.
1: Да, непросто тебе будет.
0: А что такое? Почему непросто?
1: Ну как же, почти все современные писатели пишут детективы.
0: Правда?
2: Естественно, это самый модный теперь жанр.
0: А я и не знала.
2: Не унывай, давай говорить о подробностях. Кто будет убит?
0: Что? Убит? Не понимаю, ой, ужас какой.
2: Но ведь жанр-то криминальный, детектив. Лучше всего убийство.
0: Василий Андреевич, что же вы молчите? Не хочу я никаких убийств.
1: Это как ты захочешь, Сонечка? Ты автор, тебе и решать.
0: Не будет никаких убийств.
2: Ну и что тогда? Похищение мобильника или бутерброда?
0: Я думала, что хочу написать...
1: Ну, смелее.
0: Хорошо, про девочку. И пусть эта девочка разыщет опаснейшего преступника.
2: Сама?
0: Нет, вместе с полицией, конечно. Ну как?
1: Ну, идея неплохая, хотя...
0: Что хотя? Ну, договаривайте, Василий Андреевич.
1: Ну, для детектива нужно еще кое-что другое. А знаешь, мне наш разговор напомнил одну книгу.
0: Уже написанную? Я опоздала.
1: Нет, Сонечка, не волнуйся, это всего лишь пример. Ну, понимаешь?
0: А, понимаю. Узнать, чтобы научиться. Ну, как в школе, правильно?
1: Молодец. И называется наш пример «Приключения Васи Куролесова». Хорошая детская книжка писателя Юрия Коваля.
0: Какая смешная фамилия. Куролесов. А этот Вася мальчик или взрослый? А когда он жил?
1: Ну, скорее мальчик, ведь он только что закончил школу. А жил он в прошлом веке в нашей стране.
0: Уже закончил школу? Да это уже совсем взрослость.
1: Ну, тебе видней. Вася жил в деревне, недалеко от Москвы.
0: Вот это очень хорошо, потому что я буду писать про город.
1: И вот послала его мама купить поросят.
0: Ух ты, здорово, настоящих?
1: Ну, конечно, и вроде Вася все сделал правильно. Выбрал самых подходящих поросят. Договорился о цене, купил, принес домой. А в мешке оказалась собака.
0: Интересно. А мы почитаем эту книжку? Я видела, как Флинт улетал, а теперь в лапах у него книжка.
2: Молодец! Проницательно!
1: Ну, тогда читаем.
3: Ночь стояла на дворе. Лунный блик мерцал через окошко. В темноте тикали на стенке ходики. Тик, тик, тик.
1: Ну, дьявол черноусый, думал Вася, ворочаясь на кровати. Ловко обманул. Мама Евлампиевна тоже не спала.
4: Ладно, Васька, вздыхала она, спи. Обойдемся и без свиньи. Вон, у людей даже кур нету, живут.
1: Но Вася не мог спать. Только закроет глаза, видится ему рынок в Карманове. Толпа народу, грызущие семечки, а вдалеке, под башней, черноусый. Противный, противный, и все подмигивает. Купи, поросеночка. Как же пес оказался в мешке, думал Вася. Не через дырку уже пролез. Значит... Черноусый мешки переменил, пока я деньги считал. Вместо мешка с поросятами подсунул мешок с псом.
4: «Ты куда пса девал?» – спросила Евлампиевна. Она все ворочалась на печке, переставляя валенки, которые там сушились.
1: «На улицу выгнал!» «А пес-то какая свинья!» – думал Вася. «Сидел в мешке и нарочно похрюкивал. Надо было его поленом огреть». «А я-то хорош», — думал Вася далее, развесил уши, мол, я тертый калач, а сам лопух лопухом.
3: Наконец Вася заснул и спал мрачно, без снов, вздрагивая и огорчаясь. И ночь на два

0: Ночь над деревней Сычи была темная, совсем темная. Весенняя, когда снег уже сошел, а земля под ним оказалась такой же черной, как и в прошлом году.
1: Ага, все понятно. Вася захочет вернуть деньги и поймать этого Черноусова.
2: Ну да, ты права. Вася придумает целый план.
1: Ну что, читаем дальше?
2: Ну, конечно.
0: Пока шла неделя, Вася обдумывал, как бы поймать Черноусова. К субботе созрел у него в голове небольшой планчик.
3: Заведу-ка я себе тоже усы. Замаскируюсь и поеду на рынок. Подойду к Черноусому, скажу: «Привет!»
2: «Ах, — скажет Черноусый, — я вас не знаю, но тут я сыму усы и хлоп ему по зубам!»
3: От старого полушубка отстриг Вася бараньих волос, налепил их на тряпочку.
0: Получились неплохие усы, которые осталось подклеить под нос казеиновым клеем.
3: «Приду завтра на рынок, — думал Вася, — суну матроса в мешок и пойду искать Черноусова. А как только найду, сразу раз по зубам!» Вася прищуривал глаз и покручивал кулаками перед зеркалом, воображая, как будет лупить Черноусова. Хрясь, хрясь!
0: В субботу утром он взял матроса на веревку и пошел на поезд. Через всю деревню бежали за ним братья Барановы и неприятно хрюкали вдогонку.
3: А народу на рынке было снова полно. Издали видна была большая толпа. Над толпой покачивалось в воздухе серое облако, пара пыли табачного дыма. Вася отошел в укромную подворотню и раскрыл мешок. «Полезай», — сказал он матросу.
0: Но матросу даже и глядеть на мешок было противно. Он фыркнул и замотал головой.
3: «Можешь повеселиться в одиночестве», — сказал Вася и кинул в мешок колотого сахару. «А мне еще надо усы на клей посадить». Засунув матроса в мешок, он приладил усы и только тогда вышел из укромной подворотни. Закинул мешок на спину, прищурил глаза, поднял воротник и, воткнувшись в базарную толпу, стал приглядываться направо и налево. И направо, и налево были все покупатели и продавцы, и Вася прохаживался по базару, как будто он сыщик. «Я будто бы сыщик», — думал он, — «и теперь иду по следу Черноусова».
0: Вася даже нарочно зорко вглядывался в землю и видел много следов от женских туфель, от мужских полуботинок. Одной рукой он придерживал мешок, а другую держал в кармане тяжело и увесисто, как будто бы там лежит наган.
3: Наконец, Вася протолкался в угол под башенку, и здесь народу было полно. Какая-то старуха привела продавать бычка. Бычок все время мычал, и старуха ругала его. «Не мычи, бычок, не мычи, — говорю, — а то не купят».
0: Но бычок все равно мычал, и от его рева кролики прижимали уши.
3: Вася глядел туда-сюда, все выискивал, нет ли Черноусова. Иногда казалось, что в толпе мелькает что-то черноусое. Он кидался в ту сторону, но находил какого-нибудь чернобрового или, к примеру, красноносого. Матрос сидел в мешке спокойно, и только если прислушаться, можно было разобрать, как он урчит, хрустя сахаром.
1: «Василий Андреевич!»
2: «Да, Сонечка?»
1: «Скажите, а этот Черноусый, он кто? Просто жулик или настоящий бандит?»
2: «Знаешь, скорее настоящий бандит и преступник».
1: «Ой, это же страшно!»
2: «Еще бы не страшно! У этого Черноусова еще и друзья-помощники были».
1: «Вот это правильно, так интересней! Ну и что? Нашел его Вася?»
2: «Читаем».
3: «И зачем только люди носят усы?» – думал в это время Вася. «Ну какой в них толк? Ну нос, к примеру, нюхает, рот жует, глаза глядят, от чего делают усы? Возьмем, к примеру, таракана», – размышлял он. «Вот у него усы на месте. Или матрос. Обрежь ему усы, он и колбасу не учует. А мне-то зачем усы? Разве для красоты? Ну, я и так, парень, ничего себе. Нос крупный, глаза маленькие. Я и так, наверное, красивый».
0: Вася потолкался еще немного, поискал Черноусова, но не заметил ничего похожего.
3: «Да и то сказать, — думал он, — не такой дурак Черноусый, чтоб снова на рынок прийти. Он теперь дома сидит, день.

0: Инги считает.
1: Вася выбрался из толпы и остановился у входа, возле стекольщика, который все покрикивал. «Вот стекло двойное бэмское!»
0: «Чего у тебя в мешке-то?» – спросил стекольщик. «Чем торгуешь?» «Не твое стеклянное дело», –

0: Ты скажи лучше, стеклянная душа, Черноусова не видел?
1: «Так ты сам черноусый», — сказал стекольщик и ткнул Васе пальцем под нос. И так противно ткнул, что Вася обиделся.
2: Он сердито глянул на стекольщика и увидел, что тот мужчина неприятный. Глазки тусклые, стеклянные, спрятались под ржавыми бровями, а лицо рябое так изрыто оспой, что напоминает рашпиль, которым обтачивают деревянные болванки.
0: Вася уже хотел сказать стекольщику что-нибудь тяжелое, но после махнул рукой и решил двигать к дому. В этот момент кто-то тронул его за рукав. «Ваши документы!»
2: Вася оглянулся. Перед ним стоял милиционер с такими огромными рыжими усами, как будто он их отращивал с самого дня рождения. Глаза его мерцали синим светом, на фуражке полыхали кокарда и красный форменный кант, а усы над строгими губами стояли грозно и торжественно, как радуга над рекой. Широкоплечий и сияющий милиционер навис над Васей.
0: «Документики!» — повторил он, протягивая к Васе толстый палец.
1: «Да, они в деревне».
0: «Тогда пройдемте».
1: «Куда это?»
0: «Пройдемте, пройдемте».
1: «Нет, но это куда же?»
0: «Пройдемте, пройдемте», — повторил милиционер и уже крепко держал Васю за руку повыше локтя и вел его куда-то вправо через толпу и покрикивал: «Посторонись, посторонись, пропусти!»
2: «Ну, это не страшно! Вася ведь ничего такого не делал! Его должны отпустить!»
0: «Ты была бы права, Сонечка, если бы не одно «но»!»
2: «Какое такое «но»? Не понимаю!»
0: Преступники давно уже заметили Васю с приклеенными усами и с мешком.
2: «Ужас какой!»
0: «И придумали план!» Круги поплыли у Васи перед глазами, кривые, в красную крапинку. И в кругах этих торчал черноусый, у которого не было теперь усов. Он издали показывал на Васю пальцем и кричал: «Это он! Я узнаю его!»
2: Старшина Тараканов по-прежнему держал Васю повыше локтя и тянул его в угол, где стояла лавка, похожая на желтое пианино. Вася сел, а мешок поставил в ноги. Матрос, видно, почувствовал, что дела идут неладные, свернулся в мешке и лежал неподвижно, как 5 кило картошки.
0: «Рассказывайте по порядку, Курочкин», — сказал старшина, обернувшись к черноусому, у которого не было теперь усов. «Сейчас», — сказал Курочкин, волнуясь, — «попью только».
2: Он подошел к настольному графину и попил, булькая горлом, как голубь горлица.
0: «Прошлое воскресенье, — сказал Курочкин, попив, — я купил поросят. Вот как раз вот у этого типа. Приехал домой, гляжу, а в мешке пес. Он рожа кривая, мешки подменил, пока я деньги считал». «Чего? — крикнул Вася, вскакивая с лавки. — Кто купил? Ты купил?»
3: «А ну-ка сядь», — сказал старшина, хватая Васю за плечо. «Сядь, разберемся».
0: Он подождал, пока Вася усядется, и дальше спрашивал Курочкина:
3: «Какой именно был в мешке пес? Какой породы?»
4: «Бандитской породы», — ответил Курочкин и поглядел на Васю. «Весь мохнатый».
2: И Вася тоже поглядел на Курочкина. «Нет, не было у него теперь усов. Голые губы синели под курочкинским носом и шевелились, выговаривая слова, а по словам этим выходило все наоборот, как будто Вася обманул Курочкина и подсунул пса вместо поросят».
0: «Вон как!» — думал Вася ошеломленно. «Вон как честного Васю обвиняют!» У Васи заныла голова. Он сидел на лавке тупо и неподвижно, как сидел бы фонарный столб.
2: «Василий Андреевич, это ведь ужасно! Это несправедливо! Я так не могу!»
0: Сонечка, тебе интересно?»
2: «Да не то слово! Я уже вся дрожу от нетерпения! И, и возмущение.
0: Потому что в этой книжке есть то, что обязательно должно быть в детективной истории.
2: И что же это?
0: Захватывающий, лихо закрученный сюжет. Ну, иначе читателям будет неинтересно.
2: Да, это я понимаю.

0: Мишке, кровасю Куролесова. Это же надо, как все повернулось. И что? Его обвинили? А как же настоящий преступник остался безнаказанным?
1: Ну да нет, конечно. Мы ведь прочитали только малую часть книжки.
0: А давайте еще немножко почитаем. Ну хоть чуть-чуть.
1: Ну давай.
2: Васю снова привели в дежурную комнату. Там у окна, прислонясь к несгораемому шкафу, стоял какой-то человек в сером костюме.
1: По привычке Вася поискал на его лице усы, но не нашел. Зато нашел нос кривой и крылатый, широкие медные щеки и прищуренные глаза цвета моренга. Человек в сером костюме навел на Васю свои глаза и спросил: «Этот самый?» «Так точно!» — ответил старшина, кивая на Васю. «Под носом искусственные усы, в мешке пес!»
2: Серый костюм внимательно пригляделся и вдруг подмигнул Вася. Что, мол, попался?
3: «Так точно!» — толковал старшина. «Так точно, товарищ Болдырев! Этот самый и есть мошенник! Усы под носом, пес в мешке!»
1: «Вот это фамилия!» — подумал Вася. «Болдырев! Как будто самовар в воду упал!» «Наверное, начальник». «Не может быть, чтобы этот самый», — сказал между тем Болдырев, внимательно глядя на Васю.
4: «Да как же так, товарищ капитан?» — забеспокоился старшина. «Усы-то под носом».
1: «Уж не знаю как», — ответил капитан Болдырев. «Приметы не совпадают. Мошенник, которого мы ищем, пожилой, а этот слишком уж молод. Ну-ка, парень, рассказывай, зачем ты усы прилепил».
4: «Для маскировки. Он лепит, и я буду лепить».
1: «Рассказывай по порядку», — серьезно сказал капитан. «С самого начала. И чтоб все было ясно».
2: Все время, пока Вася рассказывал, капитан хмыкал и пронзительно глядел на старшину.
1: «Да», — сказал он потом, — «дела неважные. Что-то вы, товарищ старшина, напутали. Расскажите, какой из себя Курочкин?»
4: «Невысокого роста, пожилой», — отвечал старшина Тараканов, и вдруг побледнел. «Нос уточкой».
1: «Какой нос?»
4: «Уточкой», — повторил старшина, бледнее все больше.
1: «Ну вот», — сказал капитан Болдырев, — «и нос уточкой. Приметы сходятся, а усы он сбрил, этот Курочкин. И есть тот самый человек, которого мы ищем».
4: «Да как же так?» – растерянно твердил старшина. «Он же паспорт показал. Живет в Перловке, сторож картофельного склада».
1: «Паспорт поддельный», – строго сказал капитан. «А картофельного склада в Перловке сроду не было».
0: «Ну вот, все и выяснилось».
1: «Ну, все, да не все. Надо же еще и настоящего преступника поймать. Правда?»
0: «Конечно, я это понимаю, Василий Андреевич. Что я, маленькая?»
1: «Нет, Сонечка, конечно».
0: «Ну вот, теперь мне все понятнее стало. Василий Андреевич».
1: «Да?»
0: «Дайте мне, пожалуйста, эту книгу. Мне обязательно надо ее дочитать».
1: «Ну, бери, конечно».
0: «Спасибо, до свидания».
1: «До свидания».
5: «Пока».
6: В стране литературных героев.

0: Веснушка с Кипятошей в студии сидят и на меня, глядят. Я их не только слышу, я их еще и вижу.
1: Да-да-да.
2: То, о чем вы давно мечтали, свершилось.
1: Теперь нас не только слышно, но и видно.
3: Слушай «Утро с Веснушкой и Кипятошей» и смотри прямую трансляцию из студии на сайте dtfm.ru.
2: Дяденька Голос, а видно, как я вам рукой машу?
1: А как я правым глазом подмигиваю?
3: Да видно, видно. «Утро с Веснушкой и Кипятошей». Смотрите на сайте dtfm.ru. 0+. Реклама.
4: Детское радио и Аквамарис представляют.
5: Привет! Я осьминожка Марис, тот самый из Адриатики. Приглашаю вас в большое путешествие по морям нашей планеты.
4: Сколько на Земле морей? Чем они отличаются друг от друга? И кто в них обитает?

0: летает. Узнаем в программе «Морские путешествия осьминожки Мариса».
1: Полный вперед!
0: «Морские путешествия осьминожки Мариса». Слушайте на детском радио.
2: 6+. При простуде или насморке промывание «Аквамарис Бэби» с водой Адриатического моря может ускорить выздоровление. «Аквамарис» всегда рядом, чтобы помогать. Для детей с 3 месяцев.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Вот и он, финальный этап голосования за главных героев 2026. Только ты решаешь, кто победит. С 20 сентября по 20 октября заходи на сайт karusel.tv.ru и выбирай. А 29 октября приходи на церемонию награждения в Кремле, где тебя ждет невероятно крутое шоу с участием любимых героев, топовых блогеров и звездных артистов. Билеты на сайте Государственного Кремлевского дворца. Дистанционный продавец ФГБУК ГКТ ОГРН 102-770-057-87-40. Адрес 109-012, город Москва, территория Кремль, здание 1, категория 6+.
5: Кто лучше всех разбирается в игрушках?
6: Yeah!
5: Тогда этот конкурс для тебя. Детское радио и общество знания представляют конкурс «Главный по игрушкам». Прими участие, выиграй поездку в Москву. Стань народным экспертом во всероссийском конкурсе «Родная игрушка». «Главный по игрушкам». Условия участия на сайте dtfm.ru. 0+.
7: Уже в кино. Комедия для всей семьи о дружбе и исполнении желаний.
8: Это перо воплощает в реальность все, что им написано.
9: Я лечу!
10: В этом и проблема.
7: Волшебное перо. Категория 6+.
11: А знаете ли вы что?
12: Все ленивцы – левши.
13: Это и еще много чего интересного слушайте в программе
14: «Ужасно интересно».
15: Все то, что неизвестно.
13: По выходным на детском радио.

0: Детское.
1: Детское радио.
2: Утро с Веснушкой и Кипидошей.
3: Всем-всем-всем! Объявляется доброе-предоброе утречко!
4: Здравствуйте, здравствуйте, наши маленькие друзья!
3: Вы слушаете детское радио, и с вами мы, я Веснушка.
4: И я, конечно, чайник Кипидош.
3: У нас отличное настроение с утра, и мы готовы им поделиться.
4: А наш коллега из службы информации детского радио Ярослав Попов спешит поделиться новостями.
3: Ярослав, привет!
5: Привет-привет, Веснушка. В этом выпуске расскажу об уборке на горе, о юных экологах и о паучке одной девочки. Московское время 7 часов.
1: В эфире Детское радио. Детское радио.
2: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио. Новости.
5: В студии Ярослав Попов. 9-летняя Аня Шматько из Краснодара установила рекорд России. Она выполнила упражнение «Паучок» 29 раз за одну минуту. Паучок с одной стороны простой,

0: другой стороны, довольно сложный элемент. Нужно лечь на живот, согнуть ноги в коленях и поставить стопами вниз перед головой. Это упражнение на гибкость. Оно укрепляет спину и помогает держать осанку. Аня занимается спортивной хореографией. Это танцы с элементами гимнастики. Она очень гибкая, так что всего за 2 недели подготовилась к рекорду. Наверняка нас еще удивит. Удивили весь мир российские школьники. Они блестяще выступили на международной олимпиаде по экологии, которая проходила в Сириусе. Нашу страну представляли 5 участников. 4 из них – ребята из Москвы. Россия стала лучшей среди 11 стран. Всего в копилке нашей сборной 1 золото, 2 серебра и 2 бронзы. И 3-й год подряд первое место в командном зачете. На олимпиаде ребята выполняли сложные задания. Например, проверяли, насколько чистая вода, нет ли в ней вредных веществ. Еще они придумывали, как лучше убирать мусор и защищать природу. А в одном задании нужно было предложить, как помочь целым странам стать чище и безопаснее. Юные экологи из России предложили самые ценные идеи и заслуженно победили. Взрослые экологи тоже не сидят без дела. Недавно защитники природы провели грандиозную уборку на самой высокой горе нашей страны, на Эльбрусе. Более 5000 человек 2 дня собирали мусор на склонах, у канатных дорог и вдоль тропинок. И собрали в итоге 15 тонн мусора. Это 3 огромных мусоровоза, забитых доверху. Весь мусор сразу разложили по мешкам и отправили на переработку. А еще участники высадили молодые березы, послушали лекции о защите природы, поели вкусный плов и сходили на концерт. Делать такую уборку – одно удовольствие. На этом пока все. Выпуск для вас подготовил Ярослав Попов, служба информации детского радио. Эти и другие новости вы найдете на сайте dtfm.ru, в мобильном приложении и в группах детского радио в Одноклассниках, ВКонтакте и в нашем телеграм-канале. Впереди прогноз погоды. С ним вас познакомят Веснушка и Кипятоша.
1: Сегодня в Краснодаре, где школьница выполнила сложное упражнение «Паучок» 29 раз за 1 минуту, плюс 23 градуса, облачно, с прояснениями. Там детское радио слушает на частоте 88,7 FM.
2: В Сочи, где в центре Сириус прошла международная олимпиада по биологии, сегодня плюс 22, облачно, с прояснениями. Детское радио там слушает на частоте 98,1 FM.
1: В Москве, где все сейчас собираются в детский сад и школу, днем плюс 13 градусов, облачно, с прояснениями.
3: Детское радио.

0: утро с Веснушкой и Кипидошей.
1: Слушай, если устраивать какой-то конкурс, можно столько всяких придумать определений. Мисс Очаровашка званий, мисс Стесняшка, мисс Попрыгушка, мисс еще что-нибудь. Ну, так же, как и мистер тоже может быть. Не знаю, может быть, или мистер Очаровашка? Да? Это я к чему? Вот мы только что песню послушали, а сегодня знаешь, какой смешной день оказывается? 8 октября — это день зануды.
2: Да ладно, есть такой день. День зануды?
1: Да, вот, 8 октября, шуточный, ну не праздник, я не знаю, как, ну, шуточный день, день зануды. Ведь наверняка, вот, можно и про себя даже иногда сказать. Я про тебя, извини, конечно, я честно, да? Про тебя тоже иногда можно сказать, что ты бываешь занудой.
2: Ну, подождите, извините, конечно, а как это вот определяется? Вот зануда этот человек или нет?
1: Ну, само вот по себе слово таким... зануда.
2: Показать.
1: Нудит. Вот он там, ты, допустим, приехал куда-нибудь, например, так, ну давайте, да, давайте, значит, будем играть в бадминтон. Ну давайте играть в бадминтон. Нет, бадминтон это поль, давайте играть. Ну подожди, ну дай нам съесть, не знаю, пару бутербродов, что ли, и соком запить. Нет, ну давайте сначала, а то потом будете с животами тяжелыми прыгать, играть в бадминтон. Ну вот как-то так я это понимаю, а ты как понимаешь слово зануда?
2: Ну мне кажется, это сугубо индивидуально. Кого-то могут назвать занудой, а он такой, да почему, когда, да где это, с чего вы это взяли?
1: Мне кажется, это вот человек, который очень внимателен к мелочам, да так, что, понимаешь, вот тут прям вгрызается в тебя.
2: Ну, это называется дотошный.
1: Ну, вот он, при этом он не просто дотошный, он свое мнение пытается тебе навязать. Вот навязать свое мнение.
2: Так, вот давайте разбираться, ребята, это интересно. И в шутку, и всерьез. А вы считаете себя занудой?
1: Да, можете ли вы позанудствовать вот так? И в чем это заключается? Чтобы мы выяснили, в конце концов, если назвали кого-то занудой, ну, знаете, нос не повесил, ни губу не оттопырил, обиделся на всю жизнь и ушел.
2: Так, кто такой зануда?
1: Да. Вы можете позанудствовать, если вокруг вас какие-нибудь склонные вот к этому люди?
2: Брат, сестра, одноклассник.
1: Собака занудная. Дай-да-дай.
2: Собака зануда? Это уже...
1: Если есть собака улыбака, то есть собака и зануда. Давайте, ребят, звоните 8495-134-5664. А наши сообщалки решили сегодня позанудствовать. Они не включились.
2: Вот
1: сидят и бо-бо-бо-бо-бо-бо-бо между собой, понимаете, переговариваются, а к нам не выходят. Поэтому сегодня просто рай для тех, кто любит выступать в прямом эфире, говорить много. Давайте, звоните еще раз. Напоминаю, наш номер 8495-134-5664.

0: вот вы что думаете по этому поводу? Твое мнение.
1: Что хочется сказать? Сегодня 8 октября необычный день. День зануды. Я вот посмотрела, значит, и в словарях вообще слово зануда отсутствует. Есть, например, педант. Вот, то есть это получается синоним. С французского. Строгий, точный, придирчивый, требующий соблюдения в деле внешности, порядка, тяжелый, упорный, последователь распринятому одностороннему порядку. Мамочки, это ж вообще какая глыба, понимаешь? Не сдвинешь с места. Определение зануды. Я думала, это тот, который только тихо в углу. А оказывается, какое глубокое понятие. Ладно, Паша.
2: Спроси меня, ты зануда?
1: А ты зануда?
2: Знаешь что, давай сначала определимся с терминологией. Сначала нужно понять.
1: Ой-ой-ой-ой-ой-ой, все. Паша вот сейчас будет выступать. Паш, привет.
3: Здравствуйте.
1: Ну, Паш, скажи, ты в целом и в общем позитивный человек, веселый?
3: Да.
1: А позанудствовать можешь?
3: Могу. И я, когда мама приезжает на дачу, все время ее упрашиваю, чтобы со мной покаталась на велосипедах.
1: Ну, это же разве занудство? Это просто...
3: Да.
1: Это просто... Ты скучаешь по маме, хочешь провести с ней время.
2: Да.
3: Ну, она говорит, сейчас, еще минутку.
1: Нет, ну, конечно, когда ты на нее набрасываешься сразу сходу, она вот только от калитку открыла, такой, мама, садись на велик, поехали, у меня ноги закостенели тут без тебя. Конечно, это да, наверное.

0: надо маме дать отдохнуть с дороги, да, поесть чего-нибудь.
1: Ну да, но я один же без мамы катаюсь.
0: Угу.
1: Но все... У меня ноги не могут закоченеть.
0: Ну, слушай, значит, я тебе хочу сказать, что не такой, что ты зануда. Или в других каких-то вещах тоже проявляется твое занудство?
1: В некоторых, да.
0: В некоторых, да. То есть ты считаешь себя занудным, да?
1: Да.
0: Понятно. Хорошо, что ты честный, Пашка. Спасибо тебе за это.
1: А можно попросить песню?
0: Слушай, ну песню не получится, это у нас только в музыкальном привете можно просить песню. Дождись дня или вечера, и тогда ты сможешь попросить песню. А какую, кстати, ты любишь песню? Все, побежал. Спасибо, Паша, за звонок. Маша у нас в гостях. Паша и Маша, видишь как?
2: Привет.
3: Привет.
2: Расскажи, ты зануда?
3: Нет.
2: Нет?
0: А кто вокруг тебя Нет. есть занудствующие? Есть такие?
3: Пока что нет.
0: Ага.
2: О, повезло тебе. Что-то ни одну зануду еще не встречал в жизни.
0: А что ты... Вот, хорошо, давай мы тебя тогда спросим. А что ты понимаешь под словом зануда? Это кто?
3: Ну, это тот...
0: Так,
3: это...
0: Тот, кто недоволен. Вечно, да, чем-то? Угу. Хорошо. Вот еще одно определение зануды. Тот, кто вечно чем-то недоволен.
2: Ничего-ничего, мы сегодня разберемся.
0: Мы это, да, мы разберемся.
2: Понятно.
0: Спасибо тебе большое за звонок. Ну что, ребят, сегодня у нас, к сожалению, с нашими сообщалочками случилось уэк. Вот, поэтому вы можете звонить дальше. Почему бы и нет? 8495-134-5664.

0: нам писали. Сообщалка сообщает.
1: Хочешь анекдот про зануду?
2: Давай. Веселый или занудный?
1: Да вы просто образец занудства. А он такой: ну, во-первых, извините, не образец, а эталон.
2: Мы сегодня отмечаем День зануды, вот так необычно, знаете, мы решили пойти в другую сторону от совершеннейшего веселья и безумств. И спрашиваем, а вы вот немножечко зануды или совсем нет? Сева у нас в гостях, привет, Сева.
3: Здравствуйте.
2: Здравствуй, друг прекрасный. Ну расскажи, ты вообще зануда, нет?
3: Ну, я думаю, что я зануда.
2: Угу. Как это, в чем это выражается, Сев?
1: Как определяется?
3: Ну, я могу в школе позанудствовать там, на уроках каких-нибудь или еще что-то. Угу.
1: Ну, есть... например, что ты делаешь?
3: Ну, например, вот говорят, например, звонят неправильно. Я сразу это. Или вот что, ну, что-нибудь такое обычно.
2: То есть ты поправляешь тех, кто говорит неправильно?
3: Да.
2: Слушай, ну тогда, может сказать, что и Кипятош у нас зануда, потому что так, меня тоже все время поправляет.
1: А что тут зануда?
2: Вот именно, звонит. Это ж надо вообще так сказать, звонит.
1: Правильно ужас делаешь, какой. Что поправляешь. Пусть учится говорить правильно.
2: Да ты только нежненько, Паш, да? Не вот так, что ты звонит, говоришь. Вообще. Надо говорить, не звонит, а звонит. Вот так вот. Спасибо тебе большое за звонок. Илана у нас в гостях. Приветик. Милана. Милан, здравствуй.
4: Здравствуйте.
2: Здравствуй. Ты считаешь себя занудой или нет?
4: Чуть-чуть.
2: Чуть-чуть. Угу. А в чем выражается твое занудство?
4: Я...
2: Чего ты?
4: Маму достаю.
2: Мам.
1: Ну, тогда можно сказать, что все дети немножечко зануды.
2: Я тоже бываю такой же.
1: Мам, купи.
2: Все, Кипятош, ну хватит. Спасибо тебе большое, Милан, за звонок. Продолжаем наше совершенно незанудное утро.
0: Утро с Веснушкой и Кипятошей. Представьте, что вы оказались в Москве будущего.
5: А нам и представлять не надо. Мы здесь живем. Я Марат.
6: А я Алина.
5: А это наш верный друг Робопес.
6: В 2126 году тут такое происходит. Роботы, летающие машины, удивительные изобретения.
5: Каждый день новые приключения. И мы всегда в центре событий.
0: Марат, Полина и Робопес. Фантастический сериал о технологиях будущего. Новый сезон в эфире и на сайте Детского радио. 0+.
7: При поддержке Карачаровского механического завода. В Москве много заводов и фабрик. Здесь производят все. От конфет до умных лифтов. Делают роботов, автомобили, космические спутники. Инженер – это круто. Он не волшебник, но может почти все.

0: Слушайте в новом выпуске программы «Хрум».
1: Мост как мост, обыкновенный.
2: Макс, ну ты прям как доктор Ватсон в кино. Этот мост только с виду обыкновенный, а на самом деле... Знаешь, какая тут жуть происходит? Сказочная. Тут нехорошее место.

0: Так что ты свое легкомыслие оставь.
1: Хрум. Очередное расследование. Слушай в эту субботу в 12:30. В эфире детского радио. Реклама.
2: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
3: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Территория Индустриальный парк Каледина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, по результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
4: X5 Клуб сделал любимые категории персональными. Выбирайте из того, что реально любите, в приложении «Пятерочки» и «Перекрестках», и получайте до 30% кэшбэка. X5 Клуб. Выгодно именно вам.
5: Реклама. ПАО «Корпоративный центр X5». Город Москва. ОГРН 124-770-046-39-11. Порядок участия в программе лояльности, условия начисления и списания баллов, информация о дополнительных привилегиях для участников определены в правилах программ лояльности X5 Клуб на сайте x5club.ru. 12+.
6: Ты на новом авто. Поздравляю. Что за модель? Доволен?
7: Это KGM Torres. Бывший Ssangyong. В Корее сделан. Автомат, полный привод. На дачу ездим, путешествуем. Полет отличный. Удобно, надежно, безопасно и гарантия 5 лет. Дает уверенность всей семье. И купил выгодно.
8: И мне пора обновиться. Но на что? Кругом новые марки. Рекомендуешь?
7: Конечно.
9: Пап, а можно я цвет выберу?
8: Можно.
7: KGM Torres. Надежный корейский автомобиль. Подробнее на kgm.ru.
10: Это Леди Баг. И у меня для вас новая миссия. Получить детскую карту Альфа-банка. Такая должна быть у каждого маленького супергероя. Ребенок платит сам. Родители все видят в приложении. Закажите детскую карту. Карту с Леди Бака Суперкотом бесплатно. Не по-детски выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк» 6+.
1: Реклама.
11: Ищете место, удобное всей семье? В Аристов Берег будут построены школа, детский сад и амбулатория. Закрытые дворы, игровое пространство, велодорожки создают безопасную среду. Разнообразные планировки с высокими потолками, квартиры с террасами. Здесь живут, а не просто ночуют. Аристов Берег – один адрес для всей семьи. Скидки в офисе продаж. 8-495-308-06-28. Застройщик ООО «СЗ Арестова Сити». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Секретная миссия – попасть на вечеринку с крутейшими блогерами. Готовы? Тогда встречаемся на Суперлайк-шоу. Милана Хаметова, Бетси, Вики-шоу, Газан, Адреналин Хаус и многие другие ждут тебя на музыкальной премии СТС «Kids Суперлайк-шоу». 1 ноября. Москва. Лайф-арена. Подробности на сайте superlikeshow.ru. Категория 6+.
12: Вторую фольгу Ламберта ты зачем взяла?
13: В гипермаркетах «Глобус» я плачу за одну 349,99, а беру две. А еще могу выиграть миллион на тарелочке с золотой каемочкой на покупки.
14: «Глобус». 20 лет делаем жизнь вкуснее. Дата акции со 2 сентября по 17 ноября 2026 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на globus.ru.
1: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8-495-921-40-41.
15: А знаете ли вы что?
16: Собака может рисовать не хуже человека.
1: Это и еще много чего интересного слушайте в программе «Ужасно интересно».
17: Я то, что неизвестно.
1: По выходным на детском радио. Утро с Веснушкой и Кипитошей.
18: Доброе утро, дорогие ребятишки, уважаемые взрослые, бабушки, дедушки. Просыпаемся, встречаем новый день. Надеюсь, вы это делаете вместе с нами, с Веснушкой и Кипитошей.
19: Да, сегодня у нас немножечко отдыхают сообщалочки, поэтому, если у кого-то из ваших близких сегодня день рождения, и вам нужно его поздравить, отправляйте свое сообщение на наш сайт dtfm.ru. У нас там есть такой специальный раздел «Приветы и поздравления». Ну, нет. Приветы и поздравления у нас вовсе даже не сейчас. Сейчас у нас по плану зарядка, и мы встречаем нашу дорогую дежурную.
20: Доброе утро! На детском радио начинается утренняя зарядка. Присоединяйтесь! Бодро шагаем на месте. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Высоко поднимаем колени. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Высоко поднимаем колени. Идем и поднимаем руки перед собой. Затем вверх и разводим в стороны. Не останавливаемся. Руки перед собой.

Продолжаем шагать. Высоко поднимая колени. Вытягиваем руки перед собой. Вверх. Стороны. Перед собой. Вверх. Стороны. Молодцы. Остановились. Следующее упражнение. Вытяните руки перед собой и держите их прямо. И вращайте кистями сначала в одну сторону. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Затем другую. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. В одну сторону. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. И другую. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Вращаем кистями рук в одну сторону. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. И в другую. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Достаточно! Следующее упражнение. Чтобы сделать следующее упражнение, надо лечь на пол. Легли, руки положили под голову и локти прижали к полу. Поднимаем обе ноги вверх и начинаем крутить педали. Поехали! Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Энергично. Два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Продолжаем крутить педали. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Молодцы! Остановились. Поднимаемся. Следующее упражнение – прыжки. Сначала на двух ногах, а потом поочередно на одной. Прыгаем на двух ногах. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Теперь на одной. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Теперь на другой. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Теперь на двух. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. И снова на одной. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. На другой. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. И на двух сразу. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. А теперь мелкими прыжками передвигаемся по комнате. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Отлично! Завершаем зарядку ходьбой на месте. Шагаем бодро, высоко поднимая колени. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Левой, правой, левой, правой. Раз, два, три, четыре. Остановились. Поднимаем руки, глубоко вдохнули носом и опустили. Выдохнули ртом. Еще раз поднимаем руки, вдохнули. И опустили, выдохнули. Подняли руки вверх и глубоко вдохнули. И выдохнули, опустили руки. До следующей встречи! Не пропускайте зарядку на детском радио. Мы ждем вас каждое утро!

0: Сегодня мы отмечаем день зануды. И спрашиваем, а вы, ребят, кстати говоря, замечали ли за собой вот такое качество быть занудой?
1: Друзья говорят, что я зануда, но, к сожалению, их претензия не была оформлена надлежащим образом, и поэтому я не смог принять эту заявку на рассмотрение. Вот вам, пожалуйста, образец занудства.
0: Слушайте, ну вот у нас, пусть, может быть, сообщалки у нас не работают, но зато работает на сайте местечко для приветов. Вот Андрей из Дзержинска быстренько сообразил. Доброе утро, Веснушка и Кипитоша. Я бываю занудой, мои друзья тоже иногда. Я вам хочу сказать, что быть занудой не так уж и плохо, если это помогает добиться того, что тебе нужно, любыми способами.
1: А, вот с этой стороны, если посмотреть.
0: Кстати, передайте привет всему занудному второму Б-классу 38-й занудной гимназии.
1: Ну, как говорил один мудрец, устами зануды гундосит истина.
0: Да что, так и говорил прямо?
1: Да,
0: ну, ничего себе. Вот сейчас что-то припоминаю. Ладно, не будем долго занудствовать. Давайте-ка мы сейчас приступим к игрищам. Да, потому что...
1: Занудным?
0: Нет, очень веселым. У нас,
1: веселым прям?
0: У нас впереди разбудильник. Это вообще самая, мне кажется, бодрая игра за все утро. Почему? Потому что день только начинается. Сил вагон! Давайте, ребят, звоните, если хотите разбудиться вместе с нами. 8-495-134-5664.

0: Разбудильник. Разбудим всех.
1: Ну что, значит, сейчас будем играть. Самое время, мне кажется. Сегодня Саша пожелала разбудиться. Саш, привет.
2: Привет.
1: Ты из Нижнего Новгорода, да, у нас?
2: Да.
1: Какое у тебя сегодня настроение? Веселое, грустное, занудное, ворчливое, скандальное, что?
2: Замечательно.
1: Замечательно, прекрасно, чудесно. Значит, мы с тобой с Огоньком сейчас будем развлекаться.
0: Слон.
3: Слоник.
0: Клён.
3: Клёник.
4: Ёж.
3: Ёжик.
4: Нож.
3: Ножик.
4: Пёс.
3: Пёсик. Котик.
0: Живот.
5: Животик.
0: Приласкали.
1: Ну смотри, у нас есть несколько слов. Вот, тебе нужно придумать им уменьшительно-ласкательные варианты. Знаешь, что мы сегодня будем делать? Ну вот когда тебя, например, обзывают зануда, как-то это очень обидно. А вот если тебя вот уменьшительно-ласкательно назовут, понимаешь, как-то уже вот эту вот пилюлю горькую сглаживает, сдабривает.
6: Занудушка?
1: Да. Давай вот попробуем. Да придумай уменьшительную форму к зануде. Зануда.
2: Зануда. Занудочка.
1: Занудочка ты моя.
6: Ну да, уже как-то.
1: Вот уже как-то, да, не так обидно. Хорошо. Ворчун.
2: Ворчушка.
1: Ворчушка, да. Нытик. Как?
2: Нытюшка.
1: Нытенька. Нытенька ты мой. Нытюшенька. Плакса. Плаксик. Ой, я, кстати, вспомнила сейчас хомяка Плаксика из одного фильма очень,
6: да,
1: классного,
6: такой,
1: про сказки. Ну что, Саш, прекрасно. Мне кажется, вот эти все наши с тобой упомянутые люди теперь не так уж и ворчат, ноют, плачут и занудствуют, потому что мы их приласкали. Вот что значит любовь и ласка. Но мы тебе тоже вручаем наш подарочек, и это наша фирменная подушечка детского радио. Мягонькая и яркая.
2: Спасибо.
1: Спасибо тебе большое за звонок. Доброй дороги в школу. Но так как я уже сказала, у нас сегодня отдыхают сообщалочки. Хотя чего это? Им никто, кстати, отпуска не давал сегодня. У нас сегодня беспрецедентное поздравление в прямом эфире. Может поздравить как взрослый, так и ребенок. Дорогие наши, звоните, чтобы поздравить кого-то из своих близких с днем рождения. Наш телефон такой. И, кстати, пишите на сайт детифм.ру. Вот туда сообщения приходят. Поэтому туда можете писать детифм.ру, раздел поздравления и приветы. А телефон такой 8495-134-5664.
0: Разбудильник. Разбудим всех. What's going on?

0: Сегодня 8 октября. Ох ты, какие люди родились в этот день. Иван Поддубный, русский борец, атлет. Помните такого Ивана Поддубного?
1: Ох, конечно.
0: Алексей Щусев, архитектор, между прочим, знаменитый. Марина Цветаева, поэтесса. А еще Полина Осипенко, летчица, герой Советского Союза. Марк Бернес, наверное, бабушки, ваши прабабушки и дедушки знают.
1: Да.
0: Исполнитель песен, народный артист. Юлиан Семенов, тот самый, который подарил нам всякие детективы. Леонид Куравлев, прекрасный актер театра и кино, вот, который сыграл в любимых комедиях. Иван Васильевич меняет профессию, помните, да?
1: Да.
0: Ну и наши ребята, о которых мы поговорим чуть позже, дело в том, что нам уже дозвонилась Есения. Есения, привет.
2: Здравствуйте.
0: Кого? Ты откуда дозвонилась, кстати?
2: Я из Москвы.
0: Из Москвы. Кого же ты хочешь сегодня поздравить?
2: Я хотела поздравить с прошедшим нашего любимого, самого лучшего президента Владимира Владимировича.
0: Путина.
2: Да.
0: Да? Что бы ты ему пожелала, Есения?
2: Ну, наверное, здоровья и радости.
0: Здоровья и радости вам, Владимир Владимирович.
1: Отлично.
0: Небольшим опозданием, но с большой любовью. Правильно, Есения? Да. Спасибо тебе большое за звонок. Майя у нас на связи. Майя, привет.
3: Здравствуйте.
0: Так, Майя, кого хочешь сегодня поздравить ты?
3: Хочу поздравить, наверное... своего старшего брата Ярика с днем рождения.
0: Так, сколько Ярику исполнилось, Майя?
3: 10 лет.
1: О, юбилей. Ярик, с юбилеем тебя!
0: А Ярику мы чего желаем?
3: Желаем ему 5 в школе. Счастья. Чтобы он никогда не болел, и чтобы у него было много подарков.
0: Замечательное пожелание. Спасибо, Маечка. Пусть Ярик будет счастлив. Димочка, с 11-летием! Ты уже такой большой. Мы с папой невероятно тобой гордимся. Желаем, чтобы все твои мечты сбывались. Каждый день был полон приключений и радости. А рядом всегда были верные друзья. Знаешь, что мы тебя очень любим и всегда поддержим. Александра и Антон Кургановы, город Москва.
1: Вот еще сообщение. Доброе утро, Веснушка Кипитош. Сегодня у нашей доченьки Оливии Гизатулиной день рождения. Ей исполнилось 7 лет. Ты наше маленькое солнышко, которое освещает каждый день радостью, счастьем и улыбками. Мы гордимся твоими достижениями и большими мечтами.
0: Я поздравляю с прошедшим днем рождения мою подругу Веронику. Ей исполнилось 11 лет. Желаю слушать детское радио, быть здоровой, красивой и всегда веселой, как сейчас. Тая из Владивостока.
1: Привет любимым деткам от папы Насти и Левочки. Едем в садик. Хочу, чтобы они услышали этот привет. Пусть весь день у них и у всех детей на свете будет самое хорошее настроение. Ой, спасибо вам.
0: Спасибо.
1: Папа.
0: Передаю привет моим деткам Матюше и Устюше. Едем в сад и школу. Держитесь, уже четверг. Я вас очень люблю. Пусть этот день принесет много радости и улыбок. А еще папа

Антон и кошка Филя поздравляют Сережу и Настю с днем рождения. Это у нас город Москва. Дашули Жук, хорошего учебного дня. Сегодня тебя ждет чудесный день. Люблю тебя, твои мама и папа. Это город Санкт-Петербург. Ну, в общем-то, пожалуй, и все. Всем хорошего настроения.

0: Устроено детское радио.
1: А правда, что ведущие перед эфиром делают специальную зарядку?
0: И как в сундучке с секретом подарки появляются?
2: А мегафон сам кончается.
0: Вот бы все это узнать.
3: Это возможно на экскурсии в московскую студию детского радио. Здесь можно познакомиться с ведущими, побывать в студии прямого эфира, попробовать открыть волшебный сундучок и не только. Детское радио ждет гостей. Подробности на сайте dtfm.ru. 0+. А знаете ли вы что?
4: Акулы – отличные акробаты.
3: Это и еще много чего интересного слушайте в программе «Ужасно интересно».
5: Все то, что неизвестно.
3: По выходным на детском радио. Реклама.
6: Моторное масло Дженерджи защищает двигатель вашего железного друга в любых условиях.

0: лучше, значит, настоящий друг.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: «Сан-Йонг» теперь KGM. Внедорожники KGM «Рекстон» и «Торрес» с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
4: Указано максимальное время с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 апреля 2026 года. Подробнее на kgm.ru и у официальных дилеров.
5: Празднуем день рождения «Рив-Гош» вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики «Рив-Гош».
6: Реклама. Наполните жизнь новым вкусом. Творите, экспериментируйте вместе с сыром «Фитакса».

0: медийном пространстве. Приходи за классными эмоциями, играми и отличным настроением. Категория 0+.
1: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.
2: А знаете ли вы, что...
3: На Марсе тоже есть медведи.
1: Это и еще много чего интересного слушайте в программе
2: «Ужасно интересно».
4: Все то, что неизвестно.
1: По выходным на детском радио.

0: утро с Веснушкой и Кипидошей.
1: Кто? Кто? Кто? Кто? Кто? Кто здесь самый блестящий и кипящий? А ну-ка!
2: Ну, конечно, ты, Кипидоша. Я тут самая рыженькая. А самый нарядный у нас ведущий новостей Ярослав Попов. На работу ходит, как на праздник. Любо-дорого посмотреть.
3: Спасибо за комплимент, Веснушка. Готов в ответ поделиться новостями. В этом выпуске расскажу о новом спектакле «Хрум», об игрушечном космонавте и о новом динозавре из Китая.
1: О, обожаю динозавров.
3: Московское время 8 часов.
4: В эфире «Детское радио».
0: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио. Новости.
3: В студии Ярослав Попов. В Китае нашли нового динозавра. Его окаменевшему скелету более 120 миллионов лет. Ученые говорят, что этот динозавр выглядел как нечто среднее между современным медведем и хищной птицей. Его назвали кайрозавр чанлиенсис в честь бога Кайры из мифов и местечка Чанли, в котором нашли окаменелости. Этот мишка был ростом с одноэтажный дом и весил как два холодильника. На передних лапах у него росли огромные когти. Один даже был приподнят. Такого еще ни у кого не встречали. Но самое интересное – его зубы. Их было больше 30 в верхней челюсти и около 45 в нижней. Он был самым зубастым среди сородичей. Так что встреча с ним не сулила ничего хорошего. В честь Всемирной недели космоса в

0: планетариях разных стран проходят экскурсии и выставки. На некоторых из них можно увидеть космонавта Пикачу. Знаменитый персонаж выбрался из игровой приставки и слетал в космос. Плюшевый Пикачу провел на Международной космической станции почти 2 месяца и больше 1000 раз облетел вокруг нашей планеты. Теперь забавный желтый герой будет путешествовать по Земле. Его покажут на выставках в космических музеях. Из Европы переносимся в Россию. В Москве появилось «Чудо-Юдо». В концертном зале гостиницы «Космос» показывают новый музыкальный спектакль «Хрум! Осторожно, Чудо-Юдо!». На этот раз знаменитым детективам придется отыскать загадочное существо, которое разрушает и портит сказки. Исчезли магические предметы, пропали младшая дочь купца Алёнушка и спящая Белоснежка. Это самое запутанное дело в истории детективного агентства «Хрум». Все подробности о сеансах на сайте dtfm.ru. На этом пока все. Выпуск для вас подготовил Ярослав Попов, служба информации детского радио. Далее прогноз погоды. С ним вас познакомят Веснушка и Кипятоша.
1: Сегодня в китайской провинции Ляонинь, где обнаружили скелет нового динозавра, плюс 24 градуса, ясно. Там детское радио слушают в мобильном приложении.
2: Прям новенького?
1: Совершенно. С пылу, с жару.
2: Свеженький. В Красноярске, где ученые нашли останки морских динозавров.
1: Красноярске?
2: Да. Плезиозавров и мозазавров. Сегодня плюс 8, облачно, с прояснениями. Небольшой дождь. Там раньше море было.
1: Море.
2: На месте Красноярска.
1: Было, оно везде же было.
2: Детское радио там можно слушать вместе с мозазаврами на частоте 97 FM.
1: В Москве, где появилось загадочное чудо-юдо, видишь, динозавры везде исчезли, а чудо-юдо только появилось. Сегодня днем плюс 13 градусов, облачно, с прояснениями.
3: Детское радио.

0: Утро с Веснушкой и Кипидошей.
1: Мне понравилось описание этого новенького, как ты сказала, динозавра, которого нашли на северо-востоке Китая.
2: Да, чем же он тебя так вдохновил?
1: Необычная внешность, оказывается, у него. Он похож на медведя, но только огромного, здоровенного.
2: Уже страшно стало.
1: Да. И у него есть одна аристократическая деталь, которая не встречалась раньше ни у одного динозавра.
2: Он перчатки носит?
1: Нет, у него когти огромные, да, на, значит, пять пальцев, да. Угу. Но один пальчик вот такой, как мизинчик, он оттопырен.
2: Воу!
1: Вот так вот, понимаешь?
2: Какая прелесть. Вот, ребят, ну, найдите, как там он еще раз называется-то? Как-то он называется
1: Ой,
2: же.
1: Ой, Кайрозаурус чангльенсис.
2: Вот, ребята, вы запомнили? Вот можете найти, отыскать и рассмотреть получше. Его оттопыренный мизинчик.
1: Да, это очень забавно выглядит. Есть картинку, которую сгенерировал искусственный интеллект. Как примерно выглядел этот древний медведь-аристократ?
2: Нет, у нас, конечно, экспонаты нашего музея детского радио не со времен динозавров. Вот, но тоже, знаете ли, не вчера родились. Вы можете рассмотреть их своими глазами, потрогать, даже, может, вам разрешат. Приходите, самое главное, на экскурсию, и вы все узнаете, как появилось радио. Познакомитесь с ведущими, на всю страну вам передадут приветы. Обязательно откройте сундучок с секретом и насладитесь прекрасными видами. А еще у нас просто потрясающее предложение есть. Давай, Кипитоша.
1: Потрясающее?
2: Выкладывай давай вот это вот.
1: У нас можно отметить день рождения! Да, представьте, вы приходите в свой день рождения со своими друзьями, родителями. Веселые игры, квесты, поздравления, яркие фоточки, красота.
2: И самое главное, эксклюзивная возможность выйти в прямой эфир на всю страну. Подробности на сайте детифм.ру. Так, ну а впереди у нас игра для настоящих шпионов. Нет, лучше не так. Агентов.
1: Да, вот. Секретных.
2: Секретных. Давайте, нам нужны два участника. Придумывайте себе специальное имя для нашей игры и звоните в игру, которая называется «Секретный код». 8495-134-5664.

0: вот.
1: Итак, совершенно секретная игра, в которой мы даже не раскрываем истинные имена игроков, потому что они тщательно законспирированные секретные агенты.
2: Ну, подожди, сначала мы тихонечко раскрываем, а потом мы их закрываем, понимаешь? Ну, чтобы они знали, к кому мы обращаемся. Ладно. Вика у нас в гостях. Вика, привет.
3: Здравствуйте.
1: Как тебя будем называть?
3: Жужа.
2: Как оригинально. Класс, мне нравится. А то все со своими котами да котами, да котами, да котами. Мы уж устали от котов.
1: Хорошо, Жужа.
2: Андрей, привет.
4: Привет.
2: Какое у тебя будет секретное имя?
4: У меня секретное имя Люс.
1: Люк?
4: Люс.
2: Люс.
1: А, плюс. Хорошо.
2: Плюс или люс? Первое «л»?
4: «Л».
2: «Л». Люс, а не плюс.
1: А, люс?
2: Да.
1: Смешно.
2: Ну что, ребята, рассказываем правила нашей игры. Кипитоша будет называть по очереди фразы из трех, четырех и пяти слов. Вам нужно будет взять из каждого слова этой фразы первую букву, соединить эти первые буквы из каждого слова и получить какое-то совершенно новое слово. Но сначала его не выкрикивать. Сначала нужно крикнуть свое имя. Секретное, не настоящее. И только после этого слово называть. Давайте тренироваться.
1: Ну, например, я говорю: красивая оранжевая майка. Какое слово из трех букв я зашифровал?
3: Жужаком.
2: Молодец, Жужа. Ничего себе. Какая скорость.
1: Отлично. Ком.
2: Так, правильно. Люс, тебе все понятно?
4: Да.
2: Ага, прекрасно. Ребята, ну что ж, тогда соберитесь. Мы начинаем. Первая фраза. Три слова.
1: Николай очень сильный.
4: Люс нос.
2: Угу, молодец, Люс. Ты первым назвал слово нос. Браво. А, счет 1-0. Вторая фраза. Четыре слова.
1: Николай очень такой артистичный.
4: Люс нота.
2: Ну ты посмотри, какой, а. Ну какая вообще быстрота реакции.
1: Ну,
2: ладно, 2-0. Третья фраза. Пять слов.
1: Николай однажды решил караулить аллигатора.
4: Люс норка.
1: Дух ты.
2: Слушай, ты каждый день, что ли, играешь?
1: Вот это скорость.
2: Вот это ты, Люс, Андрей, молодец. Вот это мы тебя поздравляем. Быстрый. Мне кажется, Жужа тоже очень быстрый. Просто она не успевала даже вообще за такой суперскоростью.
1: Да я не успел даже фразу закончить.
2: Вот именно. А надо было. Итак, Андрей, ты получаешь 2 билета на музыкальную премию STS Kids Super Like Show, которая состоится уже 1 ноября в Life Arena.
4: Спасибо.
1: Ну, круто.
2: Нашу
1: круто.
2: Дорогую Жужечку, она же Вика, мы тоже не оставим без подарка. Дорогая наша, мы тебе вручаем набор фирменных тетрадей детского радио для отличной учебы.
4: Спасибо.
2: Спасибо тебе. Так, ну впереди у нас должны быть поздравлялочки, значит, у нас ход конем остается. Мы можем принимать звоночек, то есть в прямом эфире вы можете кого-то поздравить, у кого сегодня день рождения.
1: Да-да.
2: Давайте с завтрашними уже закончим. Вот, и можете прислать свое сообщение нам...

0: бывает. У нас есть специальное там местечко, называется «Приветы и поздравления со всего света». Дети.fm.ru. Ну а звоните 8495-134-5664.
1: Секретный код.

0: Это я нашла на сайте детифм.ру. Хочу поздравить с днем рождения свою любимую воспитательницу детского сада «Мариоль» Елену Петровну с днем рождения. Это из Воронежа сообщение. А дозвонилась нам Катя. Привет.
1: Привет, Катя.
2: Привет.
0: Привет. Кого ты хочешь сегодня поздравить с днем рождения?
2: Свою маму Таню.
0: У нее сегодня праздник, да?
2: Да.
0: Здоровска! Мамочку Танечку поздравляем. Что ты ей желаешь, Катюша?
2: Желаю добра, здорова, чтобы она никогда не болела.
1: Ой,
0: прекрасные пожелания.
1: Чудесно.
0: Что еще нужно? Ура, ура, ура! Привет всем из чир-клуба «Конфетти». Моим друзьям, родным и подругам. Это Ксения из Москвы.
1: Из какого клуба?
0: Из чир. Ну, это чир-лидеры.
1: А,
0: знаешь, девчонки, такие,
1: которые
0: да, девчонки.
1: Танцуют перед матчем?
0: Да, да, с махалками такими.
1: Чир-клуб.
0: Передаю привет сыну Грише. Мы сейчас едем в школу. Он первоклассник. 533-й лицей Санкт-Петербурга. Привет всем. Желаю отличного настроения, улыбок и энергии.
1: Ой, как вы там, первоклашки.
0: Нашу дорогую доченьку Алиночку Сорокину поздравляем с днем рождения. Сегодня ей 6 лет. Мы тебя очень любим. Мама, папа, брат Артем, город Москва.
1: Я вот за первоклашек всегда переживаю, потому что это самое стрессовое время. Вот этот удивительный переходный период, когда ты несколько лет ходил в детский сад, где можно было еще спать днем в своей кроватке. И вдруг бац! И ты в школе.
0: Ну ничего, Кипятош, у них есть надежная поддержка. Ты видишь, какие у них родные друзья. И наверняка уже за месяц с лишним в школе они нашли себе еще новых друзей. Вот так вот. Ну что, всем сегодня желаем прекрасного дня и отличного октябрьского настроения.

0: Утро с Веснушкой и Кипитошей.
1: По заказу госавтоинспекции МВД России. Радио!

светофоров отвечает. Радиочат о правилах дорожного движения. В эфире 7 октября с 18.30 до 19, 10 октября с 12.05 до 12.35. 6+.

0: слушаете на детском радио в новом выпуске программы «Оле-оле-оле».
1: Учитель, наставник или тренер по-японски «сенсей». Сенсей, он в Японии самый-самый уважаемый товарищ. Кстати, основатель айкидо Морихей Уэшиба был не просто сенсей, учитель, а о-сенсей, великий учитель.
0: Оле-оле-оле! Каждую неделю новая программа.
2: Реклама.
3: Пробки, работы, дел, круговорот. Ежедневный стресс от массы забот.
4: Персен поможет спокойствие сохранить и все дела без стресса решить.
2: Спокойный день в руках Персен со 100% природными активными компонентами. Имеются противопоказания. Ознакомьтесь с инструкцией.
5: Какой настрой сегодня будет твой? Перевернись. Скучно у нас со мной?
6: Папа, что это за песня?
7: Это реклама Миши Крутышек из Перекрестка.
6: Это которому можно настроение менять?
7: Угу.
6: И на рюкзак вешать?
7: И не только.
6: Пап, нам пора в Перекресток.
7: Получайте Миша Крутышек за покупки в супермаркете и доставке. Собирайте коллекцию и участвуйте в розыгрыше призов. Ждем в Перекрестке.
8: Акция проводится с 1 октября по 5 ноября 2026 года. Имеются ограничения, подробности, организации, правил, акции, количество призов, срок комиссии, порядки их получения на сайте перекресток.ру. АО «Торговый дом Перекресток», ОГН 10870-03-44-93. Москва, Средняя Калитниковская, дом 28, строение 4.
9: Удачная сегодня рыбалка выдалась.
10: Да, клев тут отличный. Если бы не твой новый внедорожник, не добрались бы.
9: Да, хорош мой KGM Rexton. Это ж легендарный корейский Ssangyong на раме с муфтой, классическим автоматом. Все по-честному. Собран в Корее, гарантия 5 лет и официальный сервис. Так что я в нем полностью уверен. Еще и купил выгодно.
10: Машина на года, сразу видно.
11: KGM Rexton. Надежный корейский автомобиль. Подробнее на kgm.ru.
12: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
13: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
14: Осенью погода любит преподносить сюрпризы.
15: А мы к ним готовы. «Фандэй» – яркая, удобная, современная верхняя одежда для любой осенней погоды.
14: «Фандэй» – для всей семьи.
15: И по доступной цене. Куртки от 2999 рублей.
2: Детское радио.
16: Реклама.
17: Детское радио представляет новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно, чудо-юдо». В сказочном мире объявилось невиданное чудище. Кто такое на самом деле чудо-юдо? Тайна, которую предстоит раскрыть знаменитым детективам. С 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. Категория 6+.
18: ОКПМ радио. ОГРН 115-77, 46-79, 24-55. Город Москва.
19: Переоткройте выгоду осенью с кварталом Enjoy. Участвуйте в розыгрыше среди покупателей квартир. Кладовая, тур в премиальный отель Турции и сертификат на покупку мебели. Призовой фонд 10 миллионов рублей. Enjoy. Скрытое сокровище Войковского района.
20: Застройщик АО СЗ «Талант Регион 77». Проектная декларация на наш.топ.рф. Срок акции с 1 сентября по 27 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте enjoy.ru не является публичной офертой.
21: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8495 921 40 41.

0: Утро с Веснушкой и Кипидошей.
1: Привет-привет, веселые и грустные, жизнерадостные и занудливые наши слушатели.
2: Кипидош, дело в том, что продолжает отмечать день зануды, потому что он слегка сам немножечко это того.
1: Но, как мы выяснили, все дети, по крайней мере, и про взрослых я не знаю, немножечко зануды. Когда они хотят чего-то добиться от своих родителей.
2: Ну, не сочтите нас такими, мы просто приглашаем сейчас всех, может быть, кому-то, давайте, выходите на зарядку, да давайте, выходите. Ну, просто есть ребята и взрослые, которым это сейчас очень нужно. Не могут они проснуться самостоятельно и с бодростью, поэтому мы приглашаем всех на встречу к нашей дорогой дежурной.
3: Доброе утро! Все готовы вместе с нами делать утреннюю зарядку? Тогда начинаем движение с ходьбы на месте. Плечи расправлены, подбородок приподнят, руки на поясе. Шагаем! Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Не останавливаемся. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Продолжаем шагать. Поднимаем руки над головой и хлопаем в ладоши. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Молодцы. Опускаем руки. Остановились. Ноги на ширине плеч, руки на поясе. Медленно, но с усилием, напрягая мышцы, наклоняем голову сначала в одну сторону, а потом в другую. Поехали. Голова вперед. Назад, вправо, влево. И снова голова идет вперед, назад, в одну сторону и в другую. Отлично! Следующее упражнение. Ноги на ширине плеч, спина прямая, руки на поясе. Машем сначала одной ногой вперед и назад, а затем другой. Начали! Машем одной ногой. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Теперь машем другой ногой. Вперед, назад. Три, четыре. Раз, два, три, четыре. Меняем ногу. Раз, два, три, четыре. Мах. Вперед, назад. Раз, два, три, четыре. Теперь машем другой ногой. Раз, два, три, четыре. Отлично! Следующее упражнение – приседания. Руки на поясе, спина ровная. Садимся, руки вытягиваем перед собой. Стопу не отрываем от пола. И встаем, руки на поясе. Начали! Раз – сели, два – встали. Сели, руки вперед, встали, руки на поясе. Раз, два. Сели, встали. Раз, два. Сели, встали. Раз, два. Сели, встали. Не устали? Тогда еще раз. Сели, встали. Сели, встали. Молодцы! Прыжки. Спина прямая, руки на поясе. Прыгаем сначала на двух ногах, а потом поочередно на одной. Прыгаем на двух ногах. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Теперь на одной. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. На другой. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. И на двух ногах. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. И снова на одной. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. И на другой. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Отлично! На этом все. Мы ждем вас каждое утро. Не пропускайте!

0: «Утро с Веснушкой и Кипидошей».
1: Вот Масечка немножко потанцует, потопает, похлопает, а потом спокойненько сядет в игрушки играть. Но только в хорошие. Не надо ему предлагать, знаете ли, что попало. Масечка разбирается в игрушках.
2: А что, разве есть хорошие игрушки и нехорошие?
1: Ну, конечно.
2: Ты спроси, все игрушки хорошие.
1: Ты спроси у Масечек, пожалуйста. Ребят, а вы разбираетесь вообще в игрушках?
2: Ну, как игрушка может быть нехорошей?
1: Ну, слушай, знаешь, бывает всякое. Детское радио общество «Знание» ищет главного по игрушкам для этого, чтобы разобраться. Ребенка, который станет народным экспертом во всероссийском конкурсе «Родная игрушка».
2: Но вообще игрушки-то на самом деле придумывают взрослые.
1: Придумывают, да.
2: И делают.
1: А дети решают, что им больше всего нравится. Пусть там взрослые себе придумают, когда придумываются. Вот. Заходите на сайт детского радио, заполняйте форму участника и делитесь своей видеозаявкой.
2: Вот прям в видео надо и рассказать о своей любимой игрушке, почему она хорошая. Или, например, о любимой настольной игре, чем она вот так хороша.
1: А еще объяснить, почему именно ты должен стать главным по игрушкам и выиграть главный приз.
2: А это, между прочим, возможность 19 октября побывать в Москве на финале конкурса «Родная игрушка» и оценить работы в качестве народного эксперта.
1: Конкурс «Главный по игрушкам». Условия участия на сайте детифм.ру. Категория 0+.
2: Давайте, эксперты, участвуйте.
1: Ну, а у нас снова открывается портал для взрослых. В эфире у нас будет игра «Словечко-словечко, выйди на крылечко». Взрослому нужно будет, в общем-то, разобраться в детской логике. Отгадать какое-то слово, которое объяснять ему будут дети на своем детском языке.
2: А это, между прочим, не так-то просто.
1: Да, давайте, звоните. 8495-134-5664.

0: Словечко! Словечко! Выйди на крылечко!
1: Да-да-да, логика взрослых и логика детей – это две, как говорят, большие разницы.
2: Ну, не знаю, не знаю.
1: Что ты не знаешь?
2: Ну, иногда, мне кажется, дети вообще, они как взрослые. Есть такие взрослые дети, есть такие детские взрослые, что ого-го.
1: Ты сама поняла, что я сказала
2: сейчас? Да. Главное, чтобы Ольга поняла, что ей скажут наши участники игры «Словечко-словечко». Доброе утречко!
3: Доброго, доброго.
1: А вы всегда понимаете своих детей с первого раза?
3: По крайней мере, мне так кажется.
2: Мне так кажется. А у вас есть вообще сейчас группа поддержки?
3: У меня, да. Ребенок дозвонился до меня на радио.
2: Так, кто ж дозвонился?
3: Сказал, мама, играй.
2: Ага, прикольно. Мама, давай играй, действительно.
1: Молодец.
2: Что-то я-то все отдуваюсь.
3: Правильно. А я даже не знаю, в какую игру играю.
2: Кто дозвонился-то? Как зовут-то ребеночка?
3: Олег,
2: очень приятно. Ольга и Олег, звучит красиво. Ну, смотрите, условия игры такие. Сейчас вам дети будут объяснять одно слово. Всего 3 попытки у вас будет отгадать. Вам просто нужно будет назвать это слово, да и все. Вот, понятно? Так, ладно, тогда мы можем начинать. И вам слово начинает объяснять Алиса.
4: Когда это наступает, все очень-очень рады.
1: Когда это наступает, все очень рады. Что это?
3: Праздник какой-то.
2: Праздник какой-то. Да это просто праздник какой-то, как говорил Карабас-Барабас.
1: В целом логично,
2: да.
1: По-моему.
2: Ладно, послушаем Матвея.
5: У меня на это столько планов, но я все равно ничего не успеваю.
1: Так.
3: Начинаю догадываться.
1: Когда это наступает, все радуются.
2: Лето?
3: Да, скорее всего, что много планов на лето.
2: Лето.
1: Как можно ничего не успеть за 3 месяца?
3: Все радуются.
2: Капитош, смотри, сколько планов у тебя. Ладно, Василису послушаем мы сейчас.
6: Больше всего люблю летние, они самые длинные.
3: Каникулы.
2: Да, это, конечно же...
7: Это каникулы!
2: Совершенно верно! У Олега-то когда каникулы, за которые он ничего не успеет, правда?
3: А мы еще не смотрели дату.
2: Вот это вот да. Мне кажется, вообще люди остальные все считают. Просто зарубки делают на календаре, сколько осталось до каникул. А вам, значит, это не важно, что ли?
3: Да как-то, как будто еще мало времени прошло, только на
2: это. Понятно. Ну что ж, Ольга заработала для своего сыночка Олега наш фирменный ланчбокс детского радио. Вот.
3: Круто. Олег счастлив.
2: Олег счастлив. Ну что, обними мамочку, расцелуй ее. Спасибо вам, хорошего денька и прекрасных будущих каникул.
0: Словечко! Словечко! Выйди на крылечко!

0: Утро с Веснушкой и Кипидошей.
1: Изобретения и открытия в мире науки. Важные события вам расскажем просто об очень сложном. Скрутилкиным.

0: Новости науки с Крутилкиным и Вертелкиным.
1: Со мной и со мной. Знаешь что, Вертелкин, я вот тут подумал. Мы с тобой вот уже сколько знакомы?
2: Сколько, Крутилкин?
1: Много. 100.
2: 100 лет?
1: Да не 100 лет, а 100 программ.
2: Погоди, погоди, Крутилкин. Это наша программа что, получается, юбилейная?
1: Вот именно, Вертелкин! И я предлагаю отметить это событие.
2: Мы пойдем в ресторан, закажем крабов, икры, пирожное, мороженое.
1: Ага, крем-брюле. Никуда мы, Вертелкин, не пойдем. Я в лаборатории поляну накрыл. Вон, слышишь, на кухне шкварчит.
2: Слышу, слышу, Крутилкин. И что ты теперь предлагаешь мне, помочь тебе в приготовлении этих, как их, праздничных блюд? Или сосисками с горошком обойдемся?
1: Ну, мы же с тобой ученые, Вертелкин. И подходить к банкету надо с научной точки зрения.
2: Это можно. Создадим современную скатерть-самобранку, Крутилкин. И управлять будем ею со смартфона или по старинке голосом. Скатерть, хочу сосиску с горошком. Так что ли?
1: Нет, Вертелкин, не нужна нам скатерть. Надо идти в ногу со временем, а точнее в руку.
2: Это как, Крутилкин?
3: Нихао, джунбей канёпей.
2: Ты это слышал, Крутилкин? Это кто это у нас на кухне орудует?
1: Это Вертелкин. Да погоди, ты куда ты пошел?
2: Сейчас я посмотрю. Крутилкин, это что за человекоподобное чудовище с ножом стоит?
3: Нихао, джунбей канёпей.
1: Это не чудовище, Вертелкин, а китайский человекоподобный робот-повар по имени Атом.
2: И что он сейчас сказал, этот подобный?
3: Я сказал вам...

0: только стейк будем? Или ты, Крутилкин, этого мне повара еще на какое-то блюдо запрограммировал?
1: Понимаешь, Вертелкин, я его вообще не программировал. Роботом управляет человек.
0: Ха, под столом, что ли, спрятался?
1: Нет.
0: В шкафу?
1: Да не под столом он и не в шкафу. Повар может быть в любой точке земного шара. Робот управляется через специальную гарнитуру. Она отслеживает движение рук настоящего человеческого повара, а робот их только повторяет.
2: Повар связывается со мной по интернету, и я повторяю каждое его действие. Наливаю масло, переворачиваю мясо, могу промокнуть бумажным полотенцем и даже посолить его пальцами. Правда, попасть пальцами в соломку получается не всегда.
1: Этот робот-вертелкин создан, чтобы заменить человека в сложных и опасных условиях. От атомных станций до орбитальных станций. Робот-атом способен выполнять 28 независимых движений и справляется с бытовыми задачами от приготовления завтрака до ухода за людьми. Вот сейчас нам поляну накрывает.
2: Я могу ставить чашки, складывать салфетки, раскладывать фрукты, упаковывать продукты. Научившись у человека, я буду выполнять все операции в 3-4 раза быстрее. В будущем меня будут использовать.

0: Ой, вкусный был стейк. Да, Ртелкин?
1: Да, Крутилкин. Вот только сам-то он, робот этот, ничего и не может.
0: Ну да. Ему и продукты нужны, и повар управляющий.
1: Вот.
2: Ты что это делаешь, Вертелкин? Зачем тебе эти колесики, какие-то манипуляторы? Ты зачем микроволновку в холодильник запихиваешь?
1: Робота-повара полного цикла создаю, Крутилкин. Ты ему: «Эй, микрохолл, а сделай-ка мне сосиски с горошком». И он раз и приготовил, и на колесиках тебе все и прикатил. Приятного аппетита!
3: С нами ты не будешь зевать от скуки в эфире, ну и ну. Новости науки.
4: Ну и ну. Новости науки с Крутилкиным и Вертелкиным.
5: Детское радио.
6: Слушайте в программе «Каникулы лягушки-путешественницы».
7: Я верю, друзья, караван и ракет помчат нас вперед от звезды до звезды.
6: Глобус, что это ты вдруг песню космическую запел?
7: В путешествии собираюсь.
6: Ква-ква, космос.
8: Очередное путешествие в эту субботу на детском радио. Ква-ква!
9: Вот что вы услышите в очередном выпуске программы.
10: Ничегошеньки не понимаю.
4: С Веснушкой и Кипитошей.
1: Все хотят меня съесть. Ну что за люди, а? Ну прям слов нет. Вот сейчас чуть-чуть остыну и уйду от вас всех. Ветер, волны, поднять паруса, свистать всех наверх!
10: Ничегошеньки не понимаю.
4: На этой неделе на детском радио. Реклама.
11: X5 Клуб сделал любимые категории персональными. Выбирайте из того, что реально любите, в приложении «Пятерочки» и «Перекрестках». И получайте до 30% кэшбэка. X5 Клуб. Выгодно именно вам.
12: Реклама. ПАО «Корпоративный центр X5». Город Москва. ОГРН 124-770-046-39-11. Порядок участия в программе лояльности, условия начисления и списания баллов, информация о дополнительных привилегиях для участников определены в правилах программы лояльности X5 Клуб на сайте x5club.ru. 12+.
13: Сан Йонг теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Торрес с выгодой до 1 600 000 рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
14: Указано максимальное выгода с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 октября 2026 года. Подробнее на KGM.ru и у официальных дилеров.

0: Заберите карту «Апельсин» на кассе «Пятерочки» или «Перекрестка» и получите 1000 рублей на покупки. Подробнее на myapelsincard.ru. АО «Альфа-банк» 12+.
1: Маланг любит поесть. И смешные костюмы.

0: пончики.
1: Да, да, да.
0: Все это во вкусная точка. Собери коллекцию ластиков Маланг в костюмах любимых продуктов в Kids Combo. А по QR-коду на упаковке ищи новую игру. Все как мы любим. ООО, система ПБО 0+.
2: Это Леди Баг. И у меня для вас новая миссия. Получить детскую карту Альфа-банка. Такая должна быть у каждого маленького супергероя. Ребенок платит сам. Родители все видят в приложении. Закажите детскую карту с Леди Баг и Суперкотом бесплатно. Не по-детски выгодно. Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
3: Реклама. Театральный этикет, правило номер 12. Дарить артистам цветы – добрая театральная традиция. Вы благодарите их за спектакль и на секунду становитесь не только зрителем, но и участником действия.
4: В театре Терезы Дуровой зрители сами выходят на сцену и на поклонах дарят цветы любимым актерам. Это так торжественно.
5: Обязательно принесем красивый букет на музыкальный спектакль «Японская сказка. Меч самурая».
6: 17 и 18 октября. Билеты на сайте teatrium.ru. Для зрителей старше 6 лет и всей семьи.
7: Детское радио рекомендует. С 22 августа по 17 ноября 9-й большой детский фестиваль под руководством Сергея Безрукова в Москве и Санкт-Петербурге. Увлекательные спектакли и книги, кино и анимации для всей семьи, мастер-классы для детей и подростков. Фестиваль проводится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и Министерства культуры Российской Федерации. Подробности на сайте grandkidsfest.ru. 6+.
8: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8495 921 40 41.

0: утро с Веснушкой и Кипидошей.
1: Привет всем-всем-всем, кто нас слышит! У микрофонов Кипитоша и Веснушка! И у нас отличное настроение!
2: Кстати, мы готовы им поделиться! А наш коллега из службы информации детского радио Ярослав Попов спешит поделиться новостями! Ярослав, привет!
3: Привет-привет, Веснушка! В этом выпуске расскажу об уборке на горе, о юных экологах и о паучке одной девочки!
4: Это она что, паука как домашнего питомца, что ли, держит? Это птицеед?
3: Это, Веснушка, не насекомое, а упражнение такое.
5: Московское время 9 часов.
6: В эфире детское радио. Детское радио.
0: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио. Новости.
5: В студии Ярослав Попов.
3: 9-летняя Аня Шматько из Краснодара установила рекорд России. Она выполнила упражнение «Паучок» 29 раз за одну минуту. Паучок с одной стороны простой, с другой стороны довольно сложный элемент. Нужно лечь на живот, согнуть ноги в коленях и поставить стопами вниз перед головой. Это упражнение на гибкость. Оно укрепляет спину и помогает держать осанку. Аня занимается спортивной хореографией. Это танцы с элементами гимнастики. Она очень гибкая, так что всего за 2 недели подготовилась к рекорду. Наверняка нас еще удивит. Удивили весь мир российские школьники. Они блестяще выступили на Международной олимпиаде по экологии, которая проходила в Сириусе. Нашу страну представляли 5 участников. 4 из них – ребята из Москвы. Россия стала лучшей среди 11 стран. Всего в копилке нашей сборной 1 золото, 2 серебра и 2 бронзы. И 3-й год подряд первое место в командном зачете. На олимпиаде ребята выполняли сложные задания. Например, проверяли, насколько чистая вода, нет ли в ней вредных веществ. Еще

0: они придумывали, как лучше убирать мусор и защищать природу. А в одном задании нужно было предложить, как помочь целым странам стать чище и безопаснее. Юные экологи из России предложили самые ценные идеи и заслуженно победили. Взрослые экологи тоже не сидят без дела. Недавно защитники природы провели грандиозную уборку на самой высокой горе нашей страны, на Эльбрусе. Более 5000 человек 2 дня собирали мусор на склонах, у канатных дорог и вдоль тропинок. И собрали в итоге 15 тонн мусора. Это 3 огромных мусоровоза, забитых доверху. Весь мусор сразу разложили по мешкам и отправили на переработку. А еще участники высадили молодые березы, послушали лекции о защите природы, поели вкусный плов и сходили на концерт. Делать такую уборку – одно удовольствие. На этом пока все. Выпуск для вас подготовил Ярослав Попов, служба информации детского радио. Эти и другие новости вы найдете на сайте детифм.ру, в мобильном приложении и в группах детского радио в Одноклассниках, ВКонтакте и в нашем телеграм-канале. Впереди прогноз погоды. С ним вас познакомят Веснушка и Кипятоша.
1: Сегодня в Краснодаре, где школьница выполнила сложное упражнение «Паучок 29 раз за одну минуту», попробуйте. Плюс 22 градуса, облачно с прояснениями. Там детское радио слушает на частоте 88,7 FM.
2: В Сочи, где в центре Сириуса прошла международная олимпиада по биологии, сегодня плюс 22, облачно с прояснениями. Детское радио там слушает на частоте 98,1 FM.
1: В Москве, где, надеемся, уже все проснулись и радуются новому дню, сегодня днем плюс 13 градусов, облачно с прояснениями.

0: утро с Веснушкой и Кипитошей.
1: А может, нам черепаху завести, Кипитош?
2: Зачем?
1: Ну вот, сейчас спели про черепаху, я сразу поняла, что я хочу.

0: хочу.
1: Споют про кенгуру, ты кенгуру захочешь?
0: Ну, а где ж мы
1: А возьмем? Верблюда будут петь. Ты верблюда хочешь домой завести?
0: У нас нет песни про верблюда, кстати. Как нет, есть, но конечно. Давно мы ее не слышали.
1: Во.
0: А, вот это вот. Мама, купи мне верблюда. Верблюд — это чудо.
1: Вот.
0: Ладно. Подумаю, кого я хочу, но больше всего, конечно, я хочу собаку. Я уже имя придумала и знаю, какой породы я хочу, но я буду, наверное, ждать до пенсии. Ладно, ждать до пенсии, какой сегодня день, мы не будем. Мы узнаем об этом прямо сейчас.
2: Наш календарь.
1: А сегодня 8 октября на дворе. В народном календаре день Сергея у нас.
0: Вот. Сергей у нас сегодня главный именинник. Поздравляем от всей души наших Сереженек. А еще сегодня у нас Герман, Николай, Александр, Федор и Ефросиньюшка. Какое красивое имя, Ефросинья.
1: А Сергей в день назван, между прочим, в память подвижника земли русской, святого Сергия Радонежского. Знаете такого?
0: Ну, конечно.
1: Недавно мы как раз его вспоминали, когда о Куликовской битве говорили, помните?
0: Угу. Есть такой город Сергиев Посад, вот там целая лавра в честь него создана. Да. А рядом еще и источник есть. Вот. Берегите свои глазки, говорят вам сегодня во Всемирный день зрения.
1: Ой, да-да-да, потому что, ну, 95%, пожалуй, информации человек получает из окружающего мира именно с помощью зрения.
0: Да, и вообще-то, если вам подарила природа хорошее зрение, жаль как-то его растрачивать, да? Вот, поэтому...
1: Да?
0: Простейшие правила из витаминов, в конце концов. День работников дополнительного образования в России. Педагоги-организаторы празднуют сегодня. Методисты поздравляем от всей души.
1: День квашеной капусты, между прочим. Да. Любимая моя, как же я обожаю эту хрустящую, полезную, витаминную капусту.
0: А осьминогов ты любишь?
1: Есть.
0: Ну,
1: нет.
0: Нет. Ну, и не надо. Вообще-то осьминог — это одно из самых уникальных существ, созданных природой. Вот. Они очень умные, у них несколько сердец. И в этот день мир отмечает как раз День осьминога. И мы его поздравляем от всей души. Но что-то с утра у нас как-то вот, мне кажется, прижилось вот это вот празднование Дня зануды. Потому что многие наши ребята признались, да, есть за мной такое, занудствую. А что делать? Ну, давайте посмотрим сегодня немножко шире на это. Найдем примеры зануд, например, где-нибудь в литературе или в кинематографе.
1: Давайте,
0: есть
1: попробуем.
0: Есть же на самом деле. В общем, ну, чтобы нам, занудам, одиноко-то не казалось в этом мире. В общем, дорогие зануды, вас с вашим днем.
2: Наш

0: утро с Веснушкой и Кипитошей.
1: Кстати, вот эту песню, которая только что прозвучала, «Не спешу взрослеть», исполняет Милана Учайкина. Ты ее узнал?
2: Да, конечно.
1: А вчера она повзрослела еще на один год. У нее вчера был день рождения.
2: Да?
1: Да.
2: Ой,
1: ей исполнилось 12 лет. Какая здоровенная, да? Поздравляем от всей души. Да, ладно. Сегодня у нас уже следующий день, 8 октября, и мы сегодня отмечаем День зануды.
2: Но это такой шуточный, конечно, праздник. Отмечается он совсем недавно. Ну, для чего он был придуман? Ну, чтобы как-то с юмором отметить людей, которых мы называем занудами. Хотя на самом деле, вот так вот, если вот присмотреться, это просто люди, которые любят во всем порядок, точность, внимание к деталям.
1: Нет, если вот только все... они все это не навязывают другому, понимаешь, такой очень ну, короткий периодичный.
2: Бы, с другой стороны, и не навязать.
1: Потому что у тебя другие дела сейчас в этот момент, и ты не хочешь наводить порядок.
2: Ну, а ты наведи порядок.
1: Ай, Кипитош, не занудствуй, пожалуйста, не задумай. Мы сегодня даже вон придумывали ему уменьшить ласкательные формы. Заноденька, ворчушка, нытичек, вот это вот все. Чтобы только пилюлю бы подсластить.
2: Как же эта шутка такая есть про зануд. Я тут набросал 800 причин, почему я не зануда.
1: Это многовато, знаете. Одной хватит уже. И то мы скажем,
2: нет, 800. Послушайте все.
1: Не надо лучше вот так. Мы сегодня пытались, значит, дать определение. Так вот я в словаре вообще у Дали нашла, не нашла, точнее, зануду. Только педант там есть. Вот. Ну, а вот как мы вот определим?
2: Что ну, это? Есть одно определение.
1: Тоже шуточное, наверное? Но... Британские ученые или нет?
2: Ну, такое полушуточное.
1: Ладно, хорошо. Так.
2: Я начинаю, а вы, ребята, попробуйте вместе со взрослыми подумать, как заканчивается определение зануды. Итак, занудой в основном считают человека, который на вопрос «Как дела?» начинает...
1: Так,
2: что делать?
1: Что же он начинает? Звоните. Мы еще вам не сообщили тем, кто только что проснулся, что у нас сегодня сообщалки, вот это вот, у них отпуск. Вот, поэтому можно сегодня нам только звонить. Давайте, сделайте же это. 8495-134-5664. Ну, Кипитош, напомни еще раз, как начинается эта фраза.
2: Еще раз, внимание. Занудой считают человека, который на вопрос «Как дела?»
1: так.
2: начинает...
1: Ага. Ну, давайте. Звоните 8495-134-5664.

0: Ольгой и Кипитошей.
1: По привычке заглянула в наши сообщалочки. А там вот это вот. Подождите, подождите, подождите, обновите, подождите, обновите. Зануда! Ладно, сегодня отмечаем день зануд, выясняем, кто это такие вообще, кто эти люди. И вообще, кстати, животные умеют ли быть занудными? А?
2: Животные?
1: Да.
2: Ну, хороший вопрос. Хороший. Но если только в сказках или в мультиках.
1: Ладно.
2: Вот, да, например, ослика Иа-Иа можно назвать занудой.
1: Да.
2: Вот тебе образец, пожалуйста.
1: Ага, точно.
2: Все танцуют, веселятся, радуются жизни, а он такой: не-не-не-не-не-не.
1: Ладно, сейчас спросим у Ани, как же заканчивается начало вот этого утверждения. Зануда — это человек. Аня, привет.
3: Здравствуйте.
1: Считаешь ли ты себя занудой или нет?
3: Ну, может, слегка, да.
1: Угу. При каких обстоятельствах это бывает?
3: Ну вот, например, вот в школе все любят побегать, мои одноклассники, а я люблю посидеть, порисовать.
1: Ну это тоже не занудство. Я считаю, что это просто увлеченность. Ты же любишь рисовать, и они любят бегать. Если бы ты ходил за ними вот по пятам и говорил: хватит бегать, хватит бегать, хватит бегать, идите рисовать, хватит бегать. Вот это да.
2: А ну, это точно.
3: Иногда так бывает, что когда мы с подругами гуляем, они бесятся. Я говорю: ну, пожалуйста, ну не надо, все слышат, типа слишком громкие.
1: Да, в школе могут тебя снести, знаешь, и следов не оставить. Ладно, зануда — это человек, который на вопрос «как дела?» начинает...
3: Я думаю, что он начинает читать трехчасовую лекцию, что с научной точки зрения и с точки зрения всего научного мира, то, что у него все хорошо.
1: Ну, мне кажется, да, близок твой ответ. А что ты скажешь, Кипитоша?
2: Большинство людей считают занудой человека, который на вопрос «как дела?» начинает подробно и очень долго рассказывать, как у него дела.
1: Ну, если тебя спросили, как дела. В основном

0: это все что? Как дела у тебя? Ты что говоришь, наверное? Нормально,
1: все
0: да?
1: Все хорошо.
0: Или отлично, да? Или потрясающе, плохо. А вот занудый он не такой. Он тебе распишет все по полочкам. Спасибо.
1: Как у меня дела? Садись.
0: Спасибо тебе большое за звонок. Еще может зануд у нас с вами.

0: утро с Веснушкой и Кипидошей.
1: Вот что вы услышите в очередном выпуске программы
2: «Хрум. Школа юного детектива».
3: А после что вы делали?
4: Ведьма продолжала широко улыбаться. Улыбка ни на секунду не сходила с ее лица.
5: А после воздухом на крылечке дышала. Ты славный мальчик. Заходи.
1: Хрум! Школа юного детектива на детском радио.
6: А знаете ли вы что?
3: Лучший подарок для лося – это соль.
7: Это и еще много чего интересного слушайте в программе
6: «Ужасно интересно».
1: Все то, что неизвестно.
7: По выходным на детском радио.
8: Реклама.
9: Моторное масло G-Energy защищает двигатель вашего железного друга в любых условиях.

0: Energy Energy значит настоящий друг.
1: Какой настрой сегодня будет твой? Вернись, скучно у нас со мной.
2: Папа, что это за песня?
3: Это реклама Мишек Крутышек из Перекрестка.
2: Это которым можно настроение менять?
3: Угу.
2: И на рюкзак вешать?
3: И не только.
2: Пап, нам пора в Перекресток.
3: Получайте Мишек Крутышек за покупки в супермаркете и доставке. Собирайте коллекцию и участвуйте в розыгрыше призов. Ждем в Перекрестке.
4: Акция проводится с 1 октября по 5 ноября 2026 года. Имеются ограничения, подробности организации, правил акции, количество призов, срок хранения и порядок их получения на сайте перекресток.ру. АО «Торговый дом Перекресток», ОКН 187-003-4493, Москва, Средняя Калитниковская, дом 28, строение 4.
5: Пробки, работы, дел, круговорот, ежедневный стресс от массы забот.
6: Персен поможет спокойствие сохранить и все дела без стресса решить.
7: Спокойный день в руках Персен со 100% природными активными компонентами. Имеются противопоказания. Ознакомьтесь с инструкцией.
8: Осенью погода любит преподносить сюрпризы.
9: А мы к ним готовы. Фандэй. Яркая, удобная, современная верхняя одежда для любой осенней погоды.
8: Фандэй. Для всей семьи.
9: И по доступной цене. Куртки от 2999 рублей.
10: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
11: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите

0: все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
1: Маланг любит поесть. И смешные костюмчики. Все это во «Вкусная точка». Собери коллекцию ластиков «Маланг» в костюмах любимых продуктов в «Kids Combo». А по QR-коду на упаковке ищи новую игру. Все как мы любим. ООО «Система ПБО 0+.»
2: Реклама.
3: Любимые герои, песни, блогеры. Все, кого ты любишь, соберутся вместе на национальной детской премии «Главные герои 2026». Голосуй на сайте karusel.dfstv.ru до 20 октября включительно, а 29 октября встречай их на главной сцене в Государственном Кремлевском дворце. Билеты на сайте Государственного Кремлевского дворца. Дистанционный продавец «Фегабук», ГКД, ОГРН, 102-770, 057-87-40, адрес 109-012, город Москва, территория Кремль, здание 1, категория 6+.
2: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.
4: А знаете ли вы, что
5: роботы бывают жидкими?
4: Это и еще много чего интересного слушайте в программе «Ужасно интересно».
6: Все то, что неизвестно.
4: По выходным на детском радио.

0: Детское радио. Утро с Веснушкой и Кипидошей.
1: Доброе утро, дорогие детишки. А почему вы еще в постели? Нельзя так долго валяться в постели, потому что утро – это очень важный момент каждого дня.
2: Молодец,
1: к этому
2: Кипитош.
1: Утру нужно готовиться.
2: Молодец.
1: Еще с вечера.
2: Молодец.
1: А
2: ты
1: как
2: очень
1: готовиться
2: правильно
1: с вечера?
2: Отмечаешь день за ночь. Очень правильно. Так и надо. Так и надо. Вот
1: да?
2: У нас осталось, слава богу, еще немного времени.
1: Я похож был на зануду?
2: Ну, вообще, да, если честно. Ну, ты иногда даже вот за собой не замечаешь, но и в обычной жизни ты тоже можешь так позанудить.
1: Да, как мы выяснили, все мы немножко зануды.
2: Ладно, мы сегодня хотели, вообще-то говоря, найти вот таких вот людей и не очень людей в литературе, в кино... Вот где-нибудь в мультиках, в сказках, может быть.
1: Вот, вспомнили про ослика Иа-Иа.
2: Да, он, кстати, вот имел обыкновение позанудствовать.
1: Конечно.
2: А кто еще?
1: Душераздирающее зрелище.
2: Слушай, ну, мне кажется, что вот, например, извините, конечно, поклонники этого персонажа, вот Знайка, он тоже был немножечко зануда. Ну, нельзя вот все время быть таким правильным. Ну, нельзя. О, Незнайка, сколько у него приключений было благодаря его неправильности, а?
1: Согласен.
2: И стихи какие он писал, и картины какие рисовал. Ну и что, что, может быть, не вписывается в традиционные каноны, но зато от души. Да,
1: да.
2: Знайка все время... Все неправильно. Ой, вот это вот не может быть такого. А такого тоже не может быть. От Луны кусок отвалился. Да вы что? Ладно. Знаешь, я вспомнила, какой мультик классный. Я его очень люблю. Губка Боб, квадратные штаны. Где Губка Боб был, ну, совершенно не занут. Наоборот. Это антипод всех занут.
1: Подожди, а кто там был?
2: Да чего? Осьминог, Сквидвард. Ты помнишь, какой? Панч Боб! Как скажут что-нибудь такое.
3: Вы сделали свое дело. Вы отняли у меня единственный счастливый случай и разбили его. Разбили вдребезги на тысячи мельчайших кусочков. Признаться, я не ожидал от вас такого. Я проиграл, увы, все кончено. И завтра мы выступать не будем. Я скажу, что произошел несчастный случай, и вы все погибли.
2: Вот так вот. Мог бы в двух словах сказать. Вы мне все испортили. Точка.
1: Вот
2: посмотри, какой
1: да.
2: Вообще монолог.
1: Выступать? Кстати, а что значит выступать?
2: Ну, выступать. То, что вот с ковидом-то вообще-то он был...

0: Музыкант некоторым образом.
1: А вот это вот я уже не помню.
0: Сомнительного качества музыкант. Ну, знаешь, миллионы таких есть музыкантов, которые думают, что они музыканты.
1: А на чем он играл?
0: А вот пусть ребята вспомнят. На чем ужасно фальшиво играл осьминог Зануда Сквидвард. Кстати, сегодня день осьминог. Поздравляем его с этим праздником. Давайте, знаете... 8495-134-5664. К сожалению, сообщалочки сегодня у нас отдыхают. Но вы можете нам позвонить и пообщаться с нами в прямом эфире, наши дорогие ребята.

0: по узенькой дорожке.
1: От деревушки пешки
0: до деревушки ложки.
2: А в деревушке ложки
0: у них устали ножки.

0: кошка и щелкали орешки,
1: а в деревушке ложки,
0: до деревушки пешки
2: пешком идти не близко.
0: Когда идешь обратно,

0: Ольгой и Кипитошей.
1: Сегодня весело, радостно отмечаем День заноды.
2: Ну, знаешь, хорошо, может быть, с одной стороны, что наши не работают сообщалки. Тут, может, кто-то начал возмущаться. Да вот, как вы можете! Нас зануд, понимаешь, славить на всю землю русскую. Мы такие, ну а что в этом такого? Тем более,

0: многие сегодня признались. Мы немножечко зануды.
1: Ну, знаете, у зануды есть много плюсов. Вот эти качества педантичные ваши, они во многих профессиях очень нужны. Например, вот бухгалтер. Знаете, такая есть профессия?
0: Да, знаем. Ой, ну, там надо долго сидеть, считать.
1: Конечно, вот они тщательно сидят, проверяют каждую циферку, каждую малейшую неточность.
0: Ну, это они в профессии. Вот. Ты думаешь, они в жизни, что ли, такие? Я не думаю. Мне кажется, они самые веселые люди на планете. Потому что
1: бухгалтеры?
0: По аналогии с клоуном. Говорят, вот клоуны всех смешат на арене, ла-ла-ла. Помнишь, анекдот даже такой? Да, клоун пришел к врачу, да? А в жизни они такие, как правило. А вот бухгалтер, они сидят такие точно... А в жизни такие, опа, ребята, привет, как дела? Потому что, ну, они на работе успевают позанудствовать. Ладно, мы сегодня вспоминаем всяких разных героев. И, кстати, занудами могут быть не только люди, но и животные. Мы вспомнили мультик «Губка Боб, квадратные штаны», где был осьминог, зануда, его зовут Сквидворд. Он на чем-то играл ужасно фальшиво. Можно сказать, жутко занудно. Саша знает правильный ответ. Привет, Саша.
2: Здравствуйте.
0: Вот ты смотрел этот мультик «Спанч Боб»?
2: Да.
0: Вот скажи, какой персонаж ближе всего по духу тебе?
2: Наверное, все-таки как раз Сквидвард.
0: Да, то есть ты вот тоже вот так можешь, да? Ах, вы мне все испортили здесь. Я-то думал, что будет так, а вы вот так. Или потому, что ты играешь на музыкальном инструменте?
2: Да, ну, потому что я, наверное, тоже зануда.
0: Понятно. Спасибо за честность,
1: Саня. Добро пожаловать в клуб.
0: На чем же ужасно фальшиво играл?
2: Он играл на кларнете. И еще он даже дал инструменту прозвище Кларе.
0: Угу. Ну, играл он на нем ужасно, согласись.
2: Да.
0: Вот. Как же это выглядело? Примерно так. Сейчас кто-нибудь включил приемник. Что у них там происходит вообще? Да, совершенно так оно и было. Ну, кто-то себя ассоциирует с главным героем, Спанч Бобом, кто-то такой же жадноватый, как мистер Крабс. Вот, кто-то немножечко чутной, как Патрик, а ты, значит, вот как Сквидвард. Понятно. Саш, спасибо тебе большое за звонок. Ну, всему свое время, наверное, надо и побезумствовать, и позанудствовать.
1: Да что, даже песни про зануд сочиняют?
0: Да нет таких.
1: Ну как нет?
0: Ну у нас все, веселимся и танцуем, ла-ла-ла, ла-ла-ла.
1: Веснушечка, ну не все же песни такие, ля-ля-ля-ля-ля.
0: У нас почти все такие, я про зануд не знаю.
1: Ну все, да не все.
0: Ну вот поставь мне
1: песню. Есть одна песня про одного зануду.
0: Ну давай.
1: Ну что, вот послушай.
3: Я не встречал таких больших зануд.
0: Ну и про кого эта песня? Я что-то вот вообще не помню.
1: Так, ребят, если вы давно уж слушаете детское радио, вы наверняка узнали эту песню.
0: Так, кто же там самый большой зануда, по мнению, значит, исполняющего?
1: О ком эта песня?
0: Догадались или знаете, звоните 8495-134-5664.
3: Про этого зануду я больше...
4: Саша, ура!

0: Утро с Веснушкой и Кипидошей.
1: Ну что, мы сегодня отмечаем день зануды. День осьминога. Тут, кстати, неожиданно для себя отметили. Потому что вспомнили одного занудного осьминога. Два в одном, смотри-ка, а.
2: И даже песню вспомнили про одного зануду.
1: Вопрос, про кого же эта песня? Уже все замерли и думают, кто же это? Была у нас Оля, да сплыла. Убежала. Итак, внимание, ребята.
2: Ты вспомнила?
1: Конечно. Итак, внимание, ребята, сейчас откроется страшная тайна песни про зануду, которая звучит на детском радио. Кто же он?
3: Всю ночь зудел, всю ночь зудел, зудел, зудел комар. Я спать не мог, я спать не мог, какой, какой кошмар.
1: Да, это песня про комара.
2: Вот комаров действительно можно назвать занудами. И они так противно нудят. Вот
1: зудят, я бы сказала.
2: Всю ночь. Самое главное, никак его не поймаешь и не найдешь, где он зудит.
1: Ладно, ну, день зануд наш, вернее, утро подходит к концу, но мне кажется, надо сделать вот красивый уход такой, знаешь, что поклонились и ушли все зануды со сцены.
2: И?
1: Я предлагаю устроить зануда-баттл.
2: Хо! Вот. А в виде чего?
1: Ну, вот у нас будут два участника, и они должны будут произнести фразу как можно зануднее. Вот. Если вы чувствуете в себе артистический талант, или вот, может, вы по жизни так умеете ныть, ребята, нам нужны два участника следующего зануда батла. Давайте звоните 8495-134-5664.

0: с Веснушкой и Кипитошей.
1: Сегодня мы отмечаем День зануд. Впервые в истории, между прочим. А оказалось, это довольно весело.
2: Слушай, ну мы с тобой отмечали День паники как-то. Вот, да. Ничего, все живы остались. Мы даже, можно сказать, узнали основные действия, которые надо делать, чтобы не паниковать в этот день. А сегодня вот мы узнаем, что надо делать, чтобы тебя не посчитали занудой. Но сейчас мы объявили зануда баттл. Дозвонилась Ульяша. Привет, Ульяна.
3: Здравствуйте.
2: И Кирюша. Доброе утро.
4: Привет.
2: Привет. Первый вопрос. Ульяна, считаешь себя занудой или нет?
4: Нет.
2: Нет. Кирюша, а ты?
5: Да.
2: То есть Кирюше будет легче в нашем конкурсе. Понятно. То есть у нас один не зануда, один зануда. Ребят, вам нужно будет по очереди как можно зануднее произнести вот такую фразу. Казалось бы, да? Этим прекрасным осенним утром желаю всем отличного настроения. Это я вот сейчас как нужно, наверное, эту фразу произнести. А как бы ее произнес зануда? Этим прекрасным осенним утром желаю всем отличного настроения. Вот и память, кстати, проверим.
1: Запомнили?
2: Запомнили?
5: Да.
4: Да.
2: Да. Итак, кто начнет, Ульяша или Кирюша?
5: Кирилл.
2: Кирилл, давай.
5: Этим прекрасным осенним утром желаю всем...
2: Отличного
5: дня.
2: Ну, спасибо большое тебе.
1: Да.
2: Ну, уж пожелал, так пожелал. На все 100 прямо. Ульяш, ну что, по-моему, было гениально. Теперь твоя очередь. Вот у тебя будет сложнее. Ты не зануда? Этим прекрасным осенним утром желаю всем отличного настроения. Давай.
5: Этим прекрасным...
2: Осенним.
5: Осенним утром желаю всем отличного настроения.
2: И вам, как говорится, не хворать, ребята.
1: И вам того же.
2: Угу. Спасибо! Это было чудесно! У нас был зануда баттл, все забываем про наше занудство. Следующая часть дня у всех пройдет просто весело и классно. Давай пожелаем напоследок, Кипитош, вот то, что желали ребят, только нормально. 3-4.
0: Этим прекрасным осенним утром желаем всем отличного настроения!
2: Пока!

0: утро с Веснушкой и Кипидошей. Каждый родитель желает знать.
1: Правда ли, что от морковки улучшается зрение, а от томатов лучше работает сердце? Сезон овощей и фруктов. Какие из них самые полезные? Именно об этом мы поговорим сегодня вечером. Разобраться помогу вам я, врач-педиатр, врач-диетолог Юлия Андроникова.
0: Каждый родитель желает знать. Сегодня в 22:00. Программа для взрослых на детском радио.
2: 18+.
3: В некотором царстве, в некотором государстве, на море, на океане, на острове Буяне, за 39 земель в 39-м царстве жили-были девочки и мальчики.
0: Кто-то мечтает оказаться в сказке, а кто-то с ней просыпается или засыпает. Ведь на детском радио сказки звучат и ранним утром, и днем, и вечером перед сном. Каждый день.
3: Вот и сказочке конец. А кто слушал, молодец.
0: 0+. Реклама. Детское радио – это любимые герои, которые всегда с тобой. Книги, захватывающие приключения Веснушки и Кипитоши и головоломные детективные расследования агентства «Хрум». Фирменные раскраски и альбомы для рисования. Мешки для обуви, пеналы, ланчбоксы и бутылочки для воды. Теперь Веснушка, Кипитоша, Добрыня, Макс и Мария Петровна с тобой и дома, и в саду, и в школе. Интернет-магазин детского радио. shop.dtfm.ru. ОГПМ-радио. ОГРН 1310-7476-79-24-55. Город Москва. 0+.

0: счастливых. Заберите карту «Апельсин» на кассе «Пятерочки» или «Перекрестка» и получите 1000 рублей на покупки. Подробнее на myapelsincard.ru. АО «Альфа-Банк» 12+.
1: X5 Клуб сделал любимые категории персональными. Выбирайте из того, что реально любите, в приложении «Пятерочки» и «Перекрестка». И получайте до 30% кэшбэка. X5 Клуб. Выгодно именно вам.
2: Реклама. ПАО «Корпоративный центр X5». Город Москва. ОГРН 124-770-046-39-11. Порядок участия в программе «Лояльность».

0: части. Условия начисления и списания баллов, информация о дополнительных привилегиях для участников определены в правилах программ лояльности X5 Club на сайте x5club.ru. 12+.
1: Это Леди Баг, и у меня для вас новая миссия – получить детскую карту Альфа-банка. Такая должна быть у каждого маленького супергероя. Ребенок платит сам. Родители все видят в приложении. Закажите детскую карту с Леди Баг и Суперкотом бесплатно. Не по-детски выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк» 6+.
2: Реклама. Наполните жизнь новым вкусом. Творите, экспериментируйте вместе с сыром Фитакса.
3: Переоткройте выгоду осенью с кварталом Enjoy. Участвуйте в розыгрыше среди покупателей квартир. Кладовая, тур в премиальный отель Турции и сертификат на покупку мебели. Призовой фонд 10 миллионов рублей. Enjoy. Скрытое сокровище Войковского района.
4: Застройщик АО СЗ «Талант Регион 77». Проектная декларация на наш.дом.рф. Срок акции с 1 сентября по 27 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте enjoy.ru не является публичной офертой.
2: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.
5: А знаете ли вы, что...
6: Собака может рисовать не хуже человека.
2: Это и еще много чего интересного слушайте в программе
5: «Ужасно интересно».
6: Все то, что неизвестно.
2: По выходным на детском радио.

тонким перышком в тетрадь. Учат в школе, учат в школе, учат в школе вычитать и умножать, малышей не обижать. Учат в школе, учат в школе, учат в школе.

0: музыкальных сочинений.
1: Лоси побежали от волков, сверкая пятками.
2: Сказки народов мира. Что прячет лепрекон? Ирландские сказки.
3: На краю огромного океана, на большом изумрудном острове, с давних времен живут маленькие человечки – лепреконы. Каждый лепрекон носит зеленые штанишки, зеленую жилетку, зеленую курточку и такую же зеленую шляпу. Прячутся лепреконы в высокой траве, подальше от людских глаз. Множество волшебных историй знают они. И если повезет вам встретиться с лепреконом, то он непременно расскажет одну из них. Например, вот эту. Мунахар и Манахар. Давным-давно жили на свете два друга – Мунахар и Манахар. И вот как-то раз пошли они рвать ежевику. Мунахар набрал полную корзину ягод, а когда отвернулся, то Манахар все их съел.
4: Ягода по-ирландски – смер. В Ирландии очень много ежевики. Она растет вдоль рек и дорог, но почему-то никто ее не ест. Только голодные туристы и овцы. По-ирландски ежевика называется черной ягодой – смера дува. Когда мы говорим «черный, как уголь», ирландцы скажут «ходули смер» – «черный, как ежевика». Ягода – смер.
3: Разозлился Мунахар. «Пойду срежу хворостину, чтобы проучить Манахара». И вот пришел Мунахар к орешнику и только захотел срезать хворостину, как орешник и говорит: «Не видать тебе хворостины, пока не достанешь ножа, чтобы срезать». Подошел Мунахар к ножу, а тот спрашивает: «Куда идешь?» «Иду вот за ножом, чтобы срезать хворостину, чтобы проучить Манахара, который съел всю мою ежевику». «Не видать тебе ножа, — говорит нож, — пока не достанешь точила, чтобы заострить меня». Пошел Мунахар к точилу. «Куда идешь?» — спрашивает точила. «Иду вот за точилом, чтобы заострить нож, чтобы срезать хворостину, чтобы проучить Манахара, который съел всю мою ежевику». «Не видать тебе точила, — говорит точила, — пока не достанешь водицы, чтобы смочить меня». Пошел Мунахар к воде. «Куда идешь?» — спрашивает вода. «Иду вот за водицей, чтобы смочить точила, чтобы заострить нож, чтобы срезать хворостину, чтобы проучить Манахара, который съел всю мою ежевику». «Не видать тебе водицы, — говорит вода, — пока не достанешь оленя, чтобы переплыть меня».
4: Олень на ирландском языке – фиа. Чтобы увидеть оленей в Ирландии, не надо далеко ехать. Они живут в Феникс-парке, прямо в центре страны, столице Дублине. А еще на острове говорят: «Намарай анфиа говеки туэ» – «Не стреляй в оленя, как только увидел». Означает эта пословица то же самое, что и наши «цыплят по осени» считают. Олень – фиа.
3: Пошел Мунахар к оленю. «Куда идешь?» – спрашивает олень. «Иду вот за оленем, чтобы переплыть воду, чтобы смочить точило, чтобы заострить нож, чтобы срезать хворостину, чтобы проучить Манахара, который съел всю мою ежевику». «Не видать тебе оленя, — говорит олень, — пока не достанешь собаку, чтобы поймать меня». Пошел Мунахар к собаке. «Куда идешь?» — спросила собака. «Иду вот за собакой, чтобы поймать оленя, чтобы тот переплыл водицу, которая смочит точило, чтобы заострить нож, чтобы срезать хворостину, чтобы проучить

0: учить Манахара, который съел всю мою ежевику. «Не видать тебе собаки», — говорит собака, «пока не достанешь молочка, чтобы напоить меня». Пошел Манахар к корове. «Куда идешь?» — спросила корова. «Иду вот за коровой, чтобы дала молочка, чтобы напоить собаку, чтобы поймать оленя, чтобы тот переплыл воду, которая смочит точило, чтобы заострить нож, чтобы срезать хворостину, чтобы проучить Манахара, который съел всю мою ежевику». «Не видать тебе молочка», — говорит корова, «пока не принесешь мне воды в решете вон из той речки».
1: Река по-ирландски – Аунь. Самая большая река на острове – Шеннон. Но первой рекой, которую вы увидите, если приедете в Ирландию, будет Лифи. На ней стоит столица страны – город Дублин. О человеке, который много обещает, но ничего не делает, ирландцы скажут «Хирихще харанаун тирингу» – он тебя по высохшей реке отправит. Река – Аунь.
0: Взял Манахар решето и пошел к реке. Наклонился, зачерпнул решетом воды, но только поднял его, как вода вся вытекла. Опять зачерпнул, опять вся вода вытекла. Так бы он и черпал до нынешнего дня, кабы не ворон, пролетавший над его головой. «Грязь, грязь!» — прокаркал ему ворон. «А что? Хороший совет!» — согласился Манахар. Нашел он на берегу красную глину и замазал у решета дно. Набрал воды и отнес корове. Корова дала молока, отнес Манахар молоко собаке, собака стала охотиться за оленем, олень поплыл по воде, вода намочила, точила, точила, заострила нож, нож срезал хворостину, взял Манахар хворостину, чтобы проучить Манахара. А того уже и след простыл.
2: Повторяем, запоминаем.
1: Сегодня вы узнали, как на ирландском языке звучат слова «ягода», «смер», «олень», «фия» и река Аунь.
2: Сказки народов мира. Что прячет лепрекон? Ирландские сказки.
3: Детское радио.
4: Детское радио.
3: Детское радио.

0: песен на детском радио.
1: Детское радио по заказу Госавтоинспекции МВД России представляет. Почему?

0: «Шагай по правилам» с Иваном Светофоровым. В эфире 9 октября с 7.05 до 7.35. 6+.
1: Знаете, что для меня раньше было самым тяжелым, Марья Петровна?
2: И что же, Добрыня?
1: Придумать, что подарить.
3: У меня такая же проблема, Марья Петровна. Была. А вот теперь для меня это уже не проблема.
1: И для меня. Ведь лучший подарок для любого ребенка на день рождения – это участие в нашем расследовании.
2: Себе мы это удовольствие дарим каждый раз. А теперь можем подарить и вашему сыну или дочери, внуку или внучке.
3: Заходите на сайт детского радио dtfm.ru, загружайте фото, указывайте имя и дату рождения ребенка, и через минуту именинник окажется в настоящем мульт-детективе в качестве юного сыщика.
1: Запомнили?
2: Заходите на наш сайт dtfm.ru
3: и ищите Хрум особенный день.
4: Хрум-хрум.
5: ОГПМ радио. ОГРН 115-77-46-79-24-55. Город Москва.
6: Реклама на детском радио.
7: Мама говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она, детская Сберкарта.
8: Оформите карту бесплатно, участвуйте в розыгрыше миллиона бонусов «Спасибо» и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба.
9: Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом «Детский». Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов «Спасибо». Действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru 0+.
10: Пробки, работы, дел, круговорот. Ежедневный стресс от массы забот.
11: Персен поможет спокойствие сохранить и все дела без стресса решить.
12: Спокойный день в руках Персен со 100% природными активными компонентами. Имеются противопоказания. Ознакомьтесь с инструкцией.
13: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
14: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Территория Индустриальный парк Каледина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
15: Кто лучше всех разбирается в игрушках? Тогда этот конкурс для тебя. Детское радио и общество знания представляет конкурс «Главный по игрушкам». Прими участие, выиграй поездку в Москву. Стань народным экспертом во всероссийском конкурсе «Родная игрушка». «Главный по игрушкам». Условия участия на сайте dtfm.ru. 0+.

0: Реклама.
1: Ищете место, удобное всей семье? В Аристов берег будут построены школа, детский сад и амбулатория. Закрытые дворы, игровое пространство, велодорожки создают безопасную среду. Разнообразные планировки с высокими потолками, квартиры с террасами. Здесь живут, а не просто ночуют. Аристов берег. Один адрес для всей семьи. Скидки в офисе продаж. 8-495-308-06-28. Застройщик ООО «СЗ Аристова Сити». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: слушаю.
1: Марья Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
0: Что случилось, Добрыня?
1: Чудо-юдо сказки портит.
0: Это чудо-юдо, который из былин?
1: Да, Марья Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум». Осторожно, чудо-юдо. С 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8495 921 40 41.

0: Ничегошеньки не понимаю. Ничегошеньки не понимаю.
1: С Веснушкой и Кипитошей.
2: В библиотеке было шумно. Да-да, спорили двое, хотя и говорили шепотом. Но в библиотеке даже шепот звучит громко.
3: Кипитоша, ну что может быть непонятного в сказке, которую любой мальчик или девочка знает наизусть еще с младшей группы детского сада?
4: Это тебе лишь кажется, Веснушечка. Ты так привыкла к знакомым словам, что и не замечаешь, что они тебе незнакомы.
3: Что же я могу такого незнакомого найти в этих детских сказках? В репке или, например, в колобке?
4: В колобке как раз много незнакомого, непонятного.
3: Например?
4: А вот спой, Веснушечка, песню колобка.
3: Да проще простого. Я колобок, колобок, я по коробу скребен, по сутеку метен, на сметане мешон, да и в масле прижен, на окошке стужен. Я от дедушки ушел, я от бабушки ушел, и от зайца, и от волка, и от... Короче, ото всех ушел и покатился себе дальше. Только его и видели.
4: Да-да-да, именно так все и было. Только вот почему там мели? Что скребли?
3: Как что? По сусеку, по коробу. Ой, а ведь точно! Короб, сусек, прижон. Не пойми, что такое.
4: Ага, еще, помнишь, колобок покатился по полу, да к дверям, перепрыгнул через порог в сени и синей на крыльце.

0: колеса?
1: Ну, помню, помню. И что тут такого? Ну, покатился и покатился.
0: Подожди, через порог в сени, из сеней на крыльцо, а? Что за сени такие?
1: Ну, это место, где, наверное, хранят это сено в доме.
0: Нет, Веснушечка, не думаю, чтобы сено в доме хранили. Хотя, вот с Колобком встретимся, разберемся.
1: Ну хорошо, хорошо, убедил. Надо отправляться в сказку.
0: Уважаемый книжный червячок, вы не могли бы...
2: Мог бы, только не так громко. Мы же с вами в библиотеке.
1: Ой, простите, здравствуйте.
0: Здравствуйте.
2: Добрый день, друзья мои. Слышал, вы собираетесь отправиться в сказку «Колобок»?
1: Да. Хотели бы.
0: Очень.
2: Но вам, возможно, придется догонять Колобка. Уверены, что догоните? Он же от бабушки ушел.
0: Знаем, знаем, и от дедушки, и от... От нас не уйдет. Догоним и спросим.
1: Или надо переместиться в самое начало сказки, где он, это, на окошке лежит, остужается.
2: Хорошо, держите ключик.
0: Вот, спасибо.
2: Волшебные часы отправят вас в сказку. Но не забывайте, вы должны вернуться из сказки до 12-го удара волшебных часов. Веснушка и Кипитоша подошли к старинным часам, которые, как вы помните, стоят справа от входа в библиотеку. Веснушка открыла дверцу.
1: Кипитоша, произноси заклинание.
0: Надо три раза ключ повернуть, и сбудется наше желание. В сказку немедля откроется путь. Сказать лишь надо ее название.
2: Стрелки на циферблате вздрогнули, и в самом его центре открылось маленькое отверстие. Замочная скважина. Веснушка, вставляй ключ и поворачивай.
1: Раз, два, три. Кипитоша, говори.
0: Сказка «Колобок».
2: В кронах деревьев щебетали птицы, в траве прыгали кузнечики, в зарослях малины жужжали пчелы. Веснушка и Кипитоша шли по лесной тропинке, которая вела их к небольшому деревянному домику, что стоял на опушке леса. Резные наличники, ставни. Из трубы шел легкий дымок. Окошко было открыто настежь. На подоконнике, на вышитом красными петушками полотенце, покачиваясь, лежал Колобок.

0: Это сам.
1: Ой, какой хорошенький, румяный, веселый.
2: Ага, и пахнет так вкусно.
3: Ну вот, и вы тут даже. Все хотят меня съесть. Ну что за люди, а? Ну прям слов нет. Вот сейчас чуть-чуть остыну и уйду от вас всех. Ветер, волны, поднять паруса, свистать всех наверх.
2: Погодите, колобок, свистать. Да не собираемся мы вас есть.
1: Да-да, не собираемся. Нам просто надо задать вам несколько вопросиков.
3: Точно? Есть не будете?
2: Не будем. Не волнуйтесь. У нас другие любимые хлебобулочные изделия.
3: Ну тогда ладно, не укачусь пока что. Задавайте ваши эти вопросики.
1: Старичок попросил старушку. Испеки, старуха, колобок. Из чего печь-то? Муки нету, отвечает ему старушка.
2: А старичок ей покорм.

0: жэрабу паскрібі, па сусеку паміці, а вось мукі й набірёцца.
1: Складно рассказываете, будто сами все видели. А вопросик-то какой?
2: Вот что это за короб такой?
0: А сусек? Это что?
1: О, ну это просто. Сусек – это место в амбаре, отгороженное досками. Этакий большой деревянный ларец или ящик, или короб. И хранят в этом сусеке-коробе зерно или муку.
2: То есть сусек и короб – это одно и то же?
1: Да, так и есть.
0: А амбар?
1: Ой, милые, да вы явно не деревенские. Избушку-то, наверное, только на картинке и видели. Или в этом, как его, смартфоне.
2: О, вы про смартфоны знаете?
1: Чай, мы дикие, что ли? И про электричество, и про ваш этот интернет ведаем. Все это и у нас есть. А живем по старинке, потому как так про нас написано. О.
0: Понятно, понятно. То есть вы знаете, что такое амбар?
1: Естественно! Амбар – это постройка такая, деревянная, попросту сарай. В нем держали в старину зерно, крупы, муку, одежду, инструменты, продукты разные.
2: Ясненько. Мука закончилась, и старушка взяла крылышко.
1: Или перышко, разные варианты есть. Да и намела остатки мучицы из сусека короба. Пригоршни две всего и набралось-то. Как раз меня испечь и хватило.
0: Да, интересно у вас тут все устроено.
1: Фух, кажись, остыл. Покачусь я, пожалуй, если у вас вопросики эти ваши закончились.
2: Нет, нет, не закончились.
1: Ладно, задержусь еще немного. Ну, спрашивайте давайте.
2: Сени, это место в доме, где сено хранят?
1: Нет, сено тут вообще ни при чем. Сено на сеновале или в сарае лежит. А сени – это такая прихожая. Если в избе печка топится и всегда тепло, бабушка с дедушкой здесь и сидят, и едят, и телевизор смотрят. А прихожая эти сени как бы отделяет теплую часть дома от улицы. В сенях всегда прохладно. Здесь можно хранить и продукты, и катки с водой, одежду оставлять, обувь. Летом, когда в доме жарко, в сенях можно ночевать. А зимой курочек держать, чтобы не замерзли.
2: Вот как оказывается.
0: И никакого тебе сена, Веснушечка.
2: Однако же есть у нас к вам еще...
1: Некогда, некогда, все, остыл я уже, остыл.
3: Колобок вдруг завертелся на месте, потом соскочил с окна на лавку, с лавки на пол, по полу покатился да к дверям, перепрыгнул через порог в сени, из сеней на крыльцо, с крыльца на двор, со двора до за ворота.
0: Эй, куда? Куда?
2: Куда? А мы? А ответить?
1: От всех уйду. Не догоните! Я круглый.

0: Вот, укатился. А мы еще не все выяснили.
1: Ваше время истекло.
2: Это часы, Веснушка, слышала? Нам пора возвращаться.
0: Да, ну как? Где мы в этом древнем доме замочную скважину найдем?
2: Амбар, Веснушка, амбар, он же сарай. Он же запирается, наверное, на замок.
0: Точно, Кипитоша, бежим к амбару.
1: Ваше время истекло.
3: Через минуту друзья оказались у амбара. Рядом с дверью на крючке сидел огромный старый ржавый замок.

0: Петоша вставил в него ключик, но замок так заржавел, что ключ в нем совсем не хотел поворачиваться.
1: Веснушка, помогай!
2: Да я стараюсь, Кипятоша, не поддается!
1: Что же делать? Что же делать?
2: Погоди, погоди, Кипятоша. Старушка замесила муку на сметане, изжарила в масле и положила колобка на окошечко постудить, так?
1: Ну да, да, и что?
2: В масле, понимаешь? В масле жарила. Значит, в амбаре должно быть масло. Капнем на замок, ключик и повернется.
1: Гениально, Веснушка.
3: Ваше время истекло.
0: Веснушка забежала в амбар и через несколько секунд вернулась, держа в руках большую бутыль.
2: Вот, нашла. Давай капну на замок. Поворачивай, Кипятоша.
1: Ага, ага. Раз, два, три.
0: Лес, избушка, амбар исчезли. Веснушка с Кипятошей вновь оказались в волшебной библиотеке детского радио.
4: Ну, как ваше путешествие, друзья мои? Удалось найти ответы на ваши вопросы?
1: Да, да, спасибо, уважаемый книжный червячок.
2: Но не на все.
4: И что же вам осталось непонятным?
2: А вот это: по сусеку метен, на сметане мешон, да в масле прежон.
1: Во, вот это мы не поняли. При чем тут пряжа какая-то, да еще и с маслом?
4: Нет, уважаемые Веснушка и Кипятоша, пряжа тут совсем ни при чем. Старинное слово «пряжить» означает жарить что-то мучное в масле. Причем маслица лучше побольше. Ну, это почти как фритюр по-современному. Кстати, от слова «пряжить» пошло название одного вкуснейшего кушанья.
2: Какого же?
4: Пряженики или пряженцы. Старинные русские лепешки или пирожки, обжаренные в большом количестве раскаленного масла или жира.
2: Все, решено.
1: Что решено, Веснушка?
2: Все, поеду на каникулы к бабушке, буду там пряжить. Таких блинчиков да пирожков вам напряжу, попряжу, пожарю, в общем. Пальчики оближите.
5: Ничегошеньки, не понимаю. Ничегошеньки, не понимаю.
6: С Веснушкой и Кипятошей.
7: Продолжение следует.
6: Этот и другие выпуски «Ничегошеньки не понимаю» с Веснушкой и Кипятошей можно послушать на сайте детского радио и в музыкальном сервисе «Звук».

0: Слушайте в новом выпуске программы «Хрум».
1: Мост как мост, обыкновенный.
2: Макс, ну ты прям как доктор Ватсон в кино. Этот мост только с виду обыкновенный, а на самом деле... Знаешь, какая тут жуть происходит? Сказочная. Тут нехорошее место. Так что ты свое легкомыслие оставь.
3: «Хрум». Очередное расследование. Слушай в эту субботу в 12:30. В эфире детского радио. Реклама.
4: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
5: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Это Леди Баг. И у меня для вас новая миссия. Получить детскую карту Альфа-банка. Такая должна быть у каждого маленького супергероя. Ребенок платит сам. Родители все видят в приложении. Закажите детскую карту с Леди Баг и Суперкотом бесплатно. Не по-детски выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк». 6+.
7: Празднуем день рождения «Рив-Гош» вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики «Рив-Гош».
8: Мама говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она, детская Сберкарта.
9: Оформите карту бесплатно, участвуйте в розыгрыше миллиона бонусов спасибо и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба. Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом детский. Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов спасибо. Действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru 0+.
10: Как же это здорово! Делиться с друзьями чем-нибудь хорошим, любимыми песнями, добрыми сказками, веселым настроением.
11: Тем более, что с детским радио

0: на крючке, ни бабочка в сачке. Но кто его поймает, тот многое узнает. Назови-ка его.
1: В эфире Детское радио. Детское радио.
2: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио. Много песен на детском радио.

0: Буквоед.
1: Остап, а что у нас на ужин?
2: Сима, мы только что позавтракали. Буфетчица тетя Зоя накормила нас восхитительным омлетом с сосисками. Неужели ты уже проголодалась? Почему бы ему так не называться?
1: Ну смотри, полдник – это прием пищи между обедом и ужином. Его едят в 5 вечера, а полдень-то в 12 часов дня.
2: Я тебе больше скажу, Сима. Когда-то давно люди ужинали в 12 часов дня.
1: Ой, как же это может быть? А потом весь день не есть, что ли? Нет, я так не согласна. Я голодная, не усну.
2: Слово «ужин» происходит от древнерусского слова «уг», то есть «юг». И первоначально ужином называли трапезу в полдень, когда солнце стоит на юге.
1: А зачем было в полдень ужинать?
2: Потому что древние славяне начинали сельскохозяйственные работы очень рано, с восходом солнца. И к полудню их заканчивали. И ужин означал прием пищи в конце рабочего дня.
1: Мы и сейчас ужинаем в конце рабочего дня. Только теперь у нас этот конец дня наступает в 8 часов вечера, когда библиотека закрывается.
2: Конечно, с тех пор наш режим дня существенно изменился. К тому же нам с тобой ведь не надо утром по росе косить траву, чтобы запасти на зиму сено для коровы. Мы же с тобой сотрудники городской публичной библиотеки. Наша задача – поддерживать порядок в книгах, рукописях и периодических изданиях. Вот мы и ужинаем в 8 часов вечера, после закрытия библиотеки.
1: Эх, вот бы на ужин тетя Зоя пирожков с капустой напекла, как неделю назад. Такие были пирожки вкусные. Я бы их, конечно, уже в полдень съела, но так уж и быть, потерплю до 8 часов вечера. Пи!
3: Детское радио.

Собака хватает зубами за пятку. Собака съедает гражданку, лошадку. И с ней гражданина кота, когда проживает собака не в будке, когда у нее завывает в желудке. И каждому ясно, что эта собака круглая сирота. Никто не хватает зубами за пятку.

0: Дози Витси.
1: Много песен на детском радио.
2: Как устроено детское радио?
3: А правда, что ведущие перед эфиром делают специальную зарядку?
2: И как в сундучке с секретом подарки появляются?
4: А мегафон сам кончается.
2: Вот бы все это узнать!
1: Это возможно на экскурсии в московскую студию детского радио. Здесь можно познакомиться с ведущими, побывать в студии прямого эфира, попробовать открыть волшебный сундучок и не только. Детское радио ждет гостей. Подробности на сайте dtfm.ru. 0+.
2: Она такая умная!
3: Нет, правда!
2: Хочу сказку послушать, попрошу и поставит. Хочу песни детские, заведет. Она меня понимает с полуслова. Неудивительно, она же умная колонка.
3: Главное, не забыть сказать волшебные слова.
2: Включи детское радио.
3: И все.
1: 0+. Реклама.
5: Детское радио представляет новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно, чудо-юдо». В сказочном мире объявилось невиданное чудище. Кто такое на самом деле чудо-юдо? Тайна, которую предстоит раскрыть знаменитым детективам. С 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. Категория 6+. ОКПМ радио. ОГРН 115-77-46-79-24-55. Город Москва.
6: Спонсор ООО «План Б». Производитель лимонада «Яблоко ревень груша лимон». Порадуйте детей тем, что они любят. Лимонады с натуральным соком и миллионами веселых пузырьков. Откройте 3 сказочных вкуса. Яблоко ревень, груша и лимон. Вкусно, как в детстве.
7: Маланг любит поесть. И смешные костюмчики. Все это во «Вкусная точка». Собери коллекцию ластиков «Маланг» в костюмах любимых продуктов в «Kids Combo». А по QR-коду на упаковке ищи новую игру. Все как мы любим. ООО «Система ПБО 0+.»
8: Вот и он, финальный этап голосования за главных героев 2026. Только ты решаешь, кто победит. С 20 сентября по 20 октября заходи на сайт karusel.dfistv.ru и выбирай. А 29 октября приходи на церемонию награждения в Кремле, где тебя ждет невероятно крутое шоу с участием любимых героев, топовых блогеров и звездных артистов. Билеты на сайте Государственного Кремлевского дворца. Дистанционный продавец ПГПУК ГКТ ОГРН 102-770-057-87-40. Адрес 109-012, город Москва, территория Кремль. Здание 1, категория 6+.
9: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
10: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Реклама.
11: Каким должен быть мужчина, чтобы купить тебе квартиру мечты?
12: Умным.
11: А богатым?
12: Не обязательно. Умные в первом ДСК покупают.
13: Там фасады топ, дворы приватные, квартиры с мастер-спальнями.
11: Но это же что-то на богатом. Типа бизнес-класс.
12: Комфорт.
11: Повезло.
12: Ага, с мужчиной.
14: Квартиры в первом ДСК от 6 100 000 рублей. Стоит как комфорт. Ощущается как бизнес. Застройщик ООО «СССР Шереметьево 4». Проектная декларация на наш.дом.рф. Подробности на dsk1.ru.
8: Любимые герои, песни, блогеры. Все, кого ты любишь, соберутся вместе на национальной детской премии «Главные герои 2026». Голосуй на сайте karusel.dfistv.ru до 20 октября включительно, а 29 октября встречай их на главной сцене в Государственном Кремлевском дворце. Билеты на сайте Государственного Кремлевского дворца. Дистанционный продавец ПГПУК ГКТ ОГРН 102-770-057-87-40. Адрес 109-012, город Москва, территория Кремль. Здание 1, категория 6+.
1: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.

0: Книжный червячок на детском радио.
1: Читаем книжечки. Здравствуйте, мальчики, здравствуйте, девочки. Всем любителям чтения мое глубочайшее почтение. С вами снова я, книжный червячок. Сегодня я расскажу вам о том, как девочка Агата, живущая в центре города в старинном особняке «Дом с павлинами», распутала удивительную семейную тайну и предотвратила настоящее преступление. И о том, как самая обыкновенная кошка Тоська выненчила 4 маленьких ежиков.
0: Книжный червячок на детском радио.
1: 13-летней Агате, героине книги Юлии Мининой «Дом с павлинами», кажется, на роду написано распутывать тайны. Еще бы, ведь Агата ее назвали потому, что кое-кто в их семье, а именно бабушка, очень любит книги Агаты Кристи. Когда девочка только родилась, бабушка даже настаивала, чтобы ей дали двойное имя – Агата Кристина. Но мама не согласилась, и Агата осталась просто Агатой. Семья Агаты, папа, мама, братья Фил и Лука живут в центре города в особенном доме. Историки и экскурсоводы называют его «домом с павлинами», и он является памятником деревянного зодчества. С домом связаны разные легенды и тайны, а главное – жизнь их семьи, семьи Афонькиных. А началось все в одно прекрасное апрельское утро, которое поначалу не предвещало ничего особенного.
2: Мы пили чай на кухне в эркере. Это такой выступ второго этажа, похожий на большой застекленный балкон. Его подпирают всего 2 деревянные балки, поэтому со стороны кажется, что эркер висит в воздухе. Так вот, мы сидели там и пытались разговаривать. Получалось так себе. Прямо под окнами во внутреннем дворе шумели школьники. Лохматые, в расстегнутых куртках, с рыжими веснушками и облупленными от внезапного загара носами. Они галдели, как маленький футбольный стадион, хотя никакого матча не было, только экскурсия. Может, им апрельское солнце в голову ударило, или предчувствие каникул. В любом случае, орали они знатно. 9 утра, как вам это нравится?» – возмутилась мама. А папа ей подмигнул и сказал: «Ну, у них такой же рабочий день, как и у нас с вами». Кажется, это цитата из какого-то старого фильма. Папа так шутит. Просто ему на работу к 10, и мы всегда вместе завтракаем перед его уходом. Хоть и учимся с Филом во 2-ю смену. А мама вообще не работает. «На крыше здания вы видите башенки с элегантными шпилями», — бубнил гид. Он, похоже, смирился. Не перекрикивал своих подопечных, не усмирял, только гудел монотонно и густо. «Обратите внимание также на треугольные фронтоны, декорированные кружевной резьбой и украшающие их декоративные фигурки птиц. Именно они стали главной визитной карточкой дома». «Предсказываю, сейчас скажет: и только представьте, что теперь тут живет самая обычная семья», — хохотнул мой младший брат Фил. «И только представьте», — начал гид. Мама резко захлопнула форточку. «Не живет, а выживает». Она принялась с усердием взбивать яйца. «Покоя нет от этих туристов, шастают с утра до ночи». «Это не туристы, дорогая», — папа отложил телефон. «Это наши родные школьники из нашего родного города хотят просветиться и стать ближе к искусству. Дело хорошее. А цветы из клумб твои школьники выкапывают тоже из любви к искусству. И лаванду под окнами обдирают, наверное, из лучших побуждений». Мама шлепнула творог в миску с мукой и стала ожесточенно перетирать его в крошку. Тут уже я не выдержала. «Не хочу есть злые сырники». «Не хочешь злые, делай добрые», — взвелась мама. И покрылась пятнами. С ней так всегда. Чуть разволнуется, от шеи до лба расползаются розовые круги. Я отодвинула тарелку на середину стола. Громко, с дребезгом. Этого бы хватило, но остановиться не получилось. Я была уже как заведенный паровоз, на всех парах мчащийся в туннель раздора. «Спасибо! Обойдусь без твоих сырников!»
1: Да, не самое лучшее начало дня. Последнее время все жили в состоянии повышенного напряжения. Причин было много. И постоянный шум под окнами, и болезнь младшего братика, и усталость мамы, и переходный возраст самой Агаты. Да мало ли бывает причин для плохого настроения. В какой-то момент паровоз раздора начал набирать нешуточную скорость. И тогда папа решился на кардинальный шаг. Срочно найти няню. Тем более, что маме предложили очень интересную работу. Разработать дизайн для нового ресторана. Ничего удивительного, как сказал папа, когда-то мама считалась лучшим дизайнером в городе. И вот в один прекрасный момент случилось чудо. В их дверь громко постучали.
3: «Ой, это кто?»

0: пискнула мама и поспешно усадила Луку обратно в стул. «Я еще не давал объявления». Папа поднял руки, как будто сдается. Мама побежала вниз по лестнице. Я за ней, сгорая от любопытства. Фил увязался следом в надежде меня обогнать. «Ну-ка, кого там принесло?»
1: «Приветствую!»
0: Донеслось из-за двери, и мама замерла, будто там стоял ее любимый Пикассо со стопочкой картин или полосатый тигр из бродячего цирка. Мы вытянули шеи и ждали, что будет дальше. А дальше в проеме двери показался бордовый, мелко зашнурованный ботинок, и в прихожей нарисовалась высокая, как шкаф с антресолью, женщина. На вид лет 60, но на старушку она не тянула, потому что... Как бы это объяснить? Я сперва подумала, что птицы свили у нее на голове гнездо. Дело в том, что волосы... Трудно сказать, какого они были цвета. Розовые, лимонные, синие, фиолетовые. Пряди кудрявились и переплетались между собой, отчего казалось, будто в пушистом облаке запуталась радуга. На женщине были горчичные брюки-клёш и джинсовая рубашка. В руках она держала блюдо с вафельными трубочками. Я даже с лестницы почувствовала их нежный хрустящий запах. «Здравствуйте!» Мама сделала шаг назад. «Вы к нам?»
2: «Доброе утречко! Я ваша новая соседка», — ответила женщина-радуга. «Зашла поздороваться. Обожаю новые города и новые знакомства. Подержите, пожалуйста».
0: Она вручила блюдо с вафлями маме. «Пойдемте на кухню». Мама ошарашенно махнула рукой в сторону лестницы.
2: «Меня зовут Фантолетта», — представилась гостья.
0: Я думала, она шутит.
2: «Фантолетта?» — недоверчиво переспросил Фил. «Летние фантики, что ли?» «Ну, можно считать так». «Прикол! А можно вас называть просто Фантой?» — не унимался Фил.
0: Мне стало стыдно. Не брат, а позор ходячий. Но Фантолетта не выглядела смущенной.
2: «Конечно! Зови Фантой! Главное, Никола!» И расхохоталась. «У моих родителей была богатая фантазия!»
0: Необычная гостья вскочила с дивана.
2: «Вы не будете возражать, если я налью всем чаю?»
0: Руки у Фантолетты летали, как птицы. И вообще вся она была, как птица, случайно залетевшая в наш скворечник.
3: Когда все, наконец, уселись за стол, я решила идти ва-банк.
2: «Скажите, а вы бы хотели стать нашей няней? Ну так, чисто в теории».
0: На маму я старалась не смотреть, чтобы не быть испепеленной взглядом.
2: «С огромным удовольствием!» — живо откликнулась Фантолетта.
0: «Что ж», — мама демонстративно шагнула к выходу.
2: «Это прекрасно!»
0: Так и есть. Энтузиазма у мамы в голосе не слышно.
2: «Спасибо! Мы посоветуемся с мужем и вам позвоним. А у меня нет телефона!» Радостно сообщила Фантолетта. «Если что, заходите за мной, я в соседнем флигеле поселилась».
0: «Где?» — хором воскликнули мы.
4: Это был неожиданный сюрприз. Флигель этот стоял рядом с их домом. Он принадлежал одному очень старому и одинокому человеку. Папа неоднократно предлагал ему выкупить флигель, но хозяин отказывался. И вот теперь хозяина не стало, а в его флигеле поселилась Фантолетта, какая-то его очень дальняя родственница. Надо ли говорить, что очень скоро они подружились, и Фантолетта стала почти как член их семьи. Но потом закрутились такие события, которых никто и представить себе не мог. И больше всех Агата. В городе один за другим начали гореть исторические дома. Сначала дом с драконами, потом кружевной дом купца Агафурова. Полиция терялась в догадках. Каждый раз оказывалось, что дома поджигали изнутри. А куда девались поджигатели, было совершенно непонятно. Поговаривали о таинственных подземных ходах. И вели они к флигелю дома с павлинами, туда, где жила Фантолетта. Полицейские изучили план дома и обнаружили, что дверь в систему подземных ходов действительно находится во флигеле. Получается, у Фантолетты был прямой выход ко всем сгоревшим домам. Она одна из главных подозреваемых. Все против нее. Удалось ли снять обвинение с Фантолетты?

0: и какие тайны хранили старинные особняки, об этом вы узнаете, если прочитаете книгу Юлии Мининой «Дом с павлинами до конца». Книгу выпустило издательство «Абрикос» для детей среднего школьного возраста.
1: Книжный червячок на детском радио.
0: Читаем книжечки. А вот девочка Соня из книжки Надежды Рачковой «Кошкины ежики» ни о каких чудесах и тайнах даже и не думала. Но чудо нельзя предугадать или запланировать. Оно случается, когда ты его меньше всего ждешь. На этот раз чудо совершила обычная домашняя кошка Тоська. Правда, с помощью Сони, ее мамы и их соседа-ветеринара дяди Вани. Надо сказать, что Тоська поселилась у Сони и ее мамы совсем недавно, всего месяц назад. Откуда она к ним пришла, они не знали. Просто однажды вернулись домой, а у них в прихожей сидит кошка. Красивая, трехцветная. Один глаз зеленый, другой желтый, хвостик короткий, пушистый, в полосочку. Мама с дочкой сразу решили, что она будет жить у них. А через месяц Тоська родила котенка. Они назвали его Черныш. Он был лохматый, абсолютно черный. Только на конце хвостика было белое пятнышко. Тоська стала отличной мамой. Она тщательно следила за своим котенком. Черныш пищал и с большим аппетитом пил ее молочко. Но однажды Тоська отказалась идти домой. Она терлась об ноги Сони и словно звала ее куда-то.
2: «Мне нужно пойти с тобой?» Кошка подняла хвост трубой, явно соглашаясь, и снова побежала к желтым цветам. «Я за ней». Тоська остановилась у края клумбы и посмотрела на меня. «Что я тут должна увидеть, Тоська? Я не понимаю». Кошка призывно мяукая стала пробираться сквозь высокие стебли. Я раздвинула цветы и попыталась рассмотреть, что Тоська там нашла. Были уже сумерки, и ничего необычного я не разглядела. Пришлось бежать за фонариком. «Мам, дай мне, пожалуйста, фонарик».
3: «Что случилось? Где Тоська?»
2: «Она мне что-то в кустах пытается показать, а там уже ничего не видно. Темнеет».
3: «Ясно. Ну, пошли вместе».
2: «Кис-кис-кис-кис-кис, Тоська, ты здесь?»
3: В ответ я ничего не услышала, и вдруг желто-оранжевые головки хризантем зашевелились. «Сонь, кажется, там кто-то есть».
2: Мама стала раздвигать стебли. «Помоги мне, посвети фонариком вот сюда». Мама показала на покрытую осенними листьями землю. Я направила туда свет фонарика. На клумбе прямо в мокрой траве лежали три розовых зверька. «Мама, кто это?»
3: «Не знаю, Сонь, я такого чуда никогда раньше не видела».
2: «Мама, это ежики!»
3: «Ежики? Странно. Обычно они появляются на свет в начале лета. А где же тогда их мама-ежиха?» — задумчиво произнесла мама. «Не знаю. Может быть, сейчас вернется?
2: Мам, а почему они не шевелятся?»
3: «Ох, Соня, мне кажется, что мама уже давно их оставила. Такие маленькие ежата могли и не выжить».
2: «Мам, черный нос шевелится!» — закричала я так, что, наверное, все соседи услышали.
3: «Знаешь, Соня, у меня идея. Давай аккуратно переложим ежат в корзинку и отнесем Ивану. Он же ветеринар, может, подскажет нам, что делать?»
0: Ежики были очень маленькие, розовые. Их колючки были как мягкие белые волоски. Маленькие лапки висели безжизненно. Но черный носик у одного шевелился. Соня тут же нашла им имена. Болик, Лёлик и Носик. Они с мамой отнесли ежа домой к дяде Ване. Он был ветеринаром, очень любил животных, лечил их и кормил. Дом у него был целый зоопарк. Жили и коза Анфиса, и козел Борька, и петух Багратион, и курочка с цыплятами. А еще собака, кот, кролик Федя и ворон Катька. Когда дядя Ваня увидел ежат, он очень удивился и сказал, что дело серьезное. Выжить ежатам будет непросто. Но тепло и осторожный массаж сделали свое дело. Малыши стали двигать лапками и носами. Но что же делать дальше?
3: «Есть у меня одна мысль», — сказал дядя Ваня.

Правда, я не уверен, но мне кажется, нужно попробовать. Рассказывай, Вань, мы на все согласны, надо ежиков спасать. Мама подвинула корзинку поближе к настольной лампе. Нужно попробовать ежат к Тоське подложить, тогда шансы на выживание у них во много раз повысятся.

0: кошка у нас действительно очень умная.
1: Ну и как вы думаете, кошка Тоська согласилась воспитывать ежат? Удивительно, но она их приняла как родных котят. Кормила, вылизывала, следила, чтобы не разбегались. А когда на следующий день Соня нашла на клумбе еще одного ежонка, девочка назвала его Ушастиком, то и его оставила себе. Шло время, малыши подрастали, а Соня с радостью наблюдала за ними. Вот они открыли глазки, вот у них появились настоящие колючки, вот они научились сворачиваться в клубочек. Но однажды пришла пора выпускать ежат в дикую природу. Как к этому отнеслась их мама-кошка и как сложилась их дальнейшая судьба, об этом вы узнаете, если прочитаете книжку Надежды Рачковой «Кошкины ежики до конца». Книжку выпустило издательство «Аквилегия М» для детей дошкольного и младшего школьного возраста.
2: Книжный червячок.
1: Ну, вот и все на сегодня. Вы узнали о том, как девочка Агата, живущая в центре города, в старинном особняке «Дом с павлинами», распутала удивительную семейную тайну и предотвратила настоящее преступление. И о том, как обыкновенная кошка Тоська выненчила 4 маленьких ежиков. А теперь я с вами прощаюсь и бегу читать новые книжки. До встречи, ваш книжный червячок.
3: В книжном мире маячок.
4: Ваш книжный
3: червячок.
2: Книжный червячок на детском радио.

0: слушаете на детском радио в новом выпуске программы «Оле-оле-оле».
1: Учитель, наставник или тренер по-японски «сенсей». Сенсей, он в Японии самый-самый уважаемый товарищ. Кстати, основатель айкидо Морихей Уэшиба был не просто сенсей, учитель, а о-сенсей, великий учитель.
0: Оле, оле, оле! Каждую неделю новая программа.
2: А знаете ли вы, что...
3: Все ленивцы – левши.
2: Это и еще много чего интересного слушайте в программе «Ужасно интересно».
4: Все то, что неизвестно.
2: По выходным на детском радио. Реклама.
5: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
6: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
2: Детское радио – это любимые герои, которые всегда с тобой. Книги, захватывающие приключения Веснушки и Кипитоши и головоломные детективные расследования агентства «Хрум». Фирменные раскраски и альбомы для рисования. Мешки для обуви, пеналы, ланчбоксы и бутылочки для воды. Теперь Веснушка, Кипитоша, Добрыня, Макс и Мария Петровна с тобой и дома, и в саду, и в школе. Интернет-магазин детского радио. shop.dtfm.ru.
6: ОГПМ радио. ОГРН 1157-46-79-24-55. Город Москва. 0+.
7: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
8: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Территория Индустриальный парк Каледина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов по результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.

0: Реклама.
1: Каким должен быть мужчина, чтобы купить тебе квартиру мечты?
2: Умным.
1: А богатым?
2: Не обязательно. Умные в первом ДСК покупают. Там фасады топ, дворы приватные, квартиры с мастер-спальнями.
1: Но это же что-то на богатом. Типа бизнес-класс.
2: Комфорт.
3: Повезло.
2: Ага, с мужчиной.
4: Квартиры в первом ДСК от 6 100 000 рублей. Стоит как комфорт. Ощущается как бизнес. Застройщик ООО «СС Шереметьево 4». Проектная декларация на наш.дом.рф. Подробности на dsk1.ru.
5: Ищете место, удобное всей семье? В Аристов Берег будут построены школа, детский сад и амбулатория. Закрытые дворы, игровое пространство, велодорожки создают безопасную среду. Разнообразные планировки с высокими потолками, квартиры с террасами. Здесь живут!

0: они просто ночуют. Арестов берег. Один адрес для всей семьи. Скидки в офисе продаж. 8-495-308-06-28. Застройщик ООО «СЗ Арестова Сити». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8-495-921-40-41.

0: Москве полдень.
1: В эфире Детское радио.
2: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио. Музыкальный привет.
0: Здравствуйте, мои дорогие, маленькие, большие, пухленькие, худые слушатели Детского радио. Начинается музыкальный привет, и с вами здесь я, диджей Алло Алена. Предлагаю принять участие в нашей программе, передать привет или поздравления и, конечно, послушать любимые песни. Звоните прямо сейчас 8495-134-5664. Сегодня, к сожалению, написать нашу программу не получится, поэтому... Нет, почему получится? Вы можете писать на наш сайт dtfm.ru в специальный раздел «Приветы и поздравления». Или приветы со всего света. В общем, туда пишите. Да, все приветы и поздравления со всего мира на Детском радио. Вот так вот называется. dtfm.ru. Туда можете писать. А я приглашаю всех на экскурсию Детского радио. Кстати, я уже жду ребят. Сегодня они придут. Красивые, нарядные. И самое главное, желающие познакомиться с тем, как устроено радио изнутри. Не в смысле радиоприемника, а вся наша радиокухня. Как здесь все происходит. Во время экскурсии мы с вами познакомимся с самыми интересными экспонатами музея Детского радио, в том числе и подарками от звезд, как их называют. Узнаем, как радио появилось, множество интересных фактов про любимое детское радио. А потом мы с вами зайдем в студию, и вам на всю страну передадут приветы наши дорогие ведущие. А сегодня это у нас Кирилл Раскаскин и любимая Ириска. А потом обязательно откроем сундучок с секретом. Вот, такой план у нас. Так что приходите, если хотите тоже все это узнать, увидеть, потрогать, пощупать. Ну а именинники могут ярко и необычно отметить день рождения. Мы организуем увлекательную праздничную программу, где именинника и его друзей ждут поздравления, веселые игры в компании ведущего, море отличного настроения, множество ярких фото на память и, конечно же, эксклюзивная возможность выйти в прямой эфир на всю страну. Я уж не говорю о том, что с 8-го этажа нашего технопарка НТВ простирается просто удивительный вид на окрестности. Подробности на сайте dtfm.ru. Ну все, прямо сейчас мы начинаем. 8495-134-5664, dtfm.ru, наш сайт, туда пишите.
1: Слушайте на Детском радио.
2: Песня о главном.

0: Музыкальный привет.
1: Россиянка Аленка, моя тезка, сегодня дозвонилась самая первая. А может быть, она, кстати, не из России дозвонилась. Аленка, привет.
2: Привет.
1: А ты из России звонишь?
2: Да.
1: А из какого города, Аленка?
2: Из города Шахты.
1: Очень приятно тебя слышать. Ты дозвонилась, чтобы передать приветы, правильно?
2: Да.
1: Ну давай, мы тебя слушаем.
2: Я хочу передать привет Стеше, папе, бабушке, дедушке, Тонику, Адыгине и Милону.
1: А кто это Мирон?
2: Мирон – это мой брат старший.
1: А сколько ему лет, Аленка?
2: 5.
1: А тебе?
2: 5.
1: А он старший при этом, да?
2: Да, он выше.
1: Ну что ж, замечательно. Аленушка, а теперь давай скажи, какую песню тебе подарить срочно?
2: Девчачий чат.

0: Музыкальный привет.
1: Напоминаю, мессенджер у нас сегодня отдыхает, поэтому свои сообщения вы можете присылать на наш сайт dtfm.ru. Может быть, еще что-нибудь интересненькое найдете заодно. Проголосуйте, например, хит-параде или узнаете все о Хруме. Привет, детское радио. Хочу передать привет моему папе Руслану. Огромный. Он пожарный. Желаю ему удачи, а также желаю ему, чтобы он тушил много пожаров удачно, спасая людей. Вот так. К сожалению, без подписи сообщений. Может быть, Алиса, наверное, написала это сообщение. Наверное, да. Поздравляем с днем рождения Владимира из Санкт-Петербурга. Ему сегодня исполнилось 10 лет. Мама, папа и братик. Мама Настя и папа Антон поздравляют с 5-летием любимую доченьку Майю Деженину. Зайка наша, будь счастливой, мы тебя очень любим. Привет-привет! Сейчас я пишу доклад про хищных животных в Азербайджане. Пожелайте мне удачи, пишет Лиза. Город Апатиты. Лиза, тебе большой удачи. Хищные животные наверняка есть в Азербайджане, всякие разные. Я хочу передать привет подруге Айлин, а также своей семье. Ну что ж, у нас никаких хищников не будет, у нас будут вкусняшки, а точнее одна вкусняшка, которая называется пломбир. Ну а вы, друзья, звоните 8495-134-5664.

0: Музыкальный привет.
1: Слушаешь эту песню, прям хочется пломбира, ну или эскимо, ну или что-нибудь хотя бы сладенького. А ничего нету. Есть у нас только Мирослав. Мирослав, привет.
2: Здрасте.
1: Мирослав, откуда ты дозвонился?
2: Из Санкт-Петербурга.
1: Здравствуй, Санкт-Петербург, дорогой. Кому ты хочешь передать свои приветы?
2: Моей маме Владе, моему папе Вове, моему другу Вове и моему другу Роме и моему бабушке Марине.
1: Угу. Да. А ты, Мирослав, вот чем занимаешься? Не знаю, спортом или музыкой, может, танцами?
2: Ну, я занимаюсь логописью. Я просто исправляю свои звуки.
1: Исправляешь что?
2: Свои звуки, которые я неправильно иногда.
1: А, ты к логопеду говорю. Ходишь, да?
2: Да, да.
1: Ну, тоже дело хорошее, хочу тебе сказать. Зато потом тебя все будут понимать. А сейчас не все, наверное, понимают. Все у тебя будет хорошо. Это я к чему? К тому, что не против ты потанцевать немножко, а прямо сейчас под следующую композицию. Потому что она, знаешь, как называется? «Танцуй со мной».

0: Музыкальный привет.
1: Так, ну что ж, мне кажется, мы отлично потанцевали. Можно немножечко отдохнуть и встретить Сашу. Саша у нас в гостях.
2: Здравствуй.
1: Здравствуй. Откуда ты звонишь, Саш?
2: Из Москвы.
1: Угу. Ну что ж, тогда московские приветы я жду от тебя прямо сейчас.
2: Я хочу передать привет своей маме, своему брату старшему, Серафиму, своей старшей сестре Маше, своему коню Лапланцу, моему тренеру Даше, тете Лене и моей бабушке Тане. Еще моим подругам Любе и Маше.
1: Угу. Это так твою собаку зовут Лапландец или это такая какая-то порода новая?
2: Нет, это лошадь.
1: А, лошадь? То есть это лошадь? Я думала, ты мне говоришь собака, это лошадь. Лапландец...
2: А, еще собаки пили.
1: Ага, вот я слушаю, собаки и лапланцу. Все, я поняла, думал, собаки лапланцу. Все.
2: Нет, лапландец
1: это лошадь. Собака это отдельная история. Все, я тебя поняла теперь. А будем слушать смешариков про Баламута и Абармонта, правильно?
2: Да.
1: Угу. Ну что ж, спасибо тебе за то, что завершила музыкальный привет. Друзья мои, совсем скоро мы с вами снова встретимся. Но это будет уже программа, которая называется «Ярмарка талантов».

0: Музыкальный привет.
1: Слушайте в программе «Каникулы лягушки-путешественницы».
2: Я верю, друзья, караваны ракет помчат нас вперед от звезды до звезды.
3: Глобус, что это ты вдруг песню космическую запел?
2: В путешествии собираюсь.
3: В ква-ква-космос?
4: Ква-ква! Очередное путешествие в эту субботу на детском радио.
5: Ква-ква!
6: Он чуть что закипает и
7: во-во-во-во-во-во! Она ему си-си-сю, си-си-сю! Он ей: а я думаю так.
6: Она ему: а я другого мнения. И сразу потом спросим ребят.
8: Я их обожаю, особенно Веснушку.
9: Кипитошу тоже люблю.
10: Это шоу «Утро с Веснушкой и Кипитошей».
0: Слушайте на детском радио. 0+. Реклама.
11: Следующая остановка — большой розыгрыш на ВБ.
12: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Территория — Индустриальный парк Каледина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. Информация об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, по результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
13: Уже в кино. Комедия для всей семьи о дружбе и исполнении желаний.
14: Это перо воплощает в реальность все, что им написано.
15: Я лечу!
16: В этом и проблема.
13: Волшебное перо. Категория 6+.
0: Детское радио и Аквамарис представляют.
17: Привет! Я осьминожка Марис, тот самый из Адриатики. Приглашаю вас в большое путешествие по морям нашей планеты.
0: Сколько на Земле морей? Чем они отличаются друг от друга? И кто в них обитает? Узнаем в программе «Морские путешествия осьминожки Мариса».
17: Полный вперед!
0: «Морские путешествия осьминожки Мариса». Слушайте на детском радио. 6+.
18: При простуде или насморке промывание «Аквамарис Бэби» с водой Адриатического моря может ускорить выздоровление. «Аквамарис» всегда рядом, чтобы помогать. Для детей с 3 месяцев.
19: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
20: Эй, ребята! А вы любите играть? Хотите увидеть и опробовать новые игрушки первыми в стране? Приходите на финал конкурса Российского общества знания и движения первых «Родная игрушка. Москва». Национальный центр «Россия». Октябрь 2026 года. Вас ждут суперновинки от российских производителей и веселые интерактивные зоны. Мамы и папы, приходите играть вместе с детьми! Участие бесплатное. Регистрация на сайте конкурса «Родная игрушка». 0+.
0: Реклама.
21: Каким должен быть мужчина, чтобы купить тебе квартиру мечты?
22: Умным.
21: А богатым?
22: Не обязательно. Умные в первом ДСК покупают. Там фасады топ, дворы приватные, квартиры с мастер-спальнями.
21: Но это же что-то на богатом. Типа бизнес-класс.
22: Комфорт.
21: Повезло.
22: Ага, с мужчиной.
23: Квартиры в первом ДСК от 6 100 000 рублей. Стоит как комфорт. Ощущается как бизнес. Застройщик ООО «СССР Шереметьево 4». Проектная декларация на наш.дом.рф. Подробности на dsk1.ru.
24: Любимые герои, песни, блогеры. Все, кого ты любишь, соберутся вместе на национальной детской премии «Главные герои 2026». Голосуй на сайте karuseldefistv.ru до 20 октября включительно, а 29 октября встречай их на главной сцене в Государственном Кремлевском дворце. Билеты на сайте Государственного Кремлевского дворца. Дистанционный продавец «Фегабук», ГКД, ОГРН, 102-770-057-87-40. Адрес 109-012, город Москва, территория Кремль, здание 1, категория 6+.
25: Вторую шоколадку, Аленка, ты зачем взяла?
26: В гипермаркетах «Глобус» я плачу за одну 109,99, а беру две, а еще могу выиграть 1 000 000 на тарелочке с золотой каемочкой на покупки.
27: «Глобус» – 20 лет делаем жизнь вкуснее. Дата акции со 2 сентября по 18 ноября 2026 года. Информация об организации, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на globus.ru.
0: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8495 921 40 41.

0: Ярмарка талантов.
1: Здравствуйте, дорогие мои маленькие и большие слушатели детского радио. Продолжается прямой эфир. И с вами вновь здесь я, диджей Алло Алена. Начинаю самую творческую программу, которая называется «Ярмарка талантов». Мы ничего не продаем и не покупаем, мы выступаем. У нас можно спеть песню, прочитать стихотворение, а еще сыграть на музыкальном инструменте. Все это вы можете сделать, дозвонившись в прямой эфир 8495-134-5664. К сожалению, наши мессенджеры сегодня не очень-то работают, но мы надеемся, что рано или поздно они придут в строй. Поэтому пока звоните. Очень-очень жду ваших выступлений. Ну а также очень-очень ждем вас на новом музыкальном спектакле «Хрум, осторожно, чудо-юдо». Краткое содержание всех 18 серий. В сказочном мире появилось загадочное существо. В сказках, где оно побывало, все пошло не так. В сказке «Аленький цветочек» похищена младшая дочь. В восточных сказках испорчены магические предметы. И даже спящая Белоснежка исчезла. Ау, Белоснежечка! Белоснежечка, где ты? И везде следы загадочного чудища, которое прозвали «Чудо-Юдо». В общем, вы поняли, сказочный мир в опасности. Вопрос, смогут ли детективы агентства «Хрум» разобраться в этом деле, самым запутанным в их истории? Узнаем в новом спектакле «Хрум. Осторожно, чудо-юдо» осенью в Москве и Санкт-Петербурге. Приходите, пожалуйста, пораньше. За час до начала спектакля зрителей ждет веселая игровая программа с сюрпризами и возможность сделать фото с любимыми ведущими. Подробная информация на сайте детского радио dtfm.ru. Категория 6+. Ну что ж, друзья, жду ваших искрометных выступлений. Ну и дарю вам песенку про динозавриков.

0: Ярмарка талантов.
1: Так, ну что ж, друзья мои, начинаем творческий, ну не вечер, наверное, мы начинаем, в общем, творчество у нас начинается здесь. Марусю мы встречаем. Марусь, привет.
2: Здравствуйте.
1: Я так понимаю, что ты та самая Маруся, которая поразила нас в самое сердечко.
2: Да.
1: Что сегодня мы услышим от тебя и снова будем замирать?
2: Всего начинается родина.
1: Отличное произведение. Ты будешь петь или ты будешь...
2: Я буду читать сочинение.
1: Читать. А, прям даже собственного. Это какая-то новая интерпретация. Ну, хорошо, давай.
2: Всего начинается родина. За словом «родина» не просто слово. За ним вселенная история и тепла. Внутри у каждого из нас она знакома. Куда мы жили, мы тоже не знаем. Родная сторона, с нее начало. Лица старая, знакомая, чуть-чуть. Там бабушка сама встречала. И сердце память. Это бережно хранит. Горячих пирожков прямо из печки, где самый сладкий детство аромат, из колыбельной, что осталось жить в сердечке, что пела мама много лет назад. Друзей, с которыми легко вижиться, где звонкий смех звенел до темноты, и эта радость в памяти хранится, как самые заветные мечты. С молитвой той, что раз впервые в храме летела тихо с губ святой тишины, с лампады, что горит пред образами, чтоб согревать живой огонь души. С родного языка, которым мыслим, нычки чая сладкого напиться, и с теплых слов, что дом наполнят смыслом, и тем добром, чем рады поделиться. С тех чистых слез, что льются в день победы, с портретов, что сошли себе смертные ряды, с молитвы, что за нас шептали деды, с великих подвигов, укрывших от беды. И я горжусь не просто лишь словами и подвигами всех ушедших лет, а милосердием, что оживает между нами, и искренностью, что хранит нас свет. Горжусь я тем умением народным тепло среди любых штормов хранить. Горжусь живой способностью и силой сердца людские заново будить.
1: Как же это прекрасно, Маруся! Я заслушиваюсь твоим чтением. Напомни, пожалуйста, в каком городе ты живешь?
2: В Одинцово.
1: Вот, друзья, в Одинцово с вами рядышком. Может быть, даже в соседней квартире живет настоящий бриллиант. А ты не думала, чтобы свои стихотворения облечь в книгу, например? Или, может быть, родные тебе советовали?
2: Не знаю, я как-то вот так вот начала сочинять.

0: Нянька, ты сначала самый маленький из стихи, еще можно сказать, только две строчки рифмовались, остальные как-то так.
1: Нет, ну если бы были какие-нибудь стишки, как ты говоришь, а то стихи, да еще какие, стихотворения. Очень подумай. Например, можно предложить родственникам сделать тебе такой подарок на день рождения, выпустить твою книгу, хотя бы даже и небольшим тиражом. Это все возможно сейчас. А, Марусенька, спасибо тебе большое за звонок. Я думаю, что и все наши слушатели тоже в восторге. Спасибо, что доставил нам такое неземное удовольствие.
2: Ярмарка талантов.
1: Мне вот даже как-то на душе спокойнее стало после ее такого голоса Марусиного и после строк, которые она произнесла в эфире. А Вова нам дозвонился. Вова, привет.
3: Здравствуйте.
1: Здравствуй. Вова, откуда ты звонишь?
3: Я не из города, я из района СНТ-Батавик.
1: Ага, понятно. Что ж ты будешь делать в прямом эфире детского радио, дружище?
3: Исполнять песни.
1: Песню. Хорошо, мы тебя слушаем.
3: За окном 23-й год расступается Запорожский фронт, где колонны идут вперед. 8 грозных машин к ним навстречу спешит во фланг. Перерезал путь одинокий танк, за посадками слышен враг. Треск ревущих турбин. Но когда экипаж, раскаленный гранит, оказавшийся крепче своей брони, то каленый остаток от снарядов звенит, громко мчит, да по полю русский танк после боя.

до конца. Брат на брата идет войной, справленный далекою страной, словно воск истечет струной. Сплав слоеной брони, снова панцирь стоит у врат. Вновь за небо разобрался леопард, не сломиться, не сдать назад. Эти трое одни, но когда экипаж раскаленный гранит, оказавшийся крепче своей брони, то каленая сталь от снарядов.

0: до конца. Вива Виктория поют ветра, избранным смертью не ведом страх. Вместе плечом к плечу стали войны, плечные стали два. На войне же не бросит там командир Алеша, у нас один Алеша. Гордо мчит, да по полю русский танк после боя. Я словно ветер по воле, в танке три храбреца, и один в поле воин, и один в поле воин. Если воин стоять, если воин стоять, если воин стоять до конца.
1: Ой, Володь, спасибо. Что не выступление, то шедевр. Спасибо тебе огромное за эту песню. Я, кстати...
2: Это песня про танк и Алешу.
1: Только я когда...
2: Про современный Т-90. Было... Это было в 2023 году.
1: Угу. То есть ты
2: интересуешься... Ну, когда один вот танк разбил кучу врагов.
1: Я поняла. То есть ты интересуешься танками, да?
2: Да, сам вот инженером хочу стать.
1: Понятно. Спасибо. Очень благородное у тебя желание, Володь. Замечательное просто. И голос-то какой. И поет-то как. Заслушаешься. Ну что, друзья, у вас есть еще возможность выступить в ярмарке талантов. Звоните прямо сейчас. 8495-134-5664.

0: Ярмарка талантов.
1: Вы настоящие волшебники, ребята. Ну, это потрясающе все, что вы делаете. Какая-то необычная ярмарка талантов, несмотря на то, что, напоминаю, наши мессенджеры не работают, но надеюсь, что заработают в скором времени. Нам дозвонилась Шуня, она же Саша. Привет.
2: Привет.
1: То есть Шуня тебе нравится больше, да?
2: Да, когда меня мама родила, бабушка сказала, значит, Шуня.
1: Да, Сашуня, Шуня, да? А то некоторых Саш еще Шурами называют. Я знаю, что не очень девочки любят, когда их зовут Шура. Ладно, Шунечка, что ты нам сегодня исполнишь?
2: Песня, которая называется «Тот, кто любит читать».
1: О, хорошая, очень познавательная песня. Давай.
2: Тот, кто любит читать, тот, кто любит читать, может столько увидеть и столько узнать, может узнать, открывать, исследовать новые страны, переплыть на дельфине моря, океаны, может сесть в звездолет, на Луне побывать. Тот, кто любит читать, тот, кто любит читать, возьмите в руки книгу, дети, мир необъятный рад вас встретить. Помогут книжные страницы всему вокруг преобразиться. Тот, кто любит читать, тот, кто любит читать, кем захочет на свете, он сможет он стать капитаном, врачом, цирковым акробатом, доброй феей, волшебником, храбрым солдатом. Может в битве со злом всех врагов побеждать. Тот, кто любит читать, тот, кто любит читать.
1: Чудесная песня, просто замечательная. Я бы сказала, что это песня напутствие. Ребята, читайте, и вы обо всем узнаете. А ты сама, Саш, любишь ли читать? Ну, конечно, странный, наверное, вопрос. Странный человек, тот, кто поет про то, что любишь читать, любит читать или нет. Но, однако, я тебя спрошу. Любишь?
2: Ну, мама купила книгу «Приключения о желтом чемоданчике».
1: О, какая классная книга! Кстати говоря, по этой книге снят даже не один фильм. Один фильм снят вот такой старенький, где еще артисты играли такие вот старой школы. И второй вот его пересняли совсем недавно, была премьера, насколько я помню. То ли весной...
2: Да, я их оба смотрела.
1: А, оба смотрела. И какой тебе, кстати, больше понравился? Хотя, наверное, тоже некорректный вопрос.
2: Мне больше понравился старый.
1: Старенький. Флюгера, флюгера. Мне очень понравилась бабуля, которая залезла на крышу и кричала оттуда всем присутствующим. Ну что ж, Шунечка, спасибо тебе большое. Напомнила ребятам, что да и взрослым, что надо читать, а не только, знаете ли, вот это вот сидеть в социальных сетях. Читайте лучше, вот. Гораздо больше получите удовольствия. Спасибо всем, кто сегодня выступал. Надеемся, завтра все в порядке.

Привет, дружок. Я доктор Добряков. Много лет я лечу и изучаю самых разных животных, а теперь рассказываю тебе о них интересные и полезные истории. Хотелось бы тебе, чтобы сам правитель Древней Индии исполнил любое твое желание. Ты даже знаешь, о чем ты попросил бы у всемогущего царя? А между прочим, добиться этого было очень просто, потому что существовал такой закон. Каждый, кто приносил владыке Индии розу, да, самую обыкновенную розу, мог рассчитывать на выполнение своего желания. Вот как почитали этот цветок в древности. А аромат любили настолько, что в царских садах копали канавки вдоль дорожек и заполняли их розовой водой. Ни одно другое растение не играло такую роль в мировой истории и культуры, как царица цветов роза. Вот сколько книг у вас дома? А знаешь, сколько их было в библиотеке китайского императора? Около 18 тысяч, и более 500 из них были трактаты о розе. Любопытно, что древний персидский поэт Саади представлял саму розу как цветок высшей мудрости, где каждый лепесток — это страница. Слышишь, как всюду весной раздается сладостный шепот любви. Это шелест соловья, читающего книги роз. Соловей и роза. Это отдельная тема, которая породила множество легенд, притч и сказок у самых разных народов. Ты, конечно, помнишь одноименную сказку Андерсена. Великий датский сказочник позаимствовал сюжет у мусульманских народов. Правда, там все обстояло несколько иначе. Давным-давно цветами правил прекрасный лотос. Он был величествен и красив, но слишком любил спать и крайне редко раскрывался, чтобы посмотреть, что происходит на свете. И тогда пришли растения к самому Аллаху и попросили назначить им нового правителя. Всевышний благосклонно выслушал цветы и дал им в царицу белоснежную розу, а охрану ее величества поручил острым шипам. Вот тут соловей увидел это дивное создание и в восторге прижался к ней, но острые шипы, словно кинжалы, вонзились в сердце птицы, и кровь оросила царственный цветок. Вот почему, считали древние, даже у белых роз лепестки частенько имеют розоватый оттенок. А ты как считаешь, почему? Ботаник очень легко ответит на этот элементарный вопрос. Розовеют те розы, которых вывели из красной. Да, обычная селекция. Сначала отобрали цветки посветлее, потом еще светлее, и получилось розовое. Потом из розовых отобрали самые бледные, и, наконец, получилась белая роза. Но нет-нет, да и выскакивает коварный красный ген предков, как чертик из табакерки. Особую роль играла царица цветов в Древнем Риме. Туда цветы и лепестки возили целыми кораблями со всех провинций. Кончилось тем, что под розовые сады стали отводить даже хлебные поля, чему немало возмущались многие сенаторы. О, я бы мог целый месяц рассказывать тебе интереснейшие истории и легенды об этом выдающемся цветке. Но давай-ка сегодня откроем несколько секретов агротехники. Во-первых, чаще всего сортовые розы в наших краях не вымерзают, а вымокают или выпревают. То есть не столько они боятся морозов, сколько застоя холодной влаги. Вот почему сажать их нужно повыше, на холмиках или пригорках. Осенью обрезаем побеги и засыпаем каждый куст горкой песка. Вот песок – самый подходящий материал, поскольку и холод задерживает, и влагу не хранит. Как впитывает, так и отдает, испаряет. Если ты имеешь дело с группой плетистых роз, у которых цветки появляются только на прошлогодних старых побегах, то их, конечно, обрезать не нужно. Аккуратно сложи на лапник, на еловые ветки и укрой. Чем? Ну, можно тем же лапником, а можно и специальным укрывным материалом, акрилом или лутросилом. Самое опасное дело – холодные осенние дожди. Поэтому в сентябре мы делаем холодное укрытие. Например, натянем над розами маленький парник, дуги опоры, а на них натянута пленка. Торцы должны быть открытыми, чтобы влага не застаивалась, а закроем их только в ноябре, когда стукнут настоящие морозы. И еще секрет. Розы обожают азот. Не зря садовники шутят. Роза – сестра навоза. Но в конце лета нужно сократить азотосодержащие удобрения, навоз, мочевину и всякие там настои.

0: дуванчиков в бочке. А почему? А потому что осенью пора спать, а не есть. А нам время прощаться. До новых встреч, дружок. До новых историй.
1: Живой уголок.
2: Другие выпуски этой программы слушай на сайте детифм.ру, а также в Яндекс.Музыке, Apple подкастах, подкастах ВКонтакте и на других платформах.

0: знать, что вы услышите в очередном выпуске программы
1: «Хрум. Школа юного детектива».
2: А после что вы делали?
3: Ведьма продолжала широко улыбаться. Улыбка ни на секунду не сходила с ее лица.
4: А после воздухом на крылечке дышала. Ты славный мальчик. Заходи.
0: Хрум. Школа юного детектива. На детском радио.
1: Реклама.
5: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
6: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Слушаю.
8: Марья Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
7: Что случилось, Добрыня?
8: Чудо-юдо сказки портит.
7: Это чудо-юдо, который из былин?
8: Да, Марья Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
1: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте детского радио dtfm.ru.
9: Спонсор ООО «План Б». Производитель лимонада «Яблоко ревень. Груша лимон». Порадуйте детей тем, что они любят. Лимонады с натуральным соком и миллионами веселых пузырьков. Откройте 3 сказочных вкуса. Яблоко ревень, груша и лимон. Вкусно, как в детстве.
10: Это Леди Баг, и у меня для вас новая миссия – получить детскую карту Альфа-банка. Такая должна быть у каждого маленького супергероя. Ребенок платит сам. Родители все видят в приложении. Закажите детскую карту с Леди Баг и Суперкотом бесплатно. Не по-детски выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк» 6+.
1: Реклама.
11: Каким должен быть мужчина, чтобы купить тебе квартиру мечты?
12: Умным.
11: А богатым?
12: Не обязательно. Умные в первом ДСК покупают. Там фасады топ, дворы приватные, квартиры с мастер-спальнями.
11: Но это же что-то на богатом. Типа бизнес-класс.
12: Комфорт.
11: Повезло.
12: Ага, с мужчиной.
13: Квартиры в первом ДСК от 6 100 000 рублей. Стоит как комфорт. Ощущается как бизнес. Застройщик ООО «СС Шереметьево 4». Проектная декларация на наш.дом.рф. Подробности на dsk1.ru.
1: Наполните жизнь новым вкусом. Творите, экспериментируйте вместе с сыром «Фитакса». Детское радио представляет новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». В сказочном мире объявилось невиданное чудище. Кто такое на самом деле «Чудо-юдо»? Тайна, которую предстоит раскрыть знаменитым детективам. С 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. Категория 6+.
6: ОКПМ радио. ОКРН 115-77, 46-79, 24-55. Город Москва.
1: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8-495-921-40-40.

0: Знаете ли вы, что...
1: Первая игрушка на Марсе будет тюлень.
2: Это и еще много чего интересного слушайте в программе
0: «Ужасно интересно».
1: Все то, что неизвестно.
2: По выходным на Детском радио.
3: Скажут «там», а слышно «здесь». Вот какое чудо есть. А еще порой бывает, там поют, здесь подпевают. Назови-ка его.
1: В эфире Детское радио. Детское радио.
2: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио.
4: Мультконцерт. Любимые песни из наших любимых мультиков.

Слышу зов твой, но не хочу. И приключений я не ищу. Мне забот хватает, я молю о тишине.

я такой человек, зря болтать не люблю. Если нужно чего, не

0: Вы готовы к увлекательным и захватывающим дух приключениям? Сегодня я, астроном Остроумович, расскажу вам о самом громадном хищнике, который когда-либо жил на Земле. Имя этого древнего ящера – спинозавр. Рядом с ним меркнет слава двух других кровожадных тяжеловесов – гигантозавра и тираннозавра. Вы уверены, что хотите увидеть эту чудовищную громадину? Что ж, тогда прильнем к нашему телескопу.
1: Максимальное приближение.
0: Ух, не знаю, как вы, а я в страхе отпрянул от телескопа. И как тут не испугаться? Прямо на меня, немигающим холодным взглядом, смотрел ящер-великан высотой с пятиэтажный дом. Хорошо, что нас разделяет расстояние в десятки миллионов лет. Что ж, вернемся к телескопу. Вот он, спинозавр. Какая причудливая внешность у этого ящера. Вдоль мощного многотонного тела тянется огромный двухметровый гребень. Этот костяной парус отличает спинозавра от других хищных динозавров. Гребень состоит из длинных костных стержней, между которыми натянута пронизанная кровеносными сосудами кожная перепонка. Ученые спорят, для чего спинозавру был нужен этот огромный парусообразный вырост. Одни считают, что он работал как солнечная батарея. Нагреваясь под солнечными лучами, гребень повышал активность хладнокровной рептилии. Другие ученые полагают, что костяной гребень был украшением спинозавра и помогал ему в брачный период привлекать внимание самок. Морда спинозавра напоминает крокодилью. Вытянутые, развитые челюсти усеяны крупными, острыми зубами и способны разделаться не только с рыбой, которой по большей части питался спинозавр, но и с другими ящерами. Жертвами этого крупного хищника часто становились массивные растительноядные динозавры. Смотрите, вот шипастый ящер заметил добычу. Вскочив на мощные задние ноги, спинозавр в несколько прыжков настигает жертву, удар тяжелым хвостом, и добыча повержена. А спинозавр, пуская в ход когтистые передние лапы и клыки, начинает свой кровавый пир. Драматичное зрелище. Но таков мир древних ящеров. Прекрасный и беспощадный. Думаю, на сегодня с нас хватит зрелищ. Оставим спинозавра наедине с его добычей и простимся с доисторической фауной до следующей встречи.
2: Планета динозавров.
3: Птичка поет.

Senita, happy chonky, silly chonky, a paripa, a cripa. Помогут вот эти козявочки, мои дорогие, мои дорогие.

0: знаю, о цветах цветовол. О пчелках поет пчеловол.
1: А я одеялка.

0: Помогут вот эти козявочки, мои дорогие, мои дорогие, весьма дорогие пиявочки.
1: Но от жадности ква-ква и от скупости, но от подлости ква-ква и от глупости, и еще от хвостовства ква-ква-ква, ква-ква-ква, не поможет твой товар.
2: Я все чаще замечаю, что меня как будто кто-то

0: Это забыть мне пора. Завтрашнего дня, завтрашнего дня. Ни соседям, ни друзьям,
1: никому
0: не

в Кострому, я поеду в Кострому.

0: Любимые песни из наших любимых мультиков.
1: Слушайте на детском радио.
2: Песня о главном.

0: радио. Каждый родитель желает знать.
1: Правда ли, что от морковки улучшается зрение, а от томатов лучше работает сердце? Сезон овощей и фруктов. Какие из них самые полезные? Именно об этом мы поговорим сегодня вечером. Разобраться помогу вам я, врач-педиатр, врач-диетолог Юлия Андроникова.
0: Каждый родитель желает знать. Сегодня в 22:00. Программа для взрослых на детском радио.
2: 18+.
3: Мы думали.
4: И так и не отгадали, что во мне. А ведь могли спрашивать, круглое или зеленое, сладкое или летает, и спрашивали. А угадал лишь последний. Он и получил подарочек.
3: И что? Больше подарков не будет?
4: Будут. Призы новые, новые загадки.
3: Правда, что ли?
4: Да, ведь это говорю вам я. Сундучок с секретом.
3: Понял, класс. Игра «Сундучок с секретом».
4: Новые призы и новые загадки.
3: Каждый день
4: на детском радио. Сыграй со мной.
0: 0+. Реклама.
5: Это Леди Баг, и у меня для вас новая миссия – получить детскую карту Альфа-банка. Такая должна быть у каждого маленького супергероя. Ребенок платит сам. Родители все видят в приложении. Закажите детскую карту с Леди Баг и Суперкотом бесплатно. Не по-детски выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк» 6+.
6: Пробки, работы, дел, круговорот. Ежедневный стресс от массы забот.
7: Персен поможет спокойствие сохранить и все дела без стресса решить.
8: Спокойный день в руках Персен со 100% природными активными компонентами. Имеются противопоказания. Ознакомьтесь с инструкцией.

0: Заберите карту «Апельсин» на кассе «Пятерочки» или «Перекрестка» и получите 1000 рублей на покупки. Подробнее на myapelsincard.ru. АО «Альфа-Банк» 12+.
1: Ты на новом авто. Поздравляю. Что за модель? Доволен? Это KGM Torres. Бывший Сан Йонг. В Корее сделан. Автомат, полный привод. На дачу ездим, путешествуем. Полет отличный. Удобно, надежно, безопасно и гарантия 5 лет. Дает уверенность всей семье. И купил выгодно.
2: И мне пора обновиться. Но на что? Кругом новые марки. Рекомендуешь?
1: Конечно.
3: Пап, а можно я цвет выберу?
2: Можно.
4: KGM Torres. Надежный корейский автомобиль. Подробнее на kgm.ru. Реклама.
5: Каким должен быть мужчина, чтобы купить тебе квартиру мечты?
6: Умным.
5: А богатым?
6: Не обязательно. Умные в первом ДСК покупают. Там фасады топ, дворы приватные, квартиры с мастер-спальнями.
5: Но это же что-то на богатом. Типа бизнес-класс.
6: Комфорт.
5: Повезло.
6: Ага, с мужчиной.
7: Квартиры в первом ДСК от 6 100 000 рублей. Стоит как комфорт. Ощущается как бизнес. Застройщик ООО «СС Шереметьево 4». Проектная декларация на наш.дом.рф. Подробности на dsk1.ru.
8: Слушаю.
9: Марья Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
8: Что случилось, Добрыня?
9: Чудо-юдо сказки портит.
8: Это чудо-юдо, который из былин?
9: Да, Марья Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
10: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. ОГПМ радио. ОГРН 117 47
11: 74 24 55. Город Москва 6+. Переоткройте выгоду осенью с кварталом Enjoy. Участвуйте в розыгрыше среди покупателей квартир. Кладовая, тур в премиальный отель Турции и сертификат на покупку мебели. Призовой фонд 10 миллионов рублей. Enjoy. Скрытое сокровище Войковского района.
12: Застройщик АО СЗ «Талант регион 77». Проектная декларация на наш.дом.рф. Срок акции с 1 сентября по 27 декабря 2026 года. Информация об организации акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте enjoy.ru не является публичной офертой.
13: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.
14: Каждого я на планете люблю. Каждый мне друг, значит, важен мне тут. А кого хоть немного люблю, обязательно обнимаю.

0: Добрый день всем любителям детективов и сказок. С вами сыщики детективного агентства «Хрум». Хитрейшие расследования умнейших мыслителей.
1: Глава агентства Мария Петровна.
0: Мой помощник Макс.
2: И начальник сказочной полиции Добрыня. Слежу за порядком в сказках. Случается порой, сказка идет не по сюжету или в беду попадает. Тут же появляюсь я вместе с коллегами. Мы проводим сказочное расследование и...
1: спасаем сказку!
2: Обязательно!
0: Сегодня мы расскажем вам историю одного необычного расследования и приоткроем некоторые секреты работы детектива.
1: Слушайте внимательно! Сказочные преступления – вещь повторяемая, а логика – вещь редкая. Помогать нам будут наши волшебные часики.
3: Так, слова и приметы! Так, вопрос, ответы, правду от лжи, как отличить? Попробуем вас мы научить.
0: Часики подскажут, на что обратить внимание в рассказе сказочного персонажа, подозреваемого в сказочном преступлении.
3: Слушай, слушай, тик-так. Вот этот знак.
1: В конце занятия мы поясним, что заставило нас насторожиться, и расскажем, как распознали обман.
3: Тик-так, развеем сомнения! Тик-так, дадим объяснения!
4: Хрум. Школа юного детектива.
3: Занятие шестое! Тарантелла с носом!
1: Этот день был самый обыкновенный, обычный четверг. После уроков я на минутку забежал к Марии Петровне. И тут...
2: Это я звонил. По делу. В сказке «Бременские музыканты» случилась сказочная неприятность.
0: В сказке кот, осел, пес и петух путешествовали по свету вместе со своим другом Трубадуром, а по пути давали концерты.
1: Только в этот раз все пошло по-другому.
2: Тут уж не до концертов стало. Потому как на гитарах Трубадура и пса растянули струны, а в самом большом барабане петуха появилась круглая дыра. Только труба кота осталась лежать там, где лежала. Ее не тронули.
0: Все произошло ночью. Все крепко спали и даже видели сны.
1: Позже выяснилось, что сны эти были навеяны самыми что ни на есть настоящими событиями.
2: Ослу снилось, будто он исполняет итальянскую тарантеллу. Во сне он слышал, будто кто-то напевает эту мелодию. Осел даже напел ее для меня. Петуху приснился топот. Словно кто-то ходил рядом в деревянных башмаках.
1: Мы стали рассуждать. Может, кто-то захотел, чтобы музыканты перестали выступать?
2: А может, они кому-то помешали? Ну, не нравилось кому-то, как они играют и поют.
0: Две версии, обе неплохие. Только проще было унести инструменты, украсть или спрятать. Нужно было учесть улики, музыкальный сон осла и дыру в барабане петуха. Дыра ровная, круглая, ее могли сделать и нарочно, и случайно.
2: Я сразу понял, кого имел в виду Марья Петровна.
1: Пиноккио.
0: Сказку о приключениях Пиноккио написал Карло Коллоди. Резчик по дереву по имени Джепетто сделал из полена деревянного мальчика. Пиноккио был ленивым, непослушным и очень упрямым. Он ушел от Джепетто и пошел бродить по свету. Это было трудное путешествие, и ему пришлось пережить немало неприятностей.
1: Итальянская мелодия, деревянные башмачки и дыра в барабане. Полное совпадение.
2: Да, этот Пиноккио страшно любопытен. Всюду сует свой нос.
1: Бременские музыканты странствуют, Пиноккио тоже. Музыканты веселят публику, и Пиноккио не прочь весело провести время.
0: Мы нашли Пиноккио у дома Джепетто. Мальчик сидел на деревянной скамейке и увлеченно вырезал небольшим ножичком какую-то деревянную фигурку. Нас он не замечал.
2: Понятно было, что разговор с Пиноккио будет непростым. Ведь этот мальчишка большой хитрец. Да только хитрит он так.
0: Чтобы сохранить длину своего носа. Чтобы нос не становился длиннее, если Пиноккио скажет неправду.
4: Хрум. Школа юного детектива.
3: Занятие шестое. Тарантелла с носом. Послушайте, что нам Пиноккио сказал.
1: Тик-так. Тик-так.
3: Внимательно слушайте, ждите сигнал!
1: «Привет, Пиноккио!» – сказал я. «Что это ты делаешь?»
0: Казалось, Пиноккио нисколько не удивился нашему появлению. Он нахмурился, глубоко вздохнул и сказал:
3: «Деревянную свистульку мастерю! Не видите разве? Это будет ибис или канарейка! Крылья и хвост еще не готовы, но насвистывать песенки эта птичка уже умеет!»
0: И Пиноккио принялся насвистывать таран.

0: Скоро я выучу ее свистеть вот эту мелодию, и все вокруг будут меня слушать. А еще непременно пустятся в пляс и будут мне аплодировать.
1: Скажите, Пиноккио, вы интересуетесь музыкальными инструментами, да? Спросила я. Пиноккио посмотрел на меня внимательно, кивнул и ответил.
0: Да.
2: Ты верно решил заняться музыкой и выступать с концертами? Спросил я.
1: Пиноккио помедлил, снова кивнул и произнес.
0: Да, решил выступать.
3: И тебе наверняка интересно знать, как устроена гитара и скрипичный смычок. А еще хотелось бы увидеть, что там внутри барабана.
1: Пиноккио внимательно посмотрел на Макса и через секунду кивнул.
0: Да.
1: Вы знаете, на каких инструментах играют бременские музыканты? Спросила я.
0: Ну, гитары, барабаны и...
2: Пиноккио потрогал кончик носа и продолжил.
0: И труба, кажется.
2: Значит, ты знаком с бременскими музыкантами?
0: У меня, знаете ли, много знакомых. Знакомиться я люблю. Поговорю с одним, с другим, с третьим. Чем больше знакомых, тем больше возможностей заняться чем-то веселым.
3: А давно ли ты, Пиноккио, встречал бременских музыкантов? Спросил я.
0: Нет, да, недавно.
2: Пиноккио снова потрогал кончик своего носа.
1: Когда же вы их встречали? Решил уточнить я.
0: Время, видите ли, очень странная штука. Я правду говорю. Вот, например, читаю букварь. Кажется, будто страница никогда не кончится. А, например, стоит утром начать насвистывать что-нибудь, раз, и уже вечер настает. Незаметно совсем.

0: Скажи нам, Пиноккио, ты брал инструменты у бременских музыкантов?
1: Можно ли взять инструменты у тех, с кем ты не встречался, а? На самом деле, честно говоря, вчера я с ними даже не разговаривал.
2: Не разговаривал?
1: Нет, честное-пречестное слово, не разговаривал. Я правду говорю.
0: И это не ты сделал большую дыру в барабане петуха?
1: Если быть полностью честным, ну, до конца честным. Но для чего мне было делать маленькую дырочку в таком большом барабане?
2: Во время нашего разговора нос Пиноккио остался прежним. Он ни капельки не вырос.
3: Да, Пиноккио хорошо подготовился к беседе.
0: Почему мы решили, что Пиноккио говорит нам неправду?
2: Сейчас объясним.
4: Обещание свое мы выполняем. Так, что было не так, вам объясняем. Так, первое.
3: Если нам задают простые вопросы, мы чаще всего непроизвольно киваем в ответ, чтобы подтвердить свои слова или согласиться с собеседником. Если ваш собеседник произносит «да» или кивает после длительной паузы, он может вас обманывать.
0: Мы с Максом поняли замысел Марьи Петровны и задавали вопросы таким образом, чтобы Пиноккио вынужден был кивнуть и сказать «да».
3: «Скажите, Пиноккио, вы интересуетесь музыкальными инструментами, да?» – спросила я. Пиноккио посмотрел на меня внимательно, кивнул и ответил.
1: «Да».
0: «Ты верно решил заняться музыкой и выступать с концертами?» – спросил я.
3: Пиноккио помедлил, снова кивнул и произнес.
1: «Да». Решил выступать.
2: И тебе наверняка интересно знать, как устроена гитара и скрипичный смычок. А еще хотелось бы увидеть, что там внутри барабана.
3: Пиноккио внимательно посмотрел на Макса и через секунду кивнул.
1: Да.
4: Второе. Слушаем, пик, слушаем. Так, разбираемся, что не так.
3: Во время разговора ваш собеседник беспрестанно трогает свой нос. Не исключено, что он хочет вас обмануть.
0: Пиноккио то и дело дотрагивался до своего носа. Он проверял, не растет ли его нос.
3: Вы знаете, на каких инструментах играют бременские музыканты?
1: Ну, гитары, барабаны и...
0: Пиноккио потрогал кончик носа и продолжил.
1: И труба, кажется.
0: Значит, ты знаком с бременскими музыкантами?
1: У меня, знаете ли, много знакомых. Знакомиться я люблю. Поговорю с одним, с другим, с третьим. Чем больше знакомых, тем больше возможностей заняться чем-то веселым.
2: А давно ли ты, Пиноккио, встречал бременских музыкантов? Спросил я.
1: Нет, да, недавно.
0: Пиноккио снова потрогал кончик своего носа.
4: Третье! Так, обучаем! Так, повторяем!
3: Собеседник настойчиво пытается убедить вас в том, что он говорит правду. Он беспрестанно твердит. Я ведь правду говорю. Мой честный ответ. Честно говоря, если честно, на самом деле, это может происходить от того, что собеседник старается убедить вас в своей правдивости и все-таки обманывает вас.
4: Слова нельзя принимать на веру. Вот вам сказки фрагмент для примеру.
0: Скажи нам, Пиноккио, ты брал инструменты у бременских музыкантов?
1: Можно ли взять инструменты у тех, с кем ты не встречался, а? На самом деле... Честно говоря, вчера я с ними даже не разговаривал.
2: Не разговаривал?
1: Нет, честное-пречестное слово, не разговаривал. Я правду говорю.
0: И это не ты сделал большую дыру в барабане петуха?
1: Если быть полностью честным, ну, до конца честным. Но для чего мне было делать маленькую дырочку в таком большом барабане?
5: Школа юного детектива.
4: Обман тупик не ведет никуда.
2: Пиноккио попытался нас обмануть. Но мы доказали, что именно он брал инструменты бременских музыкантов и испортил их. Промашка у него вышла, и не одна. Ведь Добрыня специально сказал слово «большая».
0: И это не ты сделал большую дыру в барабане петуха.
4: Если быть полностью честным, ну, до конца честным. Но для чего мне было делать маленькую дырочку в таком большом барабане?
2: Пиноккио знал, какого размера была дыра, потому что он сам ее сделал. Ну а самое интересное обнаружила Мария Петровна.
3: Помните, что сказал и насвистел Пиноккио?

0: Скоро я выучу ее свистеть вот эту мелодию, и все вокруг будут меня слушать. А еще непременно пустятся в пляс и будут мне аплодировать.
1: А вот что услышал во сне осел. В конце нашего разговора с Пиноккио я наконец вспомнила. Это одна мелодия, одна и та же неаполитанская тарантелла, только разные ее части. Написал ее Джоаккино Россини, великий итальянский композитор.
2: Вот эту песенку и слышал ночью осел. Только не во сне, а сквозь сон.
0: Занятие шестое! Тарантелла! С носом!
1: На сегодня работа школы юного детектива окончена.
0: Открыли вам сегодня мы лишь несколько секретов. Так, на следующем занятии ждут новые советы. Так.
1: С вами были сыщики детективного агентства «Хрум».
2: Мария Петровна.
1: Макс.
2: И начальник сказочной полиции Добрыня.

0: звучит. До новых встреч!
1: Этот и другие выпуски сериала «Хрум. Школа юного детектива» можно послушать на сайте Детского радио и в Яндекс.Музыке.

0: Петровна.
1: И что же, Добрыня?
0: Придумать, что подарить.
2: У меня такая же проблема, Мария Петровна. Была. А вот теперь для меня это уже не проблема.
0: И для меня. Ведь лучший подарок для любого ребенка на день рождения – это участие в нашем расследовании.
1: Себе мы это удовольствие дарим каждый раз. А теперь можем подарить и вашему сыну или дочери, внуку или внучке.
2: Заходите на сайт детского радио dtfm.ru, загружайте фото, указывайте имя и дату рождения ребенка, и через минуту именинник окажется в настоящем мульт-детективе в качестве юного сыщика.
0: Запомнили?
1: Заходите на наш сайт dtfm.ru
2: и ищите Хрум особенный день.
3: Хрум-хрум.
4: ОГПМ радио. ОГРН 115-77-46-79-24-55. Город Москва.
5: Реклама на детском радио.
6: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
7: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
9: Сан Йонг теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Torres с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
10: Указано максимальное время с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 октября 2026 года. Подробнее на kgm.ru и у официальных дилеров.
11: Эй, ребята, а вы любите играть? Хотите увидеть и опробовать новые игрушки первыми в стране? Приходите на финал конкурса Российского общества знания и движения первых «Родная игрушка. Москва». Национальный центр «Россия». Октябрь 2026 года. Вас ждут суперновинки от российских производителей и веселые интерактивные зоны. Мамы и папы, приходите играть вместе с детьми. Участие бесплатное. Регистрация на сайте конкурса «Родная игрушка». 0+.
12: Празднуем день рождения Рив Гош вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики «Рив Гош».

0: Реклама.
1: Каким должен быть мужчина, чтобы купить тебе квартиру мечты?
2: Умным.
1: А богатым?
2: Не обязательно. Умные в первом ДСК покупают. Там фасады топ, дворы приватные, квартиры с мастер-спальнями.
1: Но это же что-то на богатом. Типа бизнес-класс.
2: Комфорт.
3: Повезло.
2: Ага, с мужчиной.
4: Квартиры в первом ДСК от 6 100 000 рублей. Стоит как комфорт. Ощущается как бизнес. Застройщик ООО «СС Шереметьево 4». Проектная декларация на наш.дом.рф. Подробности на dsk1.ru.
5: Что может быть лучше, чем готовить вместе с папой? В программе «Папина кухня» известный шеф-повар Григорий Мосин и его 6-летняя дочка Никита готовят любимые семейные рецепты. Папа учит дочку обращаться с кухонной техникой, показывает классные лайфхаки и, конечно, рассказывает о правилах безопасности, так, чтобы было понятно и детям, и взрослым. Получается весело, вкусно и очень по-семейному. Смотрите «Папину кухню» каждые выходные в 11 утра на телеканале «Кухня». В пакете НТВ+. Реклама 12+.
0: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.
6: А знаете ли вы, что...
7: Роботы бывают жидкими.
0: Это и еще много чего интересного слушайте в программе
6: «Ужасно интересно»
8: то, что неизвестно.
0: По выходным на детском радио.
9: По воздуху мчится ни самолет, ни птица. Где остановится, там весело становится. Назови-ка его

0: Московское время 14 часов.
1: В эфире Детское радио. Детское радио.
2: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио. Новости.
3: Здравствуйте! В студии Ярослав Попов. В этом выпуске новый динозавр, игрушечный космонавт, новый спектакль «Хрум». В Китае нашли нового динозавра. Его окаменевшему скелету более 120 миллионов лет. Ученые говорят, что этот динозавр выглядел как нечто среднее между современным медведем и хищной птицей. Его назвали кайрозавр чанлиенсис в честь бога Кайры из мифов и местечка Чанли, в котором нашли окаменелости. Этот мишка был ростом с одноэтажный дом и весил, как два холодильника. На передних лапах у него росли огромные когти. Один даже был приподнят. Такого еще ни у кого не встречали. Но самое интересное – его зубы. Их было больше 30 в верхней челюсти и около 45 в нижней. Он был самым зубастым среди сородичей. Так что встреча с ним не сулила ничего хорошего. В честь Всемирной недели космоса в планетариях разных стран проходят экскурсии и выставки. На некоторых из них можно увидеть космонавта Пикачу. Знаменитый персонаж выбрался из игровой приставки и слетал в космос. Плюшевый Пикачу провел на Международной космической станции почти 2 месяца и больше 1000 раз облетел вокруг нашей планеты. Теперь забавный желтый герой будет путешествовать по Земле. Его покажут на выставках в космических музеях. Из Европы переносимся в Россию. В Москве появилось «Чудо-Юдо». В концертном зале гостиницы «Космос» показывают новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно, Чудо-Юдо». На этот раз знаменитым детективам придется отыскать загадочное существо, которое разрушает и портит сказки. Исчезли магические предметы, пропали младшая дочь купца Алёнушка и спящая Белоснежка. Это самое запутанное дело в истории детективного агентства «Хрум». Все подробности о сеансах на сайте детифм.ру. На этом пока все. Выпуск для вас подготовил Ярослав Попов. Служба информации Детского радио.

0: «Развивайка» с Кириллом Рассказкиным и просто Ириской.
1: Привет-привет, мальчишки, девчонки, мамы, папы, бабушки, дедушки, дяди и тети.
2: Ребята, всем здравствуйте. Сегодня 8 октября.
1: Четверг.
2: Да, четверг 4 числа, но нет, четверг 8 числа у нас.
1: Совсем скоро выходные.
2: Ой, это не может не радовать.
1: И это не может не радовать, потому что мы с тобой пойдем на Хрум.
2: Да, я очень жду, когда уже увижу этот спектакль.
1: Да, и мы будем проводить анимационную программу для мальчишек и девчонок, поэтому всех приглашаем на спектакль «Хрум. Осторожно, чудо». Юда, приходите пораньше, обязательно за час до начала будем с вами развлекаться, играть, и потанцуем, и поиграем, и посоревнуемся. Будет весело. Ну, а вся подробная информация есть, кстати, на сайте детского радио dtfm.ru. Так, о чем же сегодня пойдет речь в дневном шоу «Развивайка»? Кирилл,
2: давайте,
1: мы ждем загадку.
2: Да, давайте выяснять. «Цвет меняя очень смело, маскируюсь я умело. У меня глаза и 8 ног. Кто я, дети?» Именно так.
1: Да. Ого! Так, ребята, ну давайте, думайте. Кто знает ответ, скорее звоните 8-495-134-56-64.

0: Ирка.
1: С Кириллом Рассказкиным и просто Ириской.
0: Итак, ребята, нужно догадаться, о чем сегодня идет речь в дневном шоу «Развивайка». И поможет наша загадка. Ну, а у нас есть уже слушатель. Леонид позвонил нам. Леонид, привет.
2: Привет, Лень.
3: Привет.
0: Так, послушаем загадку с тобой еще раз.
3: Да.
2: Слушай. Цвет меняя очень смело, маскируюсь я умело. У меня глаза и 8 ног. Кто я, дети?
3: Осьминог.
0: Молодец. Осьминог. И это верный ответ, действительно. Ты когда-нибудь видел осьминога? Может быть, в каком-нибудь аквариуме, там, зоопарке? Или
3: да.
0: На экране телевизора? Где видел? Рассказывай.
3: В Москве.
0: Так, ну, а
2: это
0: конкретно?
2: Был зоопарк или на улице. Он тебе навстречу шел.
3: В Москвариуме.
2: А, Москвариум, да-да-да. Угу. Так, ну, испугался ты его?
3: Нет.
2: Нет, не страшный?
3: Нет.
2: Ну и хорошо, самое главное.
0: Угу. Ну, здорово, здорово. Хорошо, спасибо. Спасибо, Леонид, тебе за звонок. Сегодня, ребята, будем говорить про осьминогов. Разберемся, что же это за такие живые существа. Ну, потому что сегодня Всемирный день осьминога. И 8 октября этот день не случайно отмечают. Дата выбрана не случайно. Наверное, догадались, может быть, уже некоторые. 8 октября, и в загадке как раз у Кирилла было сказано 8 ног. Поэтому 8. А почему именно октября? А потому что название месяца по-английски звучит похоже на английское слово осьминог. Да,
2: да, то есть October и octopus. October. Октябрь,
0: похоже.
2: Octopus, да, это осьминог.
0: Угу, похоже. Ну, произошли от латинского octobo, да, 8. И поэтому 8 октября Всемирный день осьминога. Спрашиваем вас, ребята, представьте, что вы попали в подводный мир. Давайте включим воображение.
2: Угу.
0: Встретили там осьминога в подводном мире. И какой бы вопрос вы могли ему задать, что бы вы спросили у осьминога, рассказывайте нам. Нужно писать в телеграм-канал детского радио под постом «Тема дня». Ждем.

0: «Чайка»
1: с Кириллом Рассказкиным и просто Ириской.
2: Ребята, сегодня мы решили отметить Всемирный день осьминога. Что же это за существа? Что это вообще такое? Осьминоги, еще по-другому спрутовые называют их, это самый известный отряд головоногих моллюсков. То есть осьминог, головоногий моллюск получается у нас. Наука, которая изучает осьминогов, а также других головоногих моллюсков, называется теутология. Такое интересное название. Тело у осьминогов коротенькое, мягкое, сзади овальное. А вот ротовое отверстие, рот, расположен в месте, где сходятся его щупальцы. Причем рот у осьминога снабжен двумя мощными челюстями. И они похожи такой на клюв попугая. И вот в глотке еще имеется такая терочка, которая перетирает эту пищу, которую употребляет осьминог.
3: Голова, кстати, между прочим, у осьминога, как мы с вами понимаем, несет 8 длинных щупалец. По-другому их называют руки. Они соединены между собой такой тонкой перепонкой и имеют от 1 до 3 рядов присосок. Только представьте, присоски, да? На всех 8 щупальцах взрослого осьминога их около 2000.
2: Присосочки, да.
3: Присосочки, 2000. Каждый из которых обладает держащей силой около 100 граммов. То есть, грубо говоря, каждый из этих присосок может удержать вес 100 граммов. Причем, в отличие от созданных человеком, присоски у осьминога требуют усилий при удержании, а не при присасывании. То есть, если они вот к чему-то присосались, то удерживаются они мышечным усилием. То есть, когда что-то осьминог хватает, вот эти присоски, они напрягаются. Ну и у осьминога еще, между прочим, 3 сердца. Вот так вот. Одно, которое главное, оно гонит его голубую кровь по всему телу, а 2 других — это жаберные сердечки. Они проталкивают кровь через жабры.
2: Слушайте, в головоногий моллюск осьминог 8 щупалец, 3 сердца и кровь еще голубая. Вот это чудо природы.
3: Да.
2: Будем разбираться, почему именно так, сегодня в дневном шоу.

шоу-развивайка. А пока звоните в прямой эфир и рассказывайте. Давайте представим, что вы очутились в подводном мире, встретили осьминога. О чем бы вы у него спросили? Какой бы вы построили с ним диалог и беседу? 8-495-134-56-64.

0: «Чайка».
1: С Кириллом Рассказкиным и просто Ириской.
2: Ребят, мальчишки и девчонки, дневное шоу «Развивайка» продолжается, и мы вам с Ириской напоминаем, что сегодня ответы на наш вопрос нужно присылать в телеграм-канал детского радио под постом «Тема дня». Вот туда, в комментариях, ребята, в телеграм-канал детского радио напишите нам, представьте, что вы попали в подводный мир, встретили осьминога, вот о чем бы вы с ним поговорили, какой бы вопрос вы ему задали. Телеграм-канал детского радио в комментариях под постом «Тема дня». Ну, а нам уже Миша позвонил.
3: Есть звонок. Миша позвонил. Миш, здравствуй.
4: Здравствуйте.
3: Так, слушаем тебя, рассказывай.
4: Ну, я вот спросил у нее, как он так выживает, как он в своих ногах не запутывается.
3: А, в своих щупальцах.
4: И сколько лет он живет.
3: Mm. И что еще как?
2: Сколько лет он живет.
3: И как он не запутывается.
2: Да, интересно, интересно. А о чем бы ты ему рассказал?
4: Ну, это трудно для меня вопрос. Потому что, ну, наверное, огорчил его бы, что мы загрязняем океан. Ну, эти океаны, в которых они живут, огорчил бы немного.
2: Ну да, о себе бы рассказал ему что-нибудь? Что бы вот ты о себе интересное рассказал?
4: Увлекаюсь шахматами, например. Еще мне вот недавно учительница дала книгу о осьминогах.
2: О, смотри, как все здорово.
4: Умных. Ну, умных осьминогах.
2: Ну, они все не особо глупые. Ну, здорово, здорово. А может
4: нет,
2: быть...
4: это особенные какие-то осьминоги. Я сам еще не вник.
2: Да, ну хорошо.
3: Потом
2: ну...
3: обязательно расскажешь.
2: Конечно,
3: нам,
2: книжку
3: что
2: почитай.
3: Это за умные осьминоги такие?
2: Да-да-да.
3: А в чем заключается это их ум-то? Ты понял уже, нет?
4: Но они умеют сделать свои костюмы особенные, умеют строить, и даже уже на земле обитают в этих костюмах.
2: Какие интересные осьминоги, действительно. Это что-то научно-фантастическое даже.
4: Да, научная фантастика, книга «Терранавты».
2: Вот оно что. Все понятно, Миш. Ну что ж, спасибо тебе огромное за звонок. Ребята, мальчишки и девчонки, дневное шоу «Развивайка» продолжается.

0: Форов отвечает. Радиочат о правилах дорожного движения. В эфире 7 октября с 18.30 до 19, 10 октября с 12.05 до 12.35. 6+.
1: 104.42, 30.15, 8.9.10, 50.12.
2: Лисичка. Вот так. Облака плывут, лисички поют, солнце светит круглый год.
1: О! Отлично!

0: Слушайте в новом выпуске программы «Хрум».
1: Мост как мост, обыкновенный.
2: Макс, ну ты прям как доктор Ватсон в кино. Этот мост только с виду обыкновенный, а на самом деле... Знаешь, какая тут жуть происходит? Сказочная. Тут нехорошее место. Так что ты свое легкомыслие оставь.
3: «Хрум». Очередное расследование.
4: Слушай в эту субботу в 12:30.
3: В эфире детского радио.
5: А знаете ли вы что?
0: Среди собак много геймеров.
3: Это и еще много чего интересного слушайте в программе
5: «Ужасно интересно».
6: Все то, что неизвестно.
3: По выходным на детском радио. Реклама.
7: Вот и он, финальный этап голосования за главных героев 2026. Только ты решаешь, кто победит. С 20 сентября по 20 октября заходи на сайт karusel.dfistv.ru и выбирай. А 29 октября приходи на церемонию награждения в Кремле, где тебя ждет невероятно крутое шоу с участием любимых героев, топовых блогеров и звездных артистов. Билеты на сайте Государственного Кремлевского дворца. Дистанционный продавец ПГБУК ГКД ОГРН 102-770-057-87-40. Адрес 109-012, город Москва, территория Кремль, здание 1, категория 6+.
8: Леди Баг, и у меня для вас новая миссия – получить детскую карту Альфа-банка. Такая должна быть у каждого маленького супергероя. Ребенок платит сам. Родители все видят в приложении. Закажите детскую карту с Леди Баг и Суперкотом бесплатно. Не по-детски выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк» 6+.
3: Детское радио – это любимые герои, которые всегда с тобой. Книги, захватывающие приключения Веснушки и Кипитоши и головоломные детективные расследования агентства «Хрум». Фирменные раскраски и альбомы для рисования. Мешки для обуви, пеналы, ланчбоксы и бутылочки для воды. Теперь Веснушка, Кипитоша, Добрыня, Макс и Мария Петровна с тобой и дома, и в саду, и в школе. Интернет-магазин детского радио. shop.dtfm.ru. ОГПМ радио. ОГРН 112-10-46-79-24-55. Город Москва. 0+.
9: Реклама. Каким должен быть мужчина, чтобы купить тебе квартиру мечты?
10: Умным.
9: А богатым?
10: Не обязательно. Умные в первом ДСК покупают.
11: Там фасады топ, дворы приватные, квартиры с мастер-спальнями.
9: Но это же что-то на богатом. Типа бизнес-класс.
10: Комфорт.
9: Повезло.
10: Ага, с мужчиной.
12: Квартиры в первом ДСК от 6 100 000 рублей. Стоит как комфорт. Ощущается как бизнес. Застройщик ООО «СС Шереметьево-4». Проектная декларация на наш.дом.рф. Подробности на dsk1.ru.

0: Образ интернета оживает в мультимедийном пространстве. Приходи за классными эмоциями, играми и отличным настроением. Категория 0+.
1: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8495 921 40 41.

0: «Байка».
1: С Кириллом Рассказкиным и просто Ириской.
2: Ребята, мальчишки и девчонки, всех-всех хотим пригласить к нам в студию детского радио на нашу чудесную экскурсию. Приезжайте к нам, узнаете много интересного о радио. Также покажем вам самые интересные экспонаты из нашего музея. Сделаем обязательно речевую разминку, гимнастику, как настоящие радиоведущие. Откроем волшебную шкатулку со звуками. Звукорежиссер любит с вами играть, а вы приходите к нему в гости, а он включает свою шкатулочку, открывает, и вы угадываете звуки. Много интересного вас ждет. Ну и, конечно же, сундучок с секретом. Куда без него? Обязательно откроем сундучок с секретом. Такого у нас ни разу не было, чтобы мы его не открыли на экскурсии. Мы всегда открываем, и всегда все ребята остаются довольны.
3: Ну и, конечно же, друзья, вы также можете еще отметить свой день рождения здесь у нас

0: на детском радио. Приходите вместе со своими друзьями, много всего интересного вас ожидает. И поиграем, и фотографии сделаем, и тоже сундучок сыграем. И минута славы в прямом эфире вас тоже ждет. Ну а вся подробная информация на сайте dtfm.ru. Ждем в гости.
1: Так, напоминаю, что сегодня мы отмечаем Всемирный день осьминога. Ребята, сегодня вас просим писать в телеграм-канал детского радио под постом «Тема дня». Как раз вопрос звучит таким образом. Мы вас попросили представить, если бы вы попали в подводный мир, то что бы вы спросили у осьминога, какой вопрос ему бы задали? Может быть, что-то бы рассказали о себе, о нашей планете Земля. Пишите, пожалуйста, в телеграм-канал детского радио под постом «Тема дня». Вот, например, Алёша пишет, что если бы он встретил осьминога, он бы обязательно у него спросил, есть ли осьминожьи замки, не просто домики, а замки, где осьминоги отдыхают. И как они любят проводить свое свободное время, когда не охотятся за едой.
0: Угу. Да-да-да. Ну, а я бы, не знаю, мне кажется, я бы сказал осьминогам, точнее, не то, что сказать, я бы у них спросил, как они так быстро вообще перемещаются в пространстве и куда бы они отправились. Вот мы же все любим путешествовать. Я думаю, что осьминоги тоже любят путешествовать. Вот как, куда бы, в какое бы море, в какой бы океан они поплыли.
1: Маша из Новосибирска пишет о том, что она бы поинтересовалась у осьминога, как они живут семьями, как они заботятся о своих детях, любят ли они играть с детками и в какие игры играют осьминоги. Может быть, это прятки, а может быть и догонялки подводные. Все может быть.
0: Да, да.
1: Интересно.
0: Ребят, продолжайте присылать нам свои ответы на наши вопросы. Рассказывайте, пожалуйста, если бы вы встретились с осьминогом, о чем бы вы у него спросили, что бы вы ему рассказали. Напоминаем, что это надо делать в телеграм-канале детского радио под постом «Тема дня».

0: «Байка».
1: С Кириллом Рассказкиным и просто Ириской.
2: Итак, ребята, мальчишки и девчонки, сегодня мы с вами отмечаем Всемирный день осьминога, да? Ну и как мы уже поняли, это на самом деле удивительные создания. Ну, во-первых, осьминоги умеют менять цвет. Вот только представьте себе. И они еще, соответственно, когда меняют цвет, сливаются с окружающей средой. Такое умение достигается благодаря, запоминайте, хроматофорам. Такие хроматофоры. Это крошечные органы, которые содержат определенный пигмент. И вот каждый вот этот орган, каждый этот хроматофор представляет собой маленький мешочек, который окружен мышечными клетками. А эти мышечные клетки сокращаются или растягиваются, и, соответственно, благодаря этому изменяют цвет кожи.
3: Ну, у осьминогов есть три основных слоя, да, таких вот клеток. Три основных слоя. Верхний – это желтый, средний слой – это красный, и нижний слой этих клеток – коричневый. И вокруг каждого вот этой вот каждой клеточки расположены микроскопические мышцы. И когда мозг осьминога дает команду, эти мышцы мгновенно работают как резиночки. Мышцы тянут в стороны, клетки-то растягиваются, становятся широкими, и цвет кожи в этом месте мгновенно меняется у осьминога. Потом мышцы могут расслабляться, и тогда клеточки сжимаются в крошечную незаметную точку, и цвет пропадает. Таким образом происходит изменение цвета у осьминога.
2: Да, вот такие вот на самом деле удивительные существа. Ну и плюс ко всему есть у них и еще вещества со всякими сложными названиями, которые еще усиливают и также помогают изменить цвета, сделать их еще интереснее, еще разнообразнее, представляете? Ну а вот давайте-ка, друзья мои, пофантазируем и расскажете вы нам, пожалуй, вот если бы вы встретили осьминога, о чем бы вы с ним пообщались, какие бы вопросы вы ему задали, возможно, вы что-то о себе бы рассказали. А вы нам об этом расскажите в прямом эфире.
3: 8-495-134-56-64. Звоните.

0: туда.
1: Каков вопрос?
2: Вопрос таков. Ребята, расскажите нам, пожалуйста, какой вопрос вы бы задали осьминогу, если бы оказались в подводном мире? Тимофей нам позвонил. Тимофей, привет.
3: Привет, Тимофей.
4: Здравствуйте.
2: Рассказывай, что бы ты спросил у осьминога?
4: Я бы спросил, зачем их им 8 зубов, что они ими делают обычно.
2: А, зачем так много, да? Или мало, наоборот?
4: Ну, да. Ну, да. Ну, вот что они делают ими? Вот, например, одним там кашу варят, там, второй еще что-то делают, там, спину чешут.
2: Угу. Угу. Слушай, а действительно, вот в мультфильмах очень часто показывают осьминожек таких деловых очень. И одно из щупальца, и вот, как ты сказал, кашу варят, другое спинку чешут, третье, наверное, за ручку маленького осьминожку ведут в детский сад подводный.
4: Наверное.
2: Угу. Интересно.
3: Да, здорово. Ну и давай, что бы ты рассказал ему о себе?
4: Я бы ему рассказал, что, что в нашем мире тоже хорошо, что две руки тоже ему достаточно.
3: Две руки
4: но,
3: достаточно.
4: Ну, что нам 8 щупалец тоже бы пригодились. Ну, 6, ладно, 2, чтобы ходить.
3: Угу. Так, а если бы у тебя было вот столько рук, 6, да, 6, что бы ты делал?
4: О, я бы другой делал уроки, другой бы слушал радио, третий там в компьютере сидел, в общем. Четвертую книгу читал там.
2: Ты знаешь, ну вот в чем загвоздка, Тимофей. Руки-то делают, да, одна рука одно, вторая другое, но ведь мозг-то один.
4: Ну, мозг, да. Хотя...
2: И как вот, например, у нас, вот, да, как вот, ну, я сейчас говорю вот про нас, да, то есть это насколько должен быть напряжен мозг и работать, как он должен усиленно, чтобы контролировать действия всех этих рук. Это же не просто
4: это
2: одна
4: да.
2: рука сама по себе, это значит, у каждой руки свой мозг должен быть.
4: Да. Ну и вот если бы мы были осьминогами, то у нас был бы очень низкий шанс сердечного приступа, ведь у осьминога 3 сердца,
3: да.
4: а не одно.
3: Да. Действительно.
2: Тоже верно. Тоже верно.
3: Ну, что ж, всем здоровья пожелаем и людям, и осьминогам, в частности.
2: Mm-hmm.
3: Да. Спасибо да, тебе,
4: здоровье
3: Тимофей.
4: Здоровье, это главное.
3: Да.
2: Хорошо,
3: спасибо.
2: Тимофей, спасибо. Интересно было с тобой пообщаться. Ребята, ну а сейчас мы вас приглашаем в игру для юных детективов, которые отлично разбираются в сказочных уликах. А в качестве приза вас ждут билеты на новый спектакль о приключениях детективного агентства «Хрум», который пройдет на одной из театральных сцен Москвы.
3: Ну что ж, друзья, те, кто готов побороться за приз в игре «Клуб юных детективов», прямо сейчас звоните 8495-134-5664.
5: Спасибо.

0: розумієте.
1: Клуб юних детективов.
2: Спонсор ООО «План Б». Производитель лимонада «Яблоко ревень груша лимон». Порадуйте детей тем, что они любят. Лимонады с натуральным соком и миллионами веселых пузырьков. Откройте три сказочных вкуса. Яблоко ревень, груша и лимон. Вкусно, как в детстве.
3: Детское радио, детективное агентство «Хрум» и производители лимонадов «План Б» представляют игру для юных детективов, которые отлично разбираются в сказочных уликах. Итак, к нам в руки попало одно из сказочных дел, раскрытых детективным агентством «Хрум». Макс, Любаня, Добрыня и Марь Петровна отлично справились с расследованием. Вот только мы не можем понять, как им удалось распознать одну из улик.
4: Ну, скорее всего, это неуклюжий сержант Гусь из участка сказочной полиции нечаянно пролил на страницу с описанием улики свой любимый лимонад. Он его обожает и постоянно с собой носит. В общем, теперь название улики и имя ее владельца нельзя прочитать. Но, к счастью, с нами на связи юный детектив Надя. Наденька, привет!
3: Надюш, привет!
4: А вот и нет. Наденька, видимо, побежала уже улики вычислять. 8-495-134-5664 номер прямого эфира детского радио. Ребята, звоните. Ну и, конечно же, мы вам напоминаем, что с Максом, с Добрыней, Марией Петровной и сержант Гусь, они вас да. будут ждать уже в эти выходные. А вот мы дождались Анечку. Анечка, привет.
3: Аня, привет.
5: Здравствуйте.
3: Анют, сержант Гусь из участка сказочной полиции нечаянно пролил на страницу с описанием улики свой любимый лимонад. Поможешь нам понять, какая улика описана в сказочном деле и кому из
5: да.
3: сказочных героев принадлежит? Хорошо, тогда слушаем, что мы знаем об улике.
4: Итак, судя по собранным на месте преступления осколкам, предмет обладает отражающей способностью. Изготовлен естественно из стекла. Говорит человеческим голосом, причем только правду. Сказочные эксперты полагают, что предмет использовался для консультаций по вопросам красоты. Однако хозяйка ждала от него исключительно комплиментов. Честный ответ, очередной вопрос, кто на свете всех милее, привел к попытке уничтожения улики. Ну а дальше все размыто.
3: Как ты думаешь, что это за улика? В какой сказке
5: это
3: она встречается?
5: Зеркало из сказки. Там, ну, там мачеха, зеркало.
3: О мертвой царевне, да, верно, сказка о мертвой царевне и семи богатырях. Действительно, зеркальце.
4: Ну что ж, молодец, Наденька, ты настоящий юный детектив. Мы тебя поздравляем. И от производителей лимонадов «План Б» ты получаешь 3 билета на новый музыкальный спектакль о приключениях знаменитых детективов.
3: «Хрум. Осторожно, чудо-юдо», который пройдет на театральной сцене в Москве и Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. Категория 6+. А еще сержант Гусь передает тебе привет. Он уже пообещал, что хоть у него и крылья, но он будет пить свой любимый лимонад аккуратнее, чтобы не проливать вкусный напиток на важные документы.
4: А еще, дорогая наша, он обещал подмигнуть тебе со сцены во время спектакля «Хрум». Еще раз поздравляем, желаем тебе отличного просмотра. Ну и, конечно же, напоминаем, первое, чтобы ты сейчас не вешала трубочку, а во-вторых, приходи пораньше. За час до спектакля тебя и всех остальных зрителей ждет веселая игровая программа.

0: ведущая перед эфиром делает специальную зарядку.
1: И как в сундучке с секретом подарки появляются?
2: А мегафон сам кончается.
1: Вот бы все это узнать!
3: Это возможно на экскурсии в московскую студию детского радио. Здесь можно познакомиться с ведущими, побывать в студии прямого эфира, попробовать открыть волшебный сундучок и не только. Детское радио ждет гостей. Подробности на сайте dtfm.ru. 0+.
4: Я смотрю во все глаза, и что я вижу? Чудеса! Веснушка с Кипитошей в студии

0: только слышу, я их еще и вижу!
1: Да-да-да!
2: То, о чем вы давно мечтали, свершилось!
1: Теперь нас не только слышно, но и видно!
3: Слушай «Утро с Веснушкой и Кипитошей» и смотри прямую трансляцию из студии на сайте dtfm.ru.
2: Дяденька Голос, а видно, как я вам рукой машу?
1: А как я правым глазом подмигиваю?
3: Да видно, видно. «Утро с Веснушкой и Кипитошей». Смотрите на сайте dtfm.ru. 0+. Реклама.
4: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
5: БАУ «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
6: Уже в кино. Комедия для всей семьи о дружбе и исполнении желаний.
7: Это перо воплощает в реальность все, что им написано.
8: Я лечу!
9: В этом и проблема.
6: Волшебное перо. Категория 6+.
3: Кто лучше всех разбирается в игрушках? Тогда этот конкурс для тебя. Детское радио и общество знания представляют конкурс «Главный по игрушкам». Прими участие, выиграй поездку в Москву. Стань народным экспертом во всероссийском конкурсе «Родная игрушка». «Главный по игрушкам». Условия участия на сайте dtfm.ru. 0+.
10: Празднуем день рождения «Риф Гош» вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики «Риф Гош».
3: Реклама.
11: Каким должен быть мужчина, чтобы купить тебе квартиру мечты?
12: Умным.
11: А богатым?
12: Не обязательно. Умные в первом ДСК покупают. Там фасады топ, дворы приватные, квартиры с мастер-спальнями.
11: Но это же что-то на богатом. Типа бизнес-класс.
12: Комфорт.
11: Повезло.
12: Ага, с мужчиной.
13: Квартиры в первом ДСК от 6 100 000 рублей. Стоит как комфорт. Ощущается как бизнес. Застройщик ООО «СССР Шереметьево 4». Проектная декларация на наш.дом.рф. Подробности на dsk1.ru.
14: Что может быть лучше, чем готовить вместе с папой? В программе «Папина кухня» известный шеф-повар Григорий Мосин и его 6-летняя дочка Никита готовят любимые семейные рецепты. Папа учит дочку обращаться с кухонной техникой, показывает классные лайфхаки и, конечно, рассказывает о правилах безопасности, так, чтобы было понятно и детям, и взрослым. Получается весело, вкусно и очень по-семейному. Смотрите «Папину кухню» каждые выходные в 11 утра на телеканале «Кухня». В пакете НТВ+. Реклама 12+.
3: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.
15: А знаете ли вы что?
16: Все ленивцы – левши.
3: Это и еще много чего интересного слушайте в программе
15: «Ужасно интересно»
17: «Все то, что неизвестно»
3: по выходным на детском радио.
18: Я раньше многого не знал. Вот, например, откуда берется вдруг девятый вал и горб? Зачем верблюду? Ответ пытался получить, но было все напрасно. А стоило его включить, все сразу стало ясно. Назови-ка его.
19: Московское время 15 часов.
20: В эфире детское радио. Детское радио.
3: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио. Новости.
21: Здравствуйте, в студии Ярослав Попов.
22: В этом выпуске необычный паучок, юные экологи, уборка на горе. 9-летняя Аня Шматько из Краснодара.

установила рекорд России. Она выполнила упражнение «Паучок» 29 раз за одну минуту. Паучок с одной стороны простой, с другой стороны довольно сложный элемент. Нужно лечь на живот, согнуть ноги в коленях и поставить стопами вниз перед головой. Это упражнение на гибкость. Оно укрепляет спину и помогает держать осанку. Аня занимается спортивной хореографией. Это танцы с элементами гимнастики. Она очень гибкая, так что всего за 2 недели подготовилась к рекорду. Наверняка нас еще удивит. Удивили весь мир российские школьники. Они блестяще выступили на международной олимпиаде по экологии, которая проходила в Сириусе. Нашу страну представляли 5 участников. 4 из них – ребята из Москвы. Россия стала лучшей среди 11 стран. Всего в копилке нашей сборной 1 золото, 2 серебра и 2 бронзы. И 3-й год подряд первое место в командном зачете. На олимпиаде ребята выполняли сложные задания. Например, проверяли, насколько чистая вода, нет ли в ней вредных веществ. Еще они придумывали, как лучше убирать мусор и защищать природу. А в одном задании нужно было предложить, как помочь целым странам стать чище и безопаснее. Юные экологи из России предложили самые ценные идеи и заслуженно победили. Взрослые экологи тоже не сидят без дела. Недавно защитники природы провели грандиозную уборку на самой высокой горе нашей страны, на Эльбрусе. Более 5000 человек 2 дня собирали мусор на склонах, у канатных дорог и вдоль тропинок. И собрали в итоге 15 тонн мусора. Это 3 огромных мусоровоза, забитых доверху. Весь мусор сразу разложили по мешкам и отправили на переработку. А еще участники высадили молодые березы, послушали лекции о защите природы, поели вкусный плов и сходили на концерт. Делать такую уборку – одно удовольствие. На этом пока все. Выпуск для вас подготовил Ярослав Попов, служба информации детского радио. Эти и другие новости вы найдете на сайте детифм.ру, в мобильном приложении и в группах детского радио в Одноклассниках, ВКонтакте и в нашем телеграм-канале.

0: «Развивайка» с Кириллом Рассказкиным и просто Ириской. «Развивайка» на детском
1: радио. Ребята, дневное шоу «Развивайка» продолжается. Напомню тему дня. Сегодня мы отмечаем Всемирный день осьминога. Спрашиваем вас, ребята, давайте представим, что вы попали в подводный мир. Встретили осьминога, а может быть и не одного, может быть целую семью осьминогов. Что бы вы спросили у них, да? Угу. Что бы вы рассказали о себе? Может быть, что-то рассказали о нашей планете Земля. Ну, сухопутной, не подводном мире, да, а именно, что происходит на суше. Можно присылать свои сообщения, свои варианты в телеграм-канал детского радио под постом «Тема дня». Пишут нам уже ребята, Мишенька пишет, что он бы спросил у осьминога, как ему вообще живется, когда у него три сердца. С тремя сердцами-то как ему живется? Ведь это, наверное, сложно. Наверное, кровь голубая его быстрее там, да, по всему телу циркулирует, если три сердца. Сердце же у нас кровь качает.
2: Конечно.
1: А тут три сердца. Вот, интересуется.
2: Где столько крови набрать? А вот София спросила бы, как осьминог защищается от своих врагов. Тоже, кстати, очень интересно. И, между прочим...
1: Ну, вот за счет цвета, кстати, в том числе.
2: Ну, да, защита — это маскировка даже больше. Но, между прочим, в Тихом океане, друзья, водится осьминог ядовитый. В принципе, осьминоги-то они не ядовитые. А там водится осьминог ядовитый, который входит там в топ-5 или даже в топ-10 или даже в топ-5 самых ядовитых животных на нашей планете.
1: Mm-hmm.
2: Ну так.
1: Так. Мария спросила бы, а какие бывают у

0: осьминогов самые, ну, большие по размерам? Какие они бывают? Кто у них в семье самый большой? Ну, кстати, что касается размеров, да, они бывают, конечно, разных размеров, но обычный он где-то может быть от 30 до 90 сантиметров, да?
1: Ну, в частности,
0: в целом,
1: да.
0: Так,
1: да,
0: вот от 30, да, то есть разные-разные бывают. Ну, а весить может осьминог от 3 до 10 килограммов.
1: Да, но бывают и гигантские осьминоги, и самый крупный, он весил 72 килограмма. Mm-hmm. Представляете, то есть это как, ну, взрослый мужчина.
0: Это переросток какой-то был?
1: Ну, это прям такой мощный-мощный. А вот так вот, вот эти гигантские осьминоги в среднем, они вырастают до 5 метров в длину, 5, и весят около 50 килограммов.
0: Mm-hmm. А вот Наташа нам пишет из Якутска, она бы спросила у осьминога, умеют ли они петь песенки.
1: Да, видимо.
0: Ребят, продолжайте присылать телеграм-канал Детского радио, пишите под постом тема дня, чтобы вы спросили у осьминогов.

0: Разбивайка.
1: С Кириллом Рассказкиным и просто Ириской.
2: Ребята, дневное шоу «Развивайка» продолжается. Сегодня мы отмечаем Всемирный день осьминога. Ну, вот мы уже поговорили, вспомнили про размеры этих моллюсков. Теперь давайте поговорим о привычках, а они у осьминогов тоже есть. Осьминоги живут в океанах по всему миру. И большинство, конечно же, осьминогов живут у поверхности воды, в раковинах, там рифы, расщелины какие-то. Есть виды немногочисленные, которые живут на дне океана и делают свои дома из пещер. Но все-таки большинство живут где-то на поверхности, у поверхности воды. Осьминоги, как правило, одиноки, хотя они иногда взаимодействуют друг с другом, дружат, конечно же. Некоторые виды осьминогов охотятся ночью, привычка такая. Есть те, кто охотится в сумерках или на рассвете. Но вот когда осьминог напуган, они стреляют темной жидкостью. Называется эта жидкость чернила. Чернила осьминога. Это позволяет временно, ну, запутать, ослепить немножечко вот эту вот жертву, да, которая, ну, точнее, не жертву, а охотника, который захотел напасть на осьминога. И у осьминога тогда есть возможность быстренько уплыть, когда он стрельнул своими чернилами.
3: Угу. Ну, а еще эти чернила могут притупить обоняние и вкусовые способности злоумышленника, ну, который положил глаз на этого осьминога. Но, помимо всего прочего, осьминоги еще и очень шустрые, они быстрые пловцы. Но, правда, они предпочитают медленно ползти по дну моря. А вот чтобы плавать, да, достаточно динамично, осьминоги всасывают воду в свои тела, а потом выбрасывают ее через трубу, которая называется сифон. И это позволяет осьминогу буквально-таки взлететь подальше от нападающих. Да? И вот мы с вами, когда смотрим какие-нибудь передачи, где показывают осьминога, вот он плывет, потом бах, и все, и испарился. Вот это потому, что он как раз выбрасывает эту струю воды.
2: Осьминоги плотоядные в основном, и это значит, что они едят мясо. Блюда могут включать моллюсков, креветок, омаров, рыбу, акул небольших и даже птиц, представляете?
3: Да.
2: Осьминоги.
3: Да.
2: Обычно нападают на свою добычу, да, обхватывают ее своими щупальцами и тянут в рот свой.
3: Да,
2: вот так вот.
3: А между прочим, если вдруг по какой-то причине осьминог потеряет одну из щупалец, да, вот эту одну из своих рук, в этом для него нет абсолютно ничего страшного, он отрастит себе новую, как ящерица хвост.
2: Вот так вот. Очень удобно, кстати.
3: Угу.
2: Ребят, пришло время поиграть. Игра у нас называется «Раз словечко, два словечко». Нужно будет считать количество слов. Какое слово нужно будет посчитать, мы обязательно вам скажем. Быть внимательным, посчитать количество слов и правильно, и не ошибиться. Поэтому, ребят, скорее звонить в прямой эфир 8495-134-56-64.

0: Итак, это игра «Раз словечко», и нам дозвонилась Наденька. Привет.
1: Здравствуйте.
2: Надюш, привет. Рассказываем тебе правила. Сейчас мы включим тебе отрывок из одной песни. Тебе нужно будет посчитать, сколько раз в этом отрывке звучит слово, которое мы сейчас назовем. Все понятно?
1: Да.
0: Молодец.
2: Итак, слово какое у нас, Кирилл?
0: Получился.
2: Угу. Считаем, какое количество раз повторяется слово «получился». Итак, включаем.

0: Так.
1: Сколько раз у тебя получилось?
2: Шесть
0: раз.
1: И у меня тоже шесть.
0: И у автора тоже шесть. Смотри, как все здорово случилось. Ну, молодец.
1: Мы тебя поздравляем. Вручаем подарок от детского радио «Ланчбокс». Ты рада?
2: Да. Можно мою маму поздравить с днем рождения?
1: Поздравь.
2: Поздравляйте маму с днем рождения.
1: Спасибо, мама кричит. Мы тоже поздравляем твою маму с днем рождения.
0: А как маму зовут?
2: Наташа.
0: Вот, мам Наташа. Все, теперь хотя бы знаем, какую маму поздравлять с днем рождения. Ну что ж, Наденька, здорово. Еще разочек и тебя тоже, конечно же, мы поздравляем. А самое главное, не вешай трубочку. За эфиром расскажем, как забрать свой потрясающий ланчбокс. Ну, а мы, ребят, напоминаем вам. Вопрос дня у нас сегодня такой. Расскажите нам, пожалуйста, что бы вы сказали осьминогу, если бы встретили его где-нибудь вот в его подводном царстве. Ну, или о чем бы вы с ним поговорили, обязательно пишите в телеграм-канал детского радио, в комментарии под постом «Тема дня».

0: «Шагай по правилам»
1: с Иваном Светофоровым.
0: В эфире 9 октября с 7.05 до 7.35. 6+.

0: что вы услышите в очередном выпуске программы
1: «Ничегошеньки не понимаю»
2: с Веснушкой и Кипитошей.
3: Все хотят меня съесть. Ну что за люди, а? Ну прям слов нет. Вот сейчас чуть-чуть остыну и уйду от вас всех. Ветер, волны, поднять паруса, свистать всех наверх!
1: Ничегошеньки не понимаю.
2: На этой неделе

0: на детском радио. Реклама.
1: Мама говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она, детская Сберкарта.
2: Оформите карту бесплатно, участвуйте в розыгрыше миллиона бонусов спасибо и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба. Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом детский. Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов спасибо. Действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. ПАО Сбербанк. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru 0+.
3: Уже в кино. Комедия для всей семьи о дружбе и исполнении желаний.
4: Это бюро воплощает в реальность все, что им написано.
5: Я лечу!
6: В этом и проблема.
3: Волшебное перо. Категория 6+.
7: Празднуем день рождения Рив Гош вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики Рив Гош.
8: Это Леди Баг, и у меня для вас новая миссия – получить детскую карту Альфа-банка. Такая должна быть у каждого маленького супергероя. Ребенок платит сам. Родители все видят в приложении. Закажите детскую карту с Леди Баг и Суперкотом бесплатно. Не по-детски выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк» 6+.
0: Реклама.
9: Каким должен быть мужчина, чтобы купить тебе квартиру мечты?
10: Умным.
9: А богатым?
10: Не обязательно. Умные в первом ДСК покупают.
11: Там фасады топ, дворы приватные, квартиры с мастер-спальнями.
9: Но это же что-то на богатом. Типа бизнес-класс.
10: Комфорт.
9: Повезло.
10: Ага, с мужчиной.
12: Квартиры в первом ДСК от 6 миллионов 100 тысяч рублей. Стоит как комфорт. Ощущается как бизнес. Застройщик ООО «СС Шереметьево 4». Проектная декларация на наш.дом.рф. Подробности на dsk1.ru.
13: Театральный этикет. Правило номер 12. Дарить артистам цветы – добрая театральная традиция. Вы благодарите их за спектакль и на секунду становитесь не только зрителем, но и участником действия.
14: В театре Терезы Дуровой зрители сами выходят на сцену и на поклонах дарят цветы любимым актерам. Это так торжественно.
15: Обязательно принесем красивый букет на музыкальный спектакль «Японская сказка. Меч самурая».
16: 17 и 18 октября. Билеты на сайте teatrium.ru. Для зрителей старше 6 лет и всей семьи.
0: Детское радио рекомендует. С 22 августа по 17 ноября 9-й большой детский фестиваль под руководством Сергея Безрукова в Москве и Санкт-Петербурге. Увлекательные спектакли и книги, кино и анимация для всей семьи, мастер-классы для детей и подростков. Фестиваль проводится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и Министерства культуры Российской Федерации. Подробности на сайте grandkidsfest.ru. 6+.
17: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.
18: Разбивайка.
19: С Кириллом Рассказкиным и просто Ириской.
18: Ребята, дневное шоу «Развивайка» продолжается. Хотим всех пригласить на спектакль «Хрум. Осторожно, чудо-юдо». В эти выходные в Москве в киноконцертном зале «Космос». Опять в сказочном мире происшествия. Что-то там в сказках все перепуталось. И говорят, что все следы ведут к загадочному чудищу, существу, которое называют «Чудо-юдо».
20: Да, ну а смогут ли детективы агентства «Хрум» разобраться в самом запутанном деле в их истории? Об этом, ребята, мы узнаем в новом спектакле «Хрум. Осторожно, чудо-юдо» уже этой осенью в Москве и Санкт-Петербурге. Рекомендуем вам приходить пораньше. За час до начала спектакля вас ждет веселая игровая программа с сюрпризами, ну и возможность, конечно же, сделать фотографии с любимыми ведущими. Вся подробная информация на сайте детского радио dtfm.ru, возрастная категория 6+.
18: Так, заходим в телеграм-канал детского радио, читаем ваши сообщения. Надо присылать телеграм-канал детского радио под постом «Тема дня». Ребята, пишите, какой вопрос вы задали бы осьминогу, чтобы у него спросили, чтобы рассказали о себе или о нашей планете, о Земле. Что пишут ребята?
20: Ну вот Василиса спросила бы, почему у осьминога 3 сердца, зачем им столько щупальцев и почему их назвали осьминогами? Ну, что самое интересное про про то, почему же их назвали осьминогами, мы об этом сегодня уже рассказывали, да, и что же это вообще за слово такое «осьминог», да, ну, во-первых, как мы уже сказали, слово «осьминог», да, также происходит еще от слова «восемь», да, вот у нас созвучные «восемь» и «осьминог», соответственно, «восемь ног» у них. Ну, и вот эта приставочка в начале «октопус», да, что в переводе с английского означает «осьминог», «окта» — это «восемь», так же, как и «октобер», например, месяц «октобер», «окта» — это «восемь», то есть восьмой месяц.
18: Угу. Ну, вот Маша бы спросила у осьминогов, «осьминог», я бы его спросила, «как ты умудряешься пролезть в самую крошечную дырочку?» «Как это так? Ты можешь сгруппироваться и удрать, например, от тех, кто тебя поймал».
20: Да. Ну, кстати, тоже вопрос очень непростой, прям-таки говоря. Но ребята-осьминоги, да, у них костей нет, и поэтому они очень легко Юрки. Сжимаются и протискиваются в различные расщелины.
18: Ну и сейчас мы хотим поприветствовать наших ребят, которые пришли к нам в студию детского радио. Мальчишки и девчонки пришли к нам на экскурсию. Ребята, привет!
5: Здравствуйте!
18: Как дела у вас?
5: Все хорошо.
18: Хорошо. У вас каникулы?
5: Да.
18: Детское радио слушаете?
5: Да.
18: Любите?
5: Да.
18: Сундучок с секретом?
5: Да.
18: Тоже ну, у нас супер. В гостях.
20: Кирилл. Итак, в гостях у нас Аглая, Юля, Артем, Никита, Даня, Лев, Максим, Адель, Ксюша, Аврора, еще одна Ксюша. И дети повзрослее — это Катя, Диана и Настя. Но, между прочим, у Аглаи сегодня день рождения. Аглаюшка, ты где? Вот, Аглая, тебе 8 лет исполнилось, да? Вот, смотри, 8, то же самое, как мы говорили про осьминога, 8, окта, тоже 8. В общем, все сходится. Ну что ж, мы тебя поздравляем с днем рождения. Давайте сейчас все дружно, один разочек, но вместе одновременно на 3-4 прокричим «С днем рождения» и «Ура!». Договорились?
5: Да.
20: Итак, 3-4.
5: С днем рождения! Ура!
20: Молодцы! Ну что же, Аглаюшка, мы тебя поздравляем, ты нам еще и подарочек принесла. Ну, звезда, вот это я понимаю.
18: День рождения у нее, а подарочек да. детскому радио.
20: Гарик, Ириска, дядя Саша, Кирилл, детское радио вот здесь вот подписано от Аглаи. На, тоже всем нам, ну какая прелесть. Ну что
18: мы
20: это
18: обязательно
20: так, это...
18: оставим либо в музее, либо в предэфирке. Мы украшаем вашими рисунками.
20: А тут еще что-то есть у нас.
18: Записка?
6: Это от моей младшей сестры.
20: От младшей сестры еще записочка, или это даже картина, которая вот так вот свернуто. Но это, судя по всему, кипитоша. Ну, тут сразу понятно по лицу, по глазам. Mm-hmm. Да, смотришь, да. и ясно, что кипитоша. Спасибо тебе огромное. Еще раз с днем рождения тебя поздравляю.
6: Спасибо.
18: Сейчас у нас мы уйдем на небольшую музыкальную паузу. Вы никуда не уходите. Мы сейчас сделаем с вами фотографию в студии детского радио.

0: «Вставайка»
1: с Кириллом Рассказкиным и просто Ириской.
2: Итак, ребята, мальчишки и девчонки, продолжается дневное шоу «Развивайка», и сегодня мы с вами говорим об осьминогах. Но, между прочим, помимо осьминогов, есть еще и кальмары, и крокатицы. И вот многие путают этих морских обитателей. Но давайте разберемся, в чем же их различие и что у них общего. Ну, давайте вот как раз про сходство вначале. И те, и другие, и третьи — это головоногие моллюски, как мы с вами уже поняли. 400 миллионов лет назад в Ордовике, этот период был такой, их предки уже обитали на Земле. А первые Homo sapiens, то есть люди, да, появились всего лишь 40 тысяч лет назад. Вот представьте, эти жили 400 миллионов лет назад, а люди появились 40 тысяч лет назад. Все перечисленные головоногие моллюски передвигаются с помощью реактивной тяги и имеют не менее 8 конечностей с присосками, а также чернильный мешочек для защиты от врагов. Жидкость, образующаяся в этом мешочке, являющимся он такой наростик на прямой кишке, резко выталкивается моллюском во время движения, образует дымовую завесу темного цвета, ну, как мы уже говорили, которая дезориентирует хищника, а также может парализовать его обоняние.
3: Ты знаешь, Кирилл, если говорить, да, вот про ноги, про щупальца, то получается осьминог 8, кальмар 10 ног, 2 длинные, крокатица 10 ног, да, тоже, да, ну, не меньше 8. Это точно, точно общее сходство. Ребят, впереди у нас игра. Скорее звоните 8495-134-56-64. Звоните.

0: Из песни слов не выкинешь.
1: Итак, это игра «Из песни слов не выкинешь». Нам позвонил Мирослав. Привет.
2: Здравствуйте.
1: Итак, Мирославушка, мы тебе сейчас назовем несколько слов из одной очень популярной песни. Твоя задача — понять, что же это за песня, ну, произнести ее название, либо, может быть, даже напеть отрывочек.
2: Угу.
1: Да? Ну, хорошо, слушай.
3: Итак, в этой песне есть следующие слова. Море, не опасно, край, родной. Море, не опасно, край, родной.
2: Так.
3: Есть какие-то у тебя версии, Мирослав?
2: Первая версия — это море волнуется раз, но там вроде нет таких слов.
3: Нет, там таких слов нет, да. Так, еще давай думать с тобой.
2: Так. Это песня про осьминога?
3: Эта песня связана с подводным миром. Ты правильно мыслишь, логически. Мне нравится ход твоих мыслей.
2: А вы можете слова повторить?
3: Да, давай, я даже добавлю еще слова. Море прекрасно и не опасно. Край родной, на звезд морских посмотри. Море прекрасно, не опасно. Край родной, на звезд морских посмотри. Там еще есть выражение такое: мир лучше. Этот мир лучше, имеется в виду подводный вид земли, мир. Море прекрасно, не опасно. Край родной, на звезд морских посмотри. Этот мир лучше. Этот мир лучше.
2: Это мир лучше песня?
3: Этот мир лучше. Там такие слова есть.
2: Так.
3: Нет версий.
2: Да, вообще нет.
3: Ну, ничего страшного. Ты не расстраивайся, Мирослав. Сейчас мы услышим эту песню. Она называется «А под водой». Ее часто можно слушать на детском радио. Может быть, ты подзабыл. Ничего страшного. Мы сейчас ее послушаем, и наверняка ты запомнишь эти слова.
1: Да, но в любом случае вручим тебе поощрительный приз. Ты все равно старался, столько песен вспомнил. Это наш набор тетрадок в количестве 2 штуки.
3: Слушаем песню.
4: Меня. Мир среди людей скучный. Жить под водой гораздо лучше и интересней.

0: В одном болоте, а может уже и не в болоте, может в собственном доме или в городской квартире, живет знаменитая лягушка-путешественница.
1: Ква, это я. Больше всего на свете я люблю ква-ква-ква. Кваникулы и путешествовать. Вот только утки — это несовременно. Меня отправляет в разные места нашей страны волшебный глобус. Да, это я так придумала.

0: каникулы лягушки-путешественницы.
1: Лягушка, что ты там на небе ищешь?
2: Звездами любуюсь, глобус. Где только мы с тобой не были. А как было бы здорово отправиться в космическое путешествие.
1: В космическое? Это можно.
2: А какое будет задание?
1: Найти мокрого соловья.
2: Какого соловья?
1: Мокрого, лягушка. Мокрого. А не найдем, сама знаешь. Кончится моя магия. Кручу, верчу.
2: За мокрым соловьем лечу.
3: О, глобус, лягушка, как добрались?
2: Ой, ой, великолепно, уважаемый автор. Но только я мечтала отправиться к звездам. А мы оказались, ой, ракета.
3: Ну, конечно, ракета, лягушка. Ведь вы в Калуге, в одном из самых космических городов России. Это Восток-1. На точно такой же ракете отправился в космос первый космонавт Земли Юрий Алексеевич Гагарин. Теперь ракета – экспонат музея космонавтики имени Константина Эдуардовича Циолковского.
2: Циолковский! Знаю, знаю этого ученого. Я о нем читала. Его называют отцом космонавтики. В начале прошлого века именно он предлагал запускать в космическое пространство орбитальные станции, придумал космический лифт. Рассчитал, как летать вокруг Земли и как можно улететь из нашей Солнечной системы.
1: Зайдем, посмотрим.
2: Конечно. Это же луноходы. О, этот шарик мне знаком. Это первый искусственный спутник Земли.
1: Макет орбитальной станции «Мир». Скафандры космонавтов.
2: Так, а тут что? Кресла, экраны, ква-ква какие-то.
3: Это, лягушка, симулятор. Хочешь попробовать себя в роли космонавта и пристыковать космический корабль к орбитальной станции?
2: Конечно, хочу. Так, ближе, ближе. Есть стыковка. Получилось. Ой, фух, ну после такого приключения требуется подкрепиться.
3: В кафе-музее гостей ждут космические тюбики с борщом, кашей с мясом или компотом. Кстати, сейчас, лягушка, большинство космических блюд упаковывают в пластик или банки. Но космическое питание – это еще не все. Калуга славится своим необыкновенным тестом.
2: Тестом?

0: и смешивают с горячим сахарным или медовым сиропом, пряностями, гвоздикой, корицей, анисом. А также добавляют, например, миндаль и другие орехи. И цукаты.
1: Просто рассыпается во рту. Тесто, спутники – это все замечательно и чудесно. А где же мы мокрого соловья будем искать? Что тут в Калуге еще есть такого необыкновенного?
0: Калуга – древний город. Есть и величественные храмы, и купеческие дома, старинные музеи, парки, усадьбы, смотровые площадки. С них можно любоваться на красавицу Аку. А еще тут много памятников.
1: Вижу. Девушка стоит с табличкой, а на табличке вопрос. Нет лишнего билета?
0: Да, перед театром. А недалеко бронзовый денежный мешок.
1: Блестит.
2: Так это потому, что его все трут на удачу.
0: А перед университетом сидит любимец студентов. Кот-ученый в очках и с книгой. А еще есть городовой с собачкой. А еще...
1: сказочный теремок.
0: Это лягушка «Дом мастеров».
1: Может, тут найдется мокрый соловей?
2: Посмотрим, посмотрим.
1: Игрушки! Ух, глиняные!
0: Это хлудневская игрушка. Такие глиняные фигурки в деревне Хлуднево, что недалеко от Калуги, делают уже 5 веков. Петушки, кони, козы, коровы, медведи, всадники, барыни с детишками. Игрушки цветные. Черный цвет делали из отвара ольховых веток. Оранжевый – из зверобоя. Светло-желтый – из цветов ромашки. Темно-синий – из васильков. Зеленый – из черной ржи. Желтый – из гречихи и луковой шелухи. О как!
1: А что это за горшочек с ручкой? Интересно. А в ручке-то дырочка.
0: А ты, лягушка, в горшочек этот воды налей и подуй.

0: а внутри свистулька. Как соловей свистит?
1: Вода?
0: Соловей! Мокрый соловей! Нашла, нашла! Кто бы мог подумать, Глобус, что в таком космическом городе, как Калуга, есть древние игрушки, такие как мокрый соловей?
2: В этом-то и богатство земель русских. Будущее здесь всегда рядом с прошлым.
0: Да, вот калужское тесто, знаменитый десерт. Сейчас чайку заварим, отведаем и будем к новым кваква-кваникулам готовиться.

0: радио.
1: Слушайте в программе «Каникулы лягушки-путешественницы».
2: Я верю, друзья, караван и ракет помчат нас вперед от звезды до звезды.
1: Глобус, что это ты вдруг песню космическую запел?
2: В путешествии собираюсь.
1: Ква-ква, космос.
3: Очередное путешествие в эту субботу на детском радио. Ква-ква.
4: Что нам делать целый час? Это спросим мы у вас.
5: Детское радио представляет
6: развлекательно-мечтательный,
7: рисовательно-сочинятельный
8: и подарковручательный
9: час без правил на детском радио.
4: Вы сами придумываете задания для тех, кто дозвонится в эфир.
10: Спеть,
11: мяукнуть, сыграть в игру.
4: И сами выполняете задания, которые придумали для вас.
12: Изобразить слона?
4: Может и так, ведь это...
0: Час без правил
4: на детском радио. С 6 до 7 вечера по московскому времени. Нульплюс. Реклама.
13: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений.

0: сообщений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
1: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Эй, ребята, а вы любите играть? Хотите увидеть и опробовать новые игрушки первыми в стране? Приходите на финал конкурса Российского общества знания и движения первых «Родная игрушка. Москва». Национальный центр «Россия». Октябрь 2026 года. Вас ждут суперновинки от российских производителей и веселые интерактивные зоны. Мамы и папы, приходите играть вместе с детьми. Участие бесплатное. Регистрация на сайте конкурса «Родная игрушка». 0+.
3: Детское радио представляет новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно! Чудо-юдо!» В сказочном мире объявилось невиданное чудище. Кто такое на самом деле Чудо-юдо? Тайна, которую предстоит раскрыть знаменитым детективам. С 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. Категория 6+.
1: ОКПМ радио. ОГРН 115-77, 46-79, 24-55. Город Москва.
4: Спонсор ООО «План Б». Производитель лимонада «Яблоко ревень. Груша лимон». Порадуйте детей тем, что они любят. Лимонады с натуральным соком и миллионами веселых пузырьков. Откройте 3 сказочных вкуса. Яблоко ревень, груша и лимон. Вкусно, как в детстве.
3: Реклама.
5: Каким должен быть мужчина, чтобы купить тебе квартиру мечты?
6: Умным.
5: А богатым?
6: Не обязательно. Умные в первом ДСК покупают. Там фасады топ, дворы приватные, квартиры с мастер-спальнями.
5: Но это же что-то на богатом. Типа бизнес-класс.
6: Комфорт.
5: Повезло.
6: Ага, с мужчиной.
7: Квартиры в первом ДСК от 6 100 000 рублей. Стоит как комфорт. Ощущается как бизнес. Застройщик ООО «СССР Шереметьево 4». Проектная декларация на наш.дом.рф. Подробности на dsk1.ru.
8: Секретная миссия – попасть на вечеринку с крутейшими блогерами.
9: Готовы? Тогда встречаемся на Суперлайк-шоу. Милана Хаметова, Бетси, Вики Шоу, Казан, Адреналин Хаус и многие другие ждут тебя на музыкальной премии СТС Kids Суперлайк-шоу. 1 ноября. Москва. Лайф-арена.
1: Подробности на сайте superlikeshow.ru. Категория 6+.
10: Наполните жизнь новым вкусом. Творите, экспериментируйте. Вместе с сыром «Фитакса». «Фитакса» все
11: вкусней. Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8-495-921-40-41.
12: А знаете ли вы, что...
13: Первая игрушка на Марсе будет тюлень.
11: Это и еще много чего интересного слушайте в программе
12: «Ужасно интересно».
13: Все то, что неизвестно.
11: По выходным на детском радио.

0: Московское время 16 часов.
1: В эфире Детское радио. Детское радио.
2: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио. Новости.
3: Здравствуйте! В студии Ярослав Попов. В этом выпуске новый динозавр, игрушечный космонавт, новый спектакль «Хрум». В Китае нашли нового динозавра. Его окаменевшему скелету более 120 миллионов лет. Ученые говорят, что этот динозавр выглядел как нечто среднее между современным медведем и хищной птицей. Его назвали кайрозавр чанлиенсис в честь бога Кайры из мифов и местечка Чанли, в котором нашли окаменелости. Этот мишка был ростом с одноэтажный дом и весил, как два холодильника. На передних лапах у него росли огромные когти. Один даже был приподнят. Такого еще ни у кого не встречали. Но самое интересное...

его зубы. Их было больше 30 в верхней челюсти и около 45 в нижней. Он был самым зубастым среди сородичей, так что встреча с ним не сулила ничего хорошего. В честь Всемирной недели космоса в планетариях разных стран проходят экскурсии и выставки. На некоторых из них можно увидеть космонавта Пикачу. Знаменитый персонаж выбрался из игровой приставки и слетал в космос. Плюшевый Пикачу провел на Международной космической станции почти 2 месяца и больше 1000 раз облетел вокруг нашей планеты. Теперь забавный желтый герой будет путешествовать по Земле. Его покажут на выставках в космических музеях. Из Европы переносимся в Россию. В Москве появилось «Чудо-Юдо». В концертном зале гостиницы «Космос» показывают новый музыкальный спектакль «Хрум! Осторожно, Чудо-Юдо!». На этот раз знаменитым детективам придется отыскать загадочное существо, которое разрушает и портит сказки. Исчезли магические предметы, пропали младшая дочь купца Алёнушка и спящая Белоснежка. Это самое запутанное дело в истории детективного агентства «Хрум». Все подробности о сеансах на сайте dtfm.ru. На этом пока все. Выпуск для вас подготовил Ярослав Попов, служба информации детского радио.

0: «Развивайка» с Кириллом Рассказкиным и просто Ириской.
1: Ребята, дневное шоу «Развивайка» продолжается. Ну что ж, как ты думаешь, наши мальчишки и девчонки разбираются в игрушках, Кирилл?
2: Ну, конечно.
1: Я думаю, они главные по игрушкам у нас. Ребята, если вы разбираетесь, то детское радио и общество знания ищут как раз главного по игрушкам. Ребенка, который станет народным экспертом во всероссийском конкурсе «Родная игрушка». Там разные серьезные взрослые придумывают игрушки для детей, ну а дети решают, что им больше всего нравится.
2: Заходите, друзья, на сайт детского радио, заполняйте форму участника, делитесь своей видеозаявкой, в которой нужно рассказать о своей любимой игрушке, ну или настольной игре, и объяснить, почему вот именно ты, наш юный друг, должен стать главным по игрушкам и выиграть главный приз. А это возможность 19 октября побывать в Москве на финале конкурса «Родная игрушка», оценить работы в качестве народного эксперта.
1: Конкурс «Главный по игрушкам». Условия участия на сайте детского радио dtfm.ru. Категория 0+. Так, ну, зайдем еще в сообщалочки, почитаем, какие вопросы задали бы ребята осьминогам, да, если бы они оказались в подводном мире. Сегодня Всемирный день осьминога отмечаем на детском радио. Вот, например, Ярослава пишет, что она бы уточнила у осьминога, как он любит вообще проводить свое время? То есть он больше бодрствует или все-таки любит поспать? Соня он.
2: Да. Ну и я смотрю, еще Саша пишет. Вопрос у него следующий. Какая рыба самая вкусная?
1: Да, то есть любимое блюдо осьминога.
2: Любимое блюдо осьминога.
1: Я тоже предлагаю выяснить про осьминога что-то поподробнее. Мы хоть и поделились полезной информацией, но совсем скоро мы выйдем на связь и пообщаемся с гидом-экскурсоводом Крокус-Сити Океанариума. И она нам обязательно расскажет что-то интересненькое про осьминогов. Поэтому оставайтесь на детском радио.

0: Жуй кокосы, ешь бананы, чунга-чанга.
1: Чунга-чанга.
2: Разбивайка.
3: С Кириллом Рассказкиным и просто Ириской.
2: Итак, с нами на связи Мария Добрякова, гид-экскурсовод Крокус Сити Океанариума. Мария, здравствуйте.
4: Здравствуйте, Мария.
5: Здравствуйте.
2: Мария, сегодня мы на детском радио отмечаем Всемирный день осьминога. И хотелось бы у вас узнать поподробнее об этих моллюсках. Правда ли, что у осьминога мозг находится не только в голове, но и в щупальцах? Для чего ж так задумано-то природой?
5: Да, это абсолютно верно. На самом деле осьминоги в этом плане могут похвастаться очень развитой нервной системой. У них действительно не один мозг, у них целых 9 мозгов. То есть у них есть один центральный мозг, который спрятан где-то в их туловище, и 8 мозгов, которые расположены в каждом из щупалец. Это на самом деле нужно, чтобы каждое щупальце могло самостоятельно двигаться, искать еду, ощупывать предметы, и чтобы как бы не нужно было информацию пропускать через центр. То есть щупальце — это по факту чуть ли не отдельный организм для изучения пространства вокруг.
4: Угу, интересно. А зачем тогда ему сразу 3 сердца? И кровь еще, между прочим, почему-то голубая.
5: Все дело в том, что осьминоги, в отличие от нас с вами, они живут в воде. И им нужно постоянно накачивать в тело богатую кислородом воду. И вот для этого им нужно 3 сердца. То есть 2 сердца работают на то, чтобы жабры постоянно там туда закачивалась вода, обогащалась кислородом. А потом 3-е сердце работает как мощный насос, который уже эту обогащенную кровь разгоняет по всему телу, чтобы донести прям кислород до всех-всех-всех кончиков его щупалец. А голубая кровь, потому что у него есть очень особенный белок в крови, который имеет сложное, страшное название гемоцианин. Там содержится молекула меди. И вот именно из-за этого страшного белка, который ответственен за транспорт кислорода по крови, у них очень красивого, необычного цвета кровь синяя, такая лазурная, как у аристократов.
4: С переливами.
2: Ну вот у осьминога совсем нет костей, и мы сегодня уже вспоминали о том, что он может пролезть в маленькую щелочку. А вообще, самая маленькая щелочка, в которую может пролезть осьминог, это какая по размерам должна быть?
5: На самом деле это очень сложный вопрос, потому что все зависит от конкретного осьминога.
2: В зависимости от его размеров, да?
5: Конечно, да, потому что если там осьминоги какие-нибудь огромные, то метра, например, размерами, то они могут и в совсем маленькую трубу залезть, там, до 3 сантиметров. Главное, это как у кошки, вот где усы пролазят, там и кошка пролезет. А у осьминога туда, где клюв залезет, туда и он сам тоже сможет пролезть. Так у него костей нету, а вот самое твердое образование в его теле – это клюв. И он совсем не эластичный, поэтому если клюв пролез, то и сам осьминог тоже может пролезть. А дальше все зависит конкретно от размеров животного.
4: Угу. Ну, как мы с вами понимаем, в принципе, тот же самый осьминог может вот пролезть какую-то щелочку для того, чтобы уйти от погони, уйти от преследователя. Но, насколько мы знаем, они еще используют, ну, вот такую, скажем, чернильную бомбу, да, такую домовую завесу, чернильную завесу. Они ее используют только для защиты или, может быть, для...

0: охоты и из чего, в принципе-то, сделаны чернила?
1: А преимущественно чернила они используют именно для защиты. То есть у осьминогов совсем нет никакой раковины, и если какой-то страшный хищник приближается, то они на крайний случай могут выпустить чернила. И там целый коктейль из разных веществ, но главное, что придает вот чернилам этот темный-темный цвет, это меланин. Это тот же самый пигмент, который у нас в волосах, например, содержится. Mm-hmm. Он и придает вот этот темный цвет, так еще и обоняние и зрение хищнику тоже может раздражать и вызывать какие-то неприятные ощущения.
0: Но это временно, да?
1: Да, конечно, это потом проходит.
0: А, все, хорошо. Mm-hmm. Глаза помыл и поплыл дальше.
2: А чем питаются осьминоги? Есть у них, может быть, какое-то любимое блюдо?
1: На самом деле осьминоги являются хищниками, и практически все, что им под руку попадется, они съесть могут, но некоторые исследователи говорят, что у них есть особенная любовь к крабам, ракообразным и некоторым креветкам. А так они очень любят и моллюсков, могут и каких-то червей съесть, и даже говорят, если какие-то рыбы, они тоже их могут схватить, но к креветкам и крабам у них особенная любовь.
2: А у вас в Крокус-Сити-Океанариуме есть осьминоги? Живут такие?
1: Да, у нас в экспозиции «Моря и океаны» живет чудесный осьминог Ося. Это осьминог Дафлейна. И мы вот как раз кормим самым-самым разным нашего прекрасного осьминога. И на него можно практически в любое время, когда работает наш океанариум, прийти и посмотреть.
2: Ося зовут его, да?
1: Ося.
2: Ося. Какая прелесть. Угу. Сколько лет ему, кстати?
1: Еще довольно молоденький осьминог, но... Еще пока что довольно молодой осьминог.
2: А по характеру?
1: Мы будем делать все, чтобы у него все было отлично в жизни.
2: Ага. А по характеру какой? Шустрый, не шустрый?
1: На самом деле все зависит от его настроения. Нервная система очень развита, но чтобы у него всегда было хорошее настроение, мы стараемся ему давать разнообразные игрушки. Мы ему и головоломки предлагаем, и бублики, и все, чтобы у него было всегда хорошее настроение.
2: Ох, как ему повезло-то, я считаю.
0: А, кстати, а сколько у нас осьминоги живут, если смотреть по максимуму?
1: А вот дольше всех на свете живут как раз осьминоги Дафлейна, вроде нашего Оси. Они могут доживать до 6-7 лет, и это считается невероятные осьминоги-долгожители.
0: А, я думал, сейчас
1: потому
0: скажешь,
1: что в основном
0: 60.
1: Осьминожки живут довольно мало.
2: Спасибо вам большое, спасибо. Мария. Очень интересно было послушать о жизни осьминогов. Гид-экскурсовод Крокус-Сити-Океанариума Мария Добрякова с нами была на прямой связи. Ну а впереди у нас игра.
0: Да, друзья мои, это будет полет мысли, а у нас с вами, смотрите, одновременный полет, и будем плавать с вами где-то в глубинах океана. Звоните скорее 8495-134-5664.

0: Так, это игра «Полет мысли» в эфире детского радио. Анечка, Ань, привет.
1: Привет, Анют.
2: Привет.
1: Итак, Анечка, условия предельно просты. Нам сейчас нужно будет по очереди всем называть слова, которые у нас ассоциируются друг с другом. Ну, начнем мы, например, давайте с осьминога. Да?
0: Давайте, вот. Сегодня Всемирный день осьминог.
1: Итак,
0: раз.
1: Смотри, я говорю осьминог. Ириска, у тебя осьминог с кем ассоциируется?
0: Щупальцы.
1: С чем? Щупальцы, отлично. Анют, у тебя щупальцы с чем ассоциируются?
2: Так... Вода.
1: Вода, хорошо. Так, я вода. Стакан.
0: Стакан. Мы уже играем во всем.
1: Да, конечно.
0: Так, я следующая, что ли? Стакан.
1: Да.
0: Стол.
1: Стол. У тебя с чем стол, Ань?
2: Тарелка.
1: Тарелка, умница. У меня тарелка со словом омлет.
0: Омлет. Сыр.
2: Пицца.
1: Пицца. Ой, вот это ты сейчас прям по-больному. Прям по-больному.
0: Так, ну ладно,
1: пицца,
0: хорошо.
1: Коробка.
0: Коробка, подарок.
2: День рождения.
1: О, день рождения, это хорошо. Шарики.
0: Шарики, детское радио.
2: Прямой эфир.
1: Прямой эфир, хорошо. Микрофон.
0: Кирилл Раскаскин.
1: И буквально-таки гонгом по голове Кириллу Раскаскину. Спасибо.
0: Ну, иногда можно.
1: Ну что, Жанечка, умница. Здорово сыграли. Молодец. Давай-ка мы тебе вручим подарок. Подушечку фирменную. Детско-родийную.
0: Ура! Поздравляем тебя, Анюта. Ты рада?
2: Да.
0: Ну, здорово, здорово. Не вешай трубочку, за эфиром расскажем, как забрать подарок. Ребята, заходите в телеграм-канал детского радио под постом «Тема дня». Пишите, о чем бы вы спросили осьминога, если бы очутились в воображаемом мире под водой.

0: Представьте, что вы оказались в Москве будущего.
1: А нам и представлять не надо. Мы здесь живем. Я Марат.
2: А я Алина.
1: А это наш верный друг Робопес.
2: В 2126 году тут такое происходит! Роботы, летающие машины, удивительные изобретения.
1: Каждый день новые приключения. И мы всегда в центре событий.
0: Марат, Полина и Робопес. Фантастический сериал о технологиях будущего. Новый сезон в эфире и на сайте Детского радио. 0+.
3: При поддержке Карачаровского механического завода.
4: В Москве много заводов и фабрик. Здесь производят все. От конфет до умных лифтов. Делают роботов, автомобили, космические спутники. Инженер – это круто. Он не волшебник, но может почти все.
2: Вот что вы услышите в очередном выпуске программы.
0: Хрум. Школа юного детектива.
1: А после что вы делали?
5: Ведьма продолжала широко улыбаться. Улыбка ни на секунду не сходила с ее лица.
6: А после воздухом на крылечке дышала. Ты славный мальчик. Заходи.
2: Хрум! Школа юного детектива на Детском радио.
7: В некотором царстве, в некотором государстве, на море, на океане, на острове Буяне, за 3-9 земель в 3-9 царстве жили-были девочки и мальчики.
8: Кто-то мечтает оказаться в сказке, а кто-то с ней просыпается или засыпает. Ведь на Детском радио сказки звучат и ранним утром, и днем, и вечером перед сном. Каждый день.
7: Вот и сказочке конец. А кто слушал, молодец.
0: 0+. Реклама.
9: Моторное масло G-Energy защищает двигатель вашего железного друга в любых условиях.

0: Energy Energy – значит настоящий друг.
1: Детское радио – это любимые герои, которые всегда с тобой. Книги, захватывающие приключения Веснушки и Кипитоши и головоломные детективные расследования агентства «Хрум», фирменные раскраски и альбомы для рисования, мешки для обуви, пеналы, ланчбоксы и бутылочки для воды. Теперь Веснушка, Кипитоша, Добрыня, Макс и Мария Петровна с тобой и дома, и в саду, и в школе. Интернет-магазин детского радио. shop.dtfm.ru ОГПМ радио. ОГРН
2: 1-10-7-46-79-24-55. Город Москва. 0+. Удачная сегодня рыбалка выдалась.
3: Да, клев тут отличный. Если бы не твой новый внедорожник, не добрались бы.
2: Да, хорош мой KGM Rexton. Это ж легендарный корейский Ssangyong на раме, с муфтой, классическим автоматом. Все по-честному. Собран в Корее, гарантия 5 лет и официальный сервис. Так что я в нем полностью уверен. Еще и купил выгодно.
3: Машина на года, сразу видно.
1: KGM Rexton. Надежный корейский автомобиль. Подробнее на kgm.ru.
4: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
5: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Реклама.
7: Каким должен быть мужчина, чтобы купить тебе квартиру мечты?
8: Умным.
7: А богатым?
8: Не обязательно. Умные в первом ДСК покупают. Там фасады топ, дворы приватные, квартиры с мастер-спальнями.
7: Но это же что-то на богатом. Типа бизнес-класс.
8: Комфорт.
7: Повезло.
8: Ага, с мужчиной.
9: Квартиры в первом ДСК от 6 100 000 рублей. Стоит как комфорт. Ощущается как бизнес. Застройщик ООО «СС Шереметьево 4». Проектная декларация на наш.дом.рф. Подробности на dsk1.ru.
10: Слушаю.
11: Марья Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
10: Что случилось, Добрыня?
11: Чудо-юдо сказки портит.
10: Это чудо-юдо, который из былин?
11: Да, Марья Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
1: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно! Чудо-юдо» с 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте детского радио dtfm.ru.
5: ОГПМ радио. ОГРН 1-10-7-46-79-24-55. Город Москва, 6+.
12: Ищите место, удобное всей семье? В Аристов Берег будут построены школа, детский сад и амбулатория. Закрытые дворы, игровое пространство, велодорожки создают безопасную среду. Разнообразные планировки с высокими потолками, квартиры с террасами. Здесь живут, а не просто ночуют. Аристов Берег. Один адрес для всей семьи. Скидки в офисе продаж. 8-495-308-06-28. Застройщик ООО «СЗ Аристова Сити». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8-495-921-40-41.
13: Разбивайка.
1: С Кириллом Рассказкиным и просто Ириской.
14: Ребят, мальчишки и девчонки, продолжаем вам рассказывать об осьминогах. Ну и давайте мы с вами немножечко поговорим об интересных фактах. Ну, во-первых, это одни из самых самосознательных животных. Вот так вот. А вообще в группу самосознательных животных также входят человекообразные обезьяны, дельфины, слоны, ну и, конечно же, люди. Считается, что из-за анатомии и способа функционирования их мозга, то есть осьминогов, они способны испытывать широкий спектр различных эмоциональных состояний. От веселья, вот буквально-таки, до грусти и даже депрессии.
15: А вообще, еще, ты знаешь, многочисленные исследования показали о том, что осьминогов, оказывается, можно обучить выполнять определенные задачи. По сути, дрессировать. Угу. Преодолевать всевозможные испытания. Но это особенно удивительно, учитывая, что, несмотря на свой природный интеллект, они одиночные животные. Как мы уже сказали, они любят в одиночку жить. И молодые осьминоги не получают никаких уроков, получается, от своих родителей. Да? Нет вот каких-то привычек, да, то есть обучение не в их природе, но они на это способны. способны.
14: Да, а еще, между прочим, осьминоги это одни из самых озорных и игривых животных, представляете? Вот так вот. И как в исследовательских учреждениях, так и в аквариумах и зоопарках нередко встречаются осьминоги, такие шалуны, которые плохо себя ведут, развлекаются и различными способами раздражают своих опекунов.
15: Ну вот видишь, мы пообщались уже с океанариумом и выяснили, что там как раз осьминожек такой, достаточно шустрый, динамичный.
14: Да.
15: Но и сотрудники тоже, понимаешь, создают все для него условия, чтобы он вел активный образ жизни, хорошо питался. Mm-hmm. То есть заботится о своем питомце.
14: Да. А еще что самое интересное, мы вам в самом начале говорили, что у осьминога может быть до 2000 присосок. Но одновременно с этим их руки не могут прилипать друг к другу или запутываться.
15: Ну, это да, это, я думаю, с природой так задумано.
14: Да.
15: Чтоб прилипало к чему угодно, но только не к себе.
14: Да.
15: Ребята, скорее звоните в прямой эфир, рассказывайте, если бы вы очутились в подводном мире, о чем бы вы спросили осьминога и что осьминогу рассказали бы о себе. 8495-134-56-64.

0: Байка.
1: С Кириллом Рассказкиным и просто Ириской.
2: Ярослав позвонил. Ярослав, привет.
3: Привет, Ярик.
4: Здравствуйте.
3: Так, рассказывай давай, если бы ты очутился на дне морском и встретил осьминога, что бы ты ему там такого рассказал-то?
4: Я ему бы рассказал бы о земной жизни.
3: Так.
4: Людей, там, животных.
2: Так, так, подробнее, что именно?
4: А именно не только про водный мир, как он там, только там живет, а на суше он не был ни разу. Я бы рассказала то, что есть на небе там солнце, звезды. Еще также рассказал то, что есть множество разных земных существ.
3: Угу. Так, и про какое бы, интересно, земное существо ты бы ему рассказал максимально подробно?
2: Да, сухопутное, да, которое у нас на суше.
4: Наверное, даже это будет насекомое, и это будет паук, наверное. Он там то ли в насекомое, то ли...
2: Ну... Паукообразные они называются.
4: Да. Угу.
3: Так, а почему выбрал именно паука?
4: Паук мне больше всего нравится, и он необыкновенный. У него тоже 8 лап, что ли, или 4. Я сам уже...

0: связь прервалась. Ну что ж, интересно, интересно, Ярослав, видимо, ты увлекаешься, изучаешь паукообразных. Возможно, у тебя даже энциклопедия есть про них.
1: Да, может быть.
0: Я думаю, что если бы он рассказал про пауков, не исключаю такого, Кирилл, что осьминог захотел бы подружиться с таким паучком.
1: Ну, потому что они стали бы мериться количеством лап, рук, вот этих
0: щупальцев.
1: Всех вещей, щупальцев, да. И, например, осьминог бы сказал, вот смотри, сколько у меня присосок. Паук бы сказал, смотри, сколько у меня волосинок.
0: Осьминог бы сказал, смотри, как я умею пулять свои чернила.
1: Но он бы сказал, смотри, как эти сейчас паутины в...
0: Да, слушай, смотри, они бы точно подружились.
1: Да, или
0: у них бы возник диалог, начали. Им
1: да.
0: Было бы о чем поговорить, пауку и осьминогу.
1: Да, мальчики такие мальчики.
0: Угу. Ребята, ну а время пришло поиграть на детском радио. Впереди у нас музыкальный шифр, скорее звоните 8495-134-56-64.

0: Музыкальный шифр.
1: Итак, нам позвонил Лёва. Лёва, привет.
2: Привет, Лёв.
3: Привет.
1: Лёва, рассказываем тебе правила игры. Сейчас мы зашифровали одну песню, которую можно слышать на детском радио. И ты постарайся угадать, что это за песенка по зашифрованным фрагментам. Первый фрагмент, конечно, будет самый сложный. Готов? Если что, будут подсказки.
3: Да.

0: вот прям что-то знакомое, вот прям что-то такое, вот прям мотив знакомый. Лев,
1: ну,
0: как
1: я бы не угадал, кстати.
0: Ну, я не угадала бы с первой попытки, но вот что-то знакомое. Очень знакомое.
2: Я не помню.
1: Ничего страшного, сейчас послушаем еще один отрывочек.

0: Это «Калинка-малинка».
1: Да, верно, действительно, действительно, действительно, «Калинка-малинка». Все верно, правильно. Ты дал ответ. Мы тебя поздравляем. Вручаем тебе ланчбокс детского радио. Поздравляем. Лёва, скажи, пожалуйста, вот если бы ты очутился в подводном мире, встретил бы осьминога, и у тебя была бы такая миссия осьминогу этому рассказать что-то о детском радио, что бы ты рассказал ему?
0: Я бы рассказала, что детское радио – это радио, и как к нему подключиться. А еще я бы ему рассказала, что там весело, и можно дозвониться до него, а еще можно пойти на экскурсию.
2: О, то есть вот это все вы бы обсуждали с осьминогом, да?
0: Да.
2: Ну, здорово. Так, хорошо. А что бы ты ему о себе рассказал?
0: Я бы рассказал то, что я живу в Москве, о моих занятиях и где я живу.
2: Так, а о каких занятиях?
0: Я занимаюсь гитарой, самбо и плаванием.
2: Ух ты, молодец какой. Смотри, сколько дел у тебя. Умница. Умница. Ну, хорошо.
1: Да, здорово, здорово.
2: Не можешь не радовать, да.
1: Спасибо, спасибо большое, Лёва, тебе за эту игру и за общение.
2: Трубочку не вешай, сейчас за эфиром расскажем, как забрать свой ланчбокс.
1: Ну, также благодарим всех ребят, мальчишек и девчонок, кто слушал сегодня дневное шоу «Развивайка», кто нам писал в телеграм-канал детского радио. Обязательно подписывайтесь на нас в социальных сетях, телеграм-канал детского радио, также во ВКонтакте. Заходите, следите за информацией, много веселеньких рилсов, видосиков мы также там публикуем. Ну и, конечно, оставайтесь с детским радио, потому что впереди какая игра, Кирилл?
2: Впереди у нас сундучок с секретом, а потом еще час без правил и музыкальный привет. Но, ребят, напоминаю вам, что и час без правил, и музыкальный привет вы будете писать в мой телеграм-канал Кирилл Дети ФМ. Поэтому успевайте подписаться, и будем с вами общаться именно в телеграм-канале.
1: Ну, а я побежала на экскурсию. Буду знакомить ребят с детским радио. И совсем скоро мы придем к тебе, Кирилл, в прямой эфир.
2: Супер!

0: каждый родитель желает знать.
1: Правда ли, что от морковки улучшается зрение, а от томатов лучше работает сердце? Сезон овощей и фруктов. Какие из них самые полезные? Именно об этом мы поговорим сегодня вечером. Разобраться помогу вам я, врач-педиатр, врач-диетолог Юлия Андроникова.
0: Каждый родитель желает знать. Сегодня в 22:00. Программа для взрослых на детском радио.
2: 18+.
3: Вот что вы услышите в очередном выпуске программы.
4: Ничегошеньки не понимаю.
0: С Веснушкой и Кипитошей.
5: Все хотят меня съесть. Ну что за люди, а? Ну прям слов нет. Вот сейчас чуть-чуть остыну и уйду от вас всех. Ветер, волны, поднять паруса, свистать всех наверх!
4: Ничегошеньки не понимаю!
0: На этой неделе на детском радио. Реклама.
6: Мама говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она, детская Сберкарта.
7: Оформите карту бесплатно, участвуйте в розыгрыше миллиона бонусов спасибо и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба. Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом детский. Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов спасибо. Действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru 0+.
8: SsangYong теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Torres с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
9: Указано максимальное время с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 октября 2026 года. Подробнее на KGM.ru и в официальных дилеров.
10: Вот и он. Финальный этап голосования за главных героев 2026. Только ты решаешь, кто победит.

0: сайт karusel.defistv.ru и выбирай. А 29 октября приходи на церемонию награждения в Кремле, где тебя ждет невероятно крутое шоу с участием любимых героев, топовых блогеров и звездных артистов. Билеты на сайте Государственного Кремлевского дворца. Дистанционный продавец ПГБУК ГКТ ОГРН 102-770-057-87-40. Адрес 109-012, город Москва, территория Кремль, здание 1, категория 6+.
1: Маланг любит поесть. И смешные костюмчики. Все это во «Вкусная точка». Собери коллекцию ластиков «Маланг» в костюмах любимых продуктов в «Kids Combo». А по QR-коду на упаковке ищи новую игру. Все как мы любим. ООО «Система ПБО 0+.»
2: Празднуем день рождения «Риф Гош» вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики «Риф Гош».
3: Реклама.
4: Каким должен быть мужчина, чтобы купить тебе квартиру мечты?
5: Умным.
4: А богатым?
5: Не обязательно. Умные в первом ДСК покупают.
6: Там фасады топ, дворы приватные, квартиры с мастер-спальнями.
4: Но это же что-то на богатом. Типа бизнес-класс.
5: Комфорт.
4: Повезло.
5: Ага, с мужчиной.
7: Квартиры в первом ДСК от 6 100 000 рублей. Стоит как комфорт. Ощущается как бизнес. Застройщик ООО «Шереметьево-4». Проектная декларация на наш.дом.рф. Подробности на dsk1.ru.
8: Миллионы тарелочки с золотой каемочкой в гипермаркете «Глобус». Со 2 сентября по 17 ноября выигрывай за покупки технику, сертификаты, сувениры «Глобус» и миллион для жизни со вкусом. 20 ноября выберем 22 миллионера.
9: «Глобус». 20 лет делаем жизнь вкуснее. Информация об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на globus.ru.
10: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8495 921 40 41.

0: В Москве 17:00.
1: В эфире Детское радио. Детское радио.
2: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио.
3: Скрыт подарок в сундучке. Сундучок тот на замке. Чтобы открыть его секрет, нужен правильный ответ. Сундучок с секретом.
0: Итак, мальчики и девочки, сундучок с секретом в эфире Детского радио начинается прямо сейчас. У нас с вами есть загадочка. Вчера мы начали отгадывать, что же скрывается в сундучке. Также, помимо всего прочего, и подсказки тоже у нас есть, и это не может не радовать. Поэтому вам будет сегодня уже попроще. 8-495-134-5664. Это номер прямого эфира Детского радио. Звоните, все вам напомню. И тот, кто отгадает, что скрывается в сундучке, заберет его себе. Звоните.

0: сундучок с секретом.
1: Машенька нам позвонила. Машуля, привет.
2: Привет.
1: Машенька, ты из какого города?
2: Из Москвы.
1: Угу. Чем ты увлекаешься, чем занимаешься?
2: Я занимаюсь рисованием.
1: Ну и нормально. Ну и скажи, рисую и рисую, куда уж больше-то. Молодец, да. Машенька. Да, золото мое. Давай-ка, Машулечка, с тобой сейчас попробуем не рисовалкой, а отгадывалкой заняться. Многие, Машуль, об этом мечтают, но не все таким обладают. Три вопроса ты задай в сундучке, что отгадай. Это не мягкая игрушка, не для того, чтобы плавать. Это не зверь, это не одежда. С этим можно играть, то, что в сундучке. Наливать туда ничего не надо. Ни пазл и ни набор для опытов. Чего-чего можно? Что, Машуль, можно? Машуль, я тебя плохо слышу очень.
2: Загадку можно повторить еще раз?
1: Многие об этом мечтают, не все таким обладают. Три вопроса ты задай в сундучке, что отгадай.
2: Это... Туда можно что-то положить?
1: Ну, чисто теоретически, да, но это не для того, чтобы туда что-то класть.
2: Это можно, типа, поставить на полку дубоваться?
1: Ну, что, в сундучке, да.
2: Так. Это формы человека или какого-то животного?
1: Это не в форме человека. Это не в форме человека.
2: Так.
1: Что же это? Итак, 3, 2, 1, ответ. Машулька! А ты тут вообще? Что-то у нас как-то это резко шипение пропало. Ощущение, что связь прервалась. А она и прервалась. 8, 4, 9, 5, 1, 3, 4, 5, 6, 6, 4. Ребята, звони.

0: секретом.
1: Артемушка нам позвонил. Привет, Тём.
2: Здравствуйте.
1: Тёма, а ты из какого города?
2: Из Смоленска.
1: Угу. Тёмушка, ты готов услышать загадку и подсказки?
2: Ну да.
1: Хорошо, только слушай внимательно. Договорились, чтобы мы с тобой не повторялись одними и теми же вопросами, грубо говоря, на которые ответ-то уже есть. Многие об этом мечтают, не все таким обладают. Три вопроса ты задай в сундучке, что отгадай. Итак, это не мягкая игрушка, не для того, чтобы плавать, не для того, чтобы в это что-то класть или наливать. Именно то, что... Подожди. Именно то, что в сундучке можно поставить на полку. Это не зверь, не человек. С этим можно играть, с тем, что в сундучке. Это не пазл, не набор для опытов.
2: Это круглое?
1: Ну, ты знаешь... Нет, давай так скажу. Нет, не круглое. Так.
2: Это что-то... его можно выносить на улицу?
1: Что-что?
2: Это можно выносить на улицу?
1: Ну вот то, что в сундучке, чисто теоретически можно вынести на улицу, да. А так это вообще часто можно встретить на улице. Давай я даже вот так скажу. Это часто можно встретить на улице.
2: Это что-то стрелять.

0: стреляет?
1: Нет, слава богу, не стреляет. Итак, не мягкая игрушка, не стреляет. Так, по поводу вот круглой. Круглые, давай так я скажу. У этого, давай вот так скажу. У этого есть круглые элементы. Вот так вот. Есть круглый элемент. Или округлый элемент. Вот что-то типа такого. Так. Это часто можно встретить на улице. Не для того, чтобы плавать, не для того, чтобы в это что-то класть или наливать. Что в сундучке можно поставить на полку. Это не зверь, не человек, не одежда. С этим можно играть. Это не пазл, не набор для опытов.
0: Мяч.
1: Мяч?
0: Да.
1: Мяч. Таков ответ. Сундучок. Открой секрет. Нет, не мяч, не мяч, Артемушка. Ну что ж, я тебя благодарю за звонок. Вопросы были хорошие, очень все логично. 8-495-134-5664. Это номер прямого эфира детского радио. Ребята, позвоните. Вопросики вам напомню, точнее, загадку вам напомню, подсказки вам напомню. От вас ждут три вопросика.

0: сундучок с секретом.
1: Итак, ребята, мы продолжаем играть в сундучок с секретом. Напомню вам номер прямого эфира 8495-134-5664. Нам Элина позвонила. Элина, привет. Привет. Итак, Элинушка, я тебе сейчас напомню загадку и подсказки. Договорились?
2: Да.
1: Многие об этом мечтают, не все таким обладают. Три вопроса ты задай в сундучке, что отгадай. Не мягкая игрушка, не стреляет, есть округлые элементы. Это часто можно встретить на улице. Не для того, чтобы плавать, не для того, чтобы в это что-то

0: класть или наливать. Что в сундучке можно поставить на полку? Это не зверь, не человек, не одежда. Можно с этим играть. Это не пазл, не набор для опытов и не мяч.
1: Это для девочек?
0: Ты знаешь, это и для девочек, и для мальчиков.
1: Там есть колеса?
0: Нет, колес нет.
1: А

0: Это приносит радость?
1: Ну, конечно. Итак, значит, и для девочек подойдет, и для мальчиков. Колесу этого нет. Радость, естественно, это приносит. Ну, а как, может, что в сундучке радость не приносить?
0: Можно посовещаться?
1: Давай, давай, давай, давай. Что же может быть в сундучке-то? Итак. Что же это?
0: Игрушечный домик.
1: Домик. Таков ответ. Сундучок. Открой секрет. Вот это сейчас было очень неожиданно. Максимально неожиданно. И да, это действительно домик. Это конструктор Заюшкина избушка. Ну, избушка, домик, да, все верно. Ты как догадалась-то, Элин?
0: Сама.
1: Да это я понял, что сама. Ну, ладно, в любом случае, метод дедукции, видимо, какой-то был только что применен. Я тебя поздравляю, не вешай трубку. За эфиром сейчас расскажем, как забрать свой приз. Ну, а мы, ребята, с вами продолжаем. Волшебный звук услышали, новый приз вас уже ждет в сундучке.

0: Сундучок с секретом.
1: В некотором царстве, в некотором государстве, на море, на океане, на острове Буяне, за 39 земель в 39 царстве жили-были девочки и мальчики.
2: Кто-то мечтает оказаться в сказке, а кто-то с ней просыпается или засыпает. Ведь на детском радио сказки звучат и ранним утром, и днем, и вечером перед сном. Каждый день.
1: Вот и сказочке конец. А кто слушал, молодец.
2: 0+. Реклама.
3: Ты на новом авто? Поздравляю. Что за модель? Доволен? Это KGM Torres, бывший Сан Йонг. В Корее сделан. Автомат, полный привод. На дачу ездим, путешествуем. Полет отличный. Удобно, надежно, безопасно. И гарантия 5 лет. Дает уверенность всей семье. И купил выгодно.
4: И мне пора обновиться. Но на что? Кругом новые марки. Рекомендуешь?
3: Конечно.
5: Пап, а можно я цвет выберу?
4: Можно.
2: KGM Torres. Надежный корейский автомобиль. Подробнее на kgm.ru.
6: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
7: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
2: Детское радио и «Аквамарис» представляют.
9: Привет! Я осьминожка Марис, тот самый из Адриатики. Приглашаю вас в большое путешествие по морям нашей планеты.
2: Сколько на Земле морей? Чем они отличаются друг от друга? И кто в них обитает? Узнаем в программе «Морские путешествия осьминожки Мариса».
9: Полный вперед!
2: «Морские путешествия

0: «Осьминожки Мариса». Слушайте на Детском радио. 6+.
1: При простуде или насморке промывание «Аквамарис Бэби» с водой Адриатического моря может ускорить выздоровление. «Аквамарис» всегда рядом, чтобы помогать. Для детей с 3 месяцев.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

счастливых. Заберите карту от ИЛСИН на кассе «Пятерочки» или «Перекрестка» и получите 1000 рублей на покупки. Подробнее на myapelsinkart.ru. АО «Альфа-Банк» 12+.

0: Реклама.
1: Каким должен быть мужчина, чтобы купить тебе квартиру мечты?
2: Умным.
1: А богатым?
2: Не обязательно. Умные в первом ДСК покупают. Там фасады топ, дворы приватные, квартиры с мастер-спальнями.
1: Но это же что-то на богатом. Типа бизнес-класс.
2: Комфорт.
3: Повезло.
2: Ага, с мужчиной.
4: Квартиры в первом ДСК от 6 миллионов 100 тысяч рублей. Стоит как комфорт. Ощущается как бизнес. Застройщик ООО СССР Шереметьево 4. Проектная декларация на наш.дом.рф. Подробности на dsk1.ru.
5: Любимые герои, песни, блогеры. Все, кого ты любишь, соберутся вместе на национальной детской премии «Главные герои 2026». Голосуй на сайте karusel.defistv.ru до 20 октября включительно, а 29 октября встречай их на главной сцене в Государственном Кремлевском дворце. Билеты на сайте Государственного Кремлевского дворца. Дистанционный продавец ФГПУК ГКД ОГРН 102-770-057-87-40. Адрес 109-012, город Москва, территория Кремль, здание 1, категория 6+.
0: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.

0: Сундучок с секретом.
1: Итак, ребята, мальчишки и девчонки, продолжается «Сундучок с секретом». Уже совсем скоро мы пообщаемся с очередным участником. Напомню вам номер прямого эфира 8-495-134-5664. Но прежде всех вас я приглашаю на сайт detfm.ru включить прямую видеотрансляцию, где вы увидите молодого человека 8 лет от роду. Между прочим, сегодня как раз 8 лет ему и исполнилось, который сидит, не поверите, на месте Ириски. Да, и это Артемий пришел к нам в гости на экскурсию вместе с мамой Еленой. Вот сейчас они у нас здесь в студии. Артемий, привет.
2: Здравствуйте.
1: Артемий, ну рассказывай, у тебя сегодня день рождения?
2: Да.
1: Да, с которым мы тебя, собственно, все и поздравляем. 8 лет тебе?
2: Да.
1: Угу. О чем мечтают люди 8 лет, Артемий? Вот расскажи нам.
2: Я, честно, о таком недалеком обычно мечтаю.
1: Ну, например?
2: Да, обычно ни о чем вообще.
1: Вообще не мечтаешь? Ну, слушай...
2: Я радуюсь тем, что у меня есть.
1: Это очень хорошо, но ведь какую-то все равно, знаешь, такую небольшую мечту, какую-то небольшую цель нужно же ставить перед собой.
2: Ну да, я вообще отчасти уже... уже я много кем уже хочу стать.
1: Например?
2: Например, футболистом.
1: Хорошо.
2: Это так отчасти.
1: Так, еще, помимо футбола.
2: Ну, хотел бы стать строителем, как папа.
1: Так, тоже хорошо, тоже дело полезное. Так, а что все-таки перевешивает больше, спорт или строительство?
2: Мне, честно, обычно и то нравится. Строительство, как сказать, благоустройство человека. Богу сказать, тоже развлекаешь человека, как сказать, весь мир смотришь, не отлипается.
1: Действительно.
2: Ну и вообще, как сказать... Можно так вообще, как сказать, гарантию поставить, то, что Россия, как сказать, у нее вообще нет пределов.
1: Mm-hmm. Это абсолютно верно. Пределов точно никаких нет. В общем, порешали. В будни стройка, выходные спорта.

0: спорт. Вот. А сундучок секретом любишь?
1: Да.
0: Прекрасно. Давай. Тогда совсем скоро вместе с Ириской ты сыграешь в сундучок секретом. А я вот сейчас, кстати, еще смотрю на картину, которую ты нам принес. Здесь у нас и кто? И кипятошка, и веснушка, и чьи-то руки, да, которые тянутся у нас.
1: Ну да, кого-то человека, который будет играть, выбирать что.
0: Ага, понятно. Ну что ж, мой дорогой, спасибо тебе огромное, во-первых, за то, что пришел в свой день рождения к нам в гости. Во-вторых, за картину тебе тоже огромное спасибо. Ну и желаю тебе открыть сундучок секретом. Ну и, конечно же, чтобы все твои мечты обязательно исполнялись.
1: Огромное спасибо.
0: Тебе спасибо. Итак, ну что ж, друзья мои, давайте-ка сыграем с вами все-таки сундучок секретом. Нам Аксинья позвонила. Аксинья, привет. Аксинья. Аксинья, что-то со связи. 8-495-134-5664. Номер прямого эфира детского радио. Давайте-ка, ребят, позвоните. Я вам новую загадку прочту. Вы три вопросика своих зададите. Подсказочки мы с вами какие-то получим. Потом, если сундучок откроете, подарок себе заберете. 8-495-134-5664. Тимур нам позвонил. Тимур, привет.
2: Здрасте.
0: Тимурушка, готов загадку услышать?
2: Да.
0: Умница. Что же спрятал сундучок, догадайся ты, дружок. Может, даже и встречал, когда где-то ты бывал. Давай вопросики.
2: А это животное?
0: Да, животное.
2: А оно дикое?
0: Дикое?
2: Да.
0: Да, это хорошо. Что да?
2: Ну, оно дикое?
0: Да.
2: Животное?
0: Да.
2: Ну, а у него есть рога?
0: Без рогов.
2: Ну, тогда это, наверное, волк?
0: Наверное, волк. Таков ответ. Сундучок открой. Секрет. Дикое, безрогое. Нет. Не дикий, безрогий, это не волк. Спасибо тебе огромное, Тимурушка, за звонок. Ребята, сундучок секретом продолжается.

0: секретом.
1: Продолжает сундучок секретом, и нам Тимур позвонил. Тимур, привет. Тимур. А вот и нет. 8-495-134-5664 это номер прямого эфира детского радио. Сундучок секретом продолжается, друзья мои, поэтому скорее звоните. У нас есть уже целых 4 подсказки. Есть загадка, ну и, соответственно, как вы понимаете, с каждым разом, с каждым звонком шансы все увеличиваются и увеличиваются, потому что информации о том, что скрывается в сундучке, становится все больше и больше. 8-495-134-5664, номер прямого эфира. И нам уже дозвонился, Настя нам дозвонился. Настя, привет!
2: Здравствуйте.
1: Настюш, ну что ж, у тебя там приемник выключен, громкая связь выключена?
2: Да.
1: Молодец. Слушай загадку. Что же спрятал сундучок, догадайся ты, дружок. Может, даже и встречала, когда где-то ты бывала. Это какое-то дикое животное, безрогое. И не волк.
2: Семейство кошачьих или какое?
1: Хороший вопрос. Нет, не кошачьи. Так.
2: А в воде живет?
1: Нет, в воде не живет.
2: Это медведь?
1: Угу. То есть сразу ответ дашь, да?
2: Да.
1: Ну давай попробуем. Медведь. Таков ответ. Сундучок открой. Секрет. Что-то засмеялся сундучок. Что-то засмеялся сундучок. А вот, кстати, странно, что же это он? Давайте-ка попробуем еще раз. Сундучок, уверен ли ты? А вот другое дело. Ну, конечно, медведь, молодец, умница. Настя, как ты так быстро догадалась?
2: Мы на Камчатку ездили с родителями.
1: А, понятно. И, в общем, судя по всему, где-то ты там медведя видела, да?
2: Да.
1: Ух ты, здорово. Ну что же, я тебя поздравляю. Теперь у тебя есть совой Мишка. Слава богу, игрушечный. Это не может не радовать. Ты, главное, трубочку сейчас не вешай, Настенька. Мы тебе за эфиром расскажем, как забрать свой приз. Ну а с вами, ребятки, мы продолжаем играть в сундучок секретом. Новый подарок вас уже ждет. 8-495-134-5664. Звоните.

0: Итак, друзья, продолжается сундучок секретом, и нам позвонил очередной участник. Привет!
1: Здравствуйте!
0: Давай знакомиться, меня зовут Кирилл.
1: Меня Варя.
0: Очень приятно, Варюш. Итак, Варенька, ты сейчас первый услышишь загадку. Подсказок нет. Будет сложно, но я в тебя верю. Договорились?
1: Да.
0: Ну, поехали. С этим скучно не бывает, если только отгадаешь, что же спрятал наш сундук. Жду вопрос, милый друг.
1: Это игрушка?
0: Ну, это не совсем игрушка.
1: А это мягкая?
0: А, нет, не мягкая.
1: А это что-то электронное?
0: А, нет, не электронное.
1: А можно посвящаться?
0: Давай, посвящайся, да. Значит, с этим скучно не бывает, если только отгадаешь, что же спрятал наш сундук, жду вопросы, милый друг. Ни игрушка, ни мягкая, ни электронная. Итак, что же, Варя, в сундучке?
1: Ланчбокс,
0: таков ответ. Сундучок, открой секрет. Нет, не ланчбокс, но очень хорошее предположение, между прочим. Спасибо тебе огромное, Варюшенька, за звонок. Итак, ну что ж, друзья мои, все. На сегодня сундучок с секретом заканчивается. Завтра с вами будем отгадывать, что там скрывается. Впереди у нас час без правил и музыкальный привет. Напомню, что в часе без правил творческое задание у нас с вами будет в моем телеграм-канале Кирилл Дети FM. Туда нужно будет присылать все свои сообщения. Ну и, конечно же, помимо всего прочего, также еще музыкальный привет тоже будет в моем телеграм-канале Кирилл Дети FM.

0: секретом.
1: Слушайте в новом выпуске программы «Хрум».
2: Мост как мост, обыкновенный.
3: Макс, ну ты прям как доктор Ватсон в кино. Этот мост только с виду обыкновенный, а на самом деле... Знаешь, какая тут жуть происходит? Сказочная. Тут нехорошее место. Так что ты свое легкомыслие оставь.
4: Хрум. Очередное расследование.
5: Слушай в эту субботу в 12:30.
4: В эфире детского радио.
6: Гвоздь, галстук, батарейка, варежка, коньки, зонтик,
7: матрешка, очки, пальто, ножницы, вилка, лопушка, спички, ручка, щетка.
8: Ух, и это еще не все вещи, которые с удовольствием сами о себе рассказывают.
9: Вы даже не представляете, сколько интересного можно узнать о самых, казалось бы, обыкновенных вещах. Не верите? Так послушайте программу «Необыкновенные истории обычных вещей». Каждый день с понедельника по пятницу на детском радио.
4: Реклама.
10: Празднуем день рождения «Риф Гош» вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики «Риф Гош».
11: Сан Йонг теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Torres с выгодой до 1 600 000 рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
12: Возможно, максимальная выгода с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 октября 2026 года. Подробнее на KGM.ru и в официальных дилеров.
13: Эй, ребята, а вы любите играть? Хотите увидеть и опробовать новые игрушки первыми в стране? Приходите на финал конкурса Российского общества знания и движения первых «Родная игрушка. Москва». Национальный центр «Россия». Октябрь 2026 года. Вас ждут суперновинки от российских производителей и веселые интерактивные зоны. Мамы и папы, приходите играть вместе с детьми. Участие бесплатное. Регистрация на сайте конкурса «Родная игрушка». 0+.
14: Осенью погода любит преподносить сюрпризы.
15: А мы к ним готовы. «Фандэй» – яркая, удобная, современная верхняя одежда для любой осенней погоды.
14: «Фандэй» – для всех.

0: семьи.
1: И по доступной цене. Куртки от 2999 рублей.
2: Маланг любит поесть. И смешные костюмчики. Все это во «Вкусная точка». Собери коллекцию ластиков «Маланг» в костюмах любимых продуктов в «Kids Combo». А по QR-коду на упаковке ищи новую игру. Все как мы любим. ООО «Система ПБО 0+.»
0: Реклама.
3: Каким должен быть мужчина, чтобы купить тебе квартиру мечты?
4: Умным.
3: А богатым?
4: Не обязательно. Умные в первом ДСК покупают. Там фасады топ, дворы приватные, квартиры с мастер-спальнями.
3: Но это же что-то на богатом. Типа бизнес-класс.
4: Комфорт.
3: Повезло.
4: Ага, с мужчиной.
5: Квартиры в первом ДСК от 6 100 000 рублей. Стоит как комфорт. Ощущается как бизнес. Застройщик ООО «СС Шереметьево 4». Проектная декларация на наш.дом.рф. Подробности на dsk1.ru.
6: Наполните жизнь новым вкусом. Творите, экспериментируйте вместе с сыром «Фитакса».
7: Детское радио представляет новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно, чудо-юдо». В сказочном мире объявилось невиданное чудище. Кто такое на самом деле чудо-юдо? Тайна, которую предстоит раскрыть знаменитым детективам. С 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. Категория 6+.
8: ОГПМ радио. ОГРН 115 77 46 79 24 55. Город Москва.
0: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.
9: А знаете ли вы что?
10: Собака может рисовать не хуже человека.
11: Это и еще много чего интересного слушайте в программе
9: «Ужасно интересно».
12: Все то, что неизвестно.
11: По выходным на детском радио.
13: Рядом, а не видно. Без языка, а слышно. Говорит, поет, скучать не дает. Назови-ка его.
14: В Москве 6 вечера.
15: В эфире детское радио. Детское радио.
16: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио.
17: Час без правил.
14: Ну что ж, мальчики и девочки, час без правил на детском радио начинается. Меня по-прежнему зовут Кирилл Раскаскин. Всем желаю отличного вечера. Ну и, конечно же, по нашей традиции напоминаю вам номер прямого эфира 8495-134-5664. Звоните, первый дозвонившийся может сделать в эфире все, что захочет. Также творческое задание. Так, напомню вам, что сегодня творческое задание мы делаем, выполняем в моем телеграм-канале Кирилл Дети ФМ. Под соответствующим кружочком. Вот последний кружочек как раз это творческое задание. Я там про него рассказываю, ну и сейчас продублирую. Так как сегодня Всемирный день осьминога, я вам предлагаю придумать небольшой рассказ, в котором осьминожка выполнял бы главную роль, да, был бы главным действующим лицом. Вот придумайте, как бы этого осьминожку звали, небольшой сюжетик, опишите и присылайте вот как раз в комментариях под кружочком в телеграм-канале Кирилл Дети ФМ. Это будет творческое задание у нас. И еще раз напомню номер прямого эфира 8495-134-5664.
17: Час без правил.
15: На детском радио.

0: без правил.
1: На детском радио.
2: Алиса нам позвонила. Алиса, привет.
3: Здравствуйте.
2: Алисушка, из какого ты города?
3: Я из города Москва.
2: Угу. Чем увлекаешься, чем занимаешься?
3: Занимаюсь хореографией и увлекаюсь фортепиано.
2: Ой, как здорово. Хватает на все или времени у тебя?
3: Да, хватает.
2: Это самое главное. Молодец. Так, ты первый дозвонившийся, Алисушка, в час без правил. Что будешь делать?
3: Я буду петь «Мама» с песенкой Милана Хаметова.
2: Ой, какая прекрасная песня. А у тебя песик-то есть?
3: Нету, но есть рыбки.
2: Ну, тоже неплохо, между прочим. Тоже неплохо. Ну, давай, исполни нам, пожалуйста, эту восхитительную песню.
3: Мама купит песика с маленьким круглым носиком, глазки словно звездочки, хвостик знаком вопросика. Папа купи песика с маленьким круглым носиком, чтоб все говорили, а кто-то такой хорошенький. Мама купи, папа купи, тут такой хорошенький. Мама купи.
2: Все?
3: Папа купи, да.
2: Молодец, молодец. Ну, было красиво, мне понравилось. Так, оставим задание следующему участнику?
3: Да.
2: Какое?
3: Пусть он зовет 5 видов танцев.
2: О, 5 видов танцев. Хорошо, ага. Договорились, Алисушка, тебе спасибо огромное. 8495-134-5664. Ребята, позвоните и назовите, пожалуйста, 5 видов танцев.

0: без правил.
1: На детском радио.
2: Ох, друзья мои, ну вот слушаем мы с вами детское радио. Наслаждаемся песнями, которые звучат в эфире. А под песней что нужно делать? Подпевать раз и подтанцовывать два. Вот как раз про танцы мы сейчас с Мишей поговорим. Миш, привет.
3: Здравствуйте.
2: Мишенька, сколько лет тебе?
3: 9.
2: Угу. Миш, как у тебя с танцами дела?
3: Я, конечно, не танцую, но танцы знаю.
2: Угу. А вообще не танцуешь, что ли?
3: Не люблю.
2: Ага, скажи, танцы это немножко не мое, да? Вот я что?
3: Да, не мое.
2: А что твое?
3: Я скорее шахматист.
2: Да, правильно скажи. Что мне эти ваши танцы?
3: Я шахматист, я с третьим спортивным разрядом.
2: А, ну все, о чем мы вообще говорим? А, так, но тем не менее, ты сказал, что знаешь, да, танцы?
3: Да.
2: Ну, давай, назови.
3: Танго, вальс, брейк-данс, кан-кан и ча-ча-ча.
2: Так, ну-ка, это у нас, смотри, как ты быстро справился. Только, ну-ка, еще раз назови.
3: Танго, вальс, брейк-данс, кан-кан и ча-ча-ча.
2: Да, вообще, на счет раз буквально-таки. Молодец. Аплодисменты в твою честь уже прозвучали. Это было великолепно, Мишенька. Тебе огромное спасибо. Вот так вот здорово. Ты знаешь, мне кажется, и танцор из тебя, дорогой мой друг, тоже очень-очень неплохой. Ну, вот так вот. Угу. А какое задание оставим следующему участнику?
3: Назвать 5 элементов таблицы Менделеева.
2: Угу. Так, ну 5 танцев было, теперь 5 элементов из таблицы Менделеева. А ты знаешь, я вот сейчас тоже вспомнил школьную программу по химии. Угу. Хорошо, спасибо тебе огромное, Миша. Ребята, 8495-1-3-4-5-6-6-4. Звоните, назовите 5 элементов периодической таблицы Менделеева. Ну и, конечно же, не забывайте, пожалуйста, про... Не забывайте, пожалуйста, друзья мои, про творческое задание. Нужно придумать небольшой рассказ про осьминожку, чтобы осьминожка был там главным действующим лицом. Придумать имя этому осьминожке и рассказу тоже. И написать в комментариях в моем телеграм-канале Кирилл Дети ФМ. Я там вам кружочек финальный записал. Вот как раз под ним комментарии-то и оставляйте. Ну и не забудьте подписать номер телефона для того, чтобы я мог связаться с победителем.

0: без правил.
1: На детском радио.
2: Мишенька нам позвонил. Привет, Миш.
3: Здравствуйте.
2: Мишенька, сколько лет тебе?
3: 9.
2: Угу. Ты из какого города?
3: Из Йошкар-Олы.
2: Ой, какая прелесть. Так, Мишенька из Йошкар-Олы. Слушай, ну 9 лет, это получается в 3 классе ты учишься.
3: Да.
2: Угу. Но химии у тебя еще нет.
3: Нет.
2: Угу. А какой тебе предмет в школе больше всего нравится?
3: Рисование.
2: И ты еще и дома, наверное, рисуешь?
3: Да.
2: А есть ли картина, вот, которую ты уже нарисовала, и она тебе больше всех нравится?
3: Есть.
2: Ну, расскажи, что же это?
3: А, на ней нарисована бабушка в марийском костюме с коровой. Она несет молоко на коромысле. А эту картину я еще рисовал на конкурсе.
2: Какой ты молодец. Ну, какой ты молодец. И картина, вот ты даже ее сейчас описала, а я так вот вслушиваюсь, и мне так приятно. Мне кажется, она такая добрая, такая красивая. Спасибо тебе огромное вот за это удовольствие, Мишенька, которое ты доставил одним только описанием своей работы. Спасибо. Так, Мишенька, но сейчас все-таки про химию будем говорить. Тебе нужно, Мишенька, назвать 5 элементов периодической таблицы Менделеева.
3: Золото.
2: Да.
3: Железо.
2: Да.
3: Азот.
2: Да.
3: Кислород.
2: Да.
3: Водород.
2: Молодец.
3: Гелий.
2: О, дальше пошли.

0: Если золото назвал, то еще что?
1: Серебро и медь.
0: Ну вот и все, вот и славненько. Даже перевыполнили, Мишенька, мы с тобой программу. Молодец. Так, супер, все было сделано. Давай теперь с тобой, дорогой мой, задание следующему участнику оставим.
1: Надо назвать таблицу умножения на 9.
0: Угу, хорошо. Таблица Менделеева была, теперь таблица умножения. Если что, умножение — это не фамилия. Спасибо тебе огромное, Миша. Ребята, я вам напоминаю, творческое задание в моем телеграм-канале Кирилл Дети ФМ. Подписаться, кстати, не забывайте. Я вам записал кружочек. Вот под этим кружочком, под последним, нужно в комментариях написать небольшой рассказик про осьминожку какую-нибудь. Ну и, соответственно, не забыть подписать свой номер телефона, чтобы в случае победы я знал, как с вами связаться. Ну и пока что у нас сейчас будет небольшой перерывчик. Вы, друзья мои, вспоминайте таблицу умножения на 9, чтобы потом позвонить 8495-134-5664.

0: «Час без правил»
1: на детском радио.
2: Реклама.
3: Вот и он, финальный этап голосования за главных героев 2026. Только ты решаешь, кто победит. С 20 сентября по 20 октября заходи на сайт karusel.dfistv.ru и выбирай. А 29 октября приходи на церемонию награждения в Кремле, где тебя ждет невероятно крутое шоу с участием любимых героев, топовых блогеров и звездных артистов. Билеты на сайте Государственного Кремлевского дворца. Дистанционный продавец ПГПУК ГКД ОГРН 102-770-057-87-40. Адрес 109-012, город Москва, территория Кремль, здание 1, категория 6+.
4: Маланг любит поесть. И смешные костюмчики. Все это во «Вкусная точка». Собери коллекцию ластиков «Маланг» в костюмах любимых продуктов в «Kids Combo». А по QR-коду на упаковке ищи новую игру. Все как мы любим. ООО «Система ПБО 0+.»
5: X5 Клуб сделал любимые категории персональными. Выбирайте из того, что реально любите, в приложении «Пятерочки» и «Перекрестка». И получайте до 30% кэшбэка. X5 Клуб. Выгодно именно вам.
6: Реклама. ПАО «Корпоративный центр X5». Город Москва. ОГРН 124-770-046-39-11. Порядок участия в программе лояльности, условия начисления и списания баллов, информация о дополнительных привилегиях для участников определены в правилах программ лояльности X5 Клуб на сайте x5club.ru. 12+.
7: Осенью погода любит преподносить сюрпризы.
8: А мы к ним готовы. Фандей. Яркая, удобная, современная верхняя одежда для любой осенней погоды.
7: Фандей. Для всей семьи.
8: И по доступной цене. Куртки от 2999 рублей.
9: Удачная сегодня рыбалка выдалась.
10: Да, клев тут отличный. Если бы не твой новый внедорожник, не добрались бы.
9: Да, хорош мой KGM Rexton. Это ж легендарный

0: Корейский Сан-Йонг на раме, с муфтой, классическим автоматом. Все по-честному. Собран в Корее, гарантия 5 лет и официальный сервис. Так что я в нем полностью уверен. Еще и купил выгодно.
1: Машина на года, сразу видно.
0: KGM Rexton. Надежный корейский автомобиль. Подробнее на kgm.ru.
2: Реклама.
3: Переоткройте выгоду осенью с кварталом Enjoy. Участвуйте в розыгрыше среди покупателей квартир. Кладовая, тур в премиальный отель Турции и сертификат на покупку мебели. Призовой фонд 10 миллионов рублей. Enjoy. Скрытое сокровище Войковского района.
4: Застройщик АО СЗ «Талант регион 77». Проектная декларация на наш.дом.рф. Срок акции с 1 сентября по 27 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте enjoy.ru не является публичной офертой.
5: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.
6: Хорошо, что детское радио так много знает. У меня ведь работа какая. Гости в доме или хозяева заскучали, Кипятоша должен о чае позаботиться. А я, между прочим, не простой чайник, а очень любознательный. Но много ли узнаешь, сидя на кухне? А включил приемник, и как будто путешествуешь по всему миру, не выходя из дома.
7: Детское радио.

0: «Час без правил».
1: Ну что ж, мальчики и девочки, продолжается «Час без правил» на детском радио. И всех вас я приглашаю в свой телеграм-канал «Кирилл Дети ФМ», где, друзья, вас ожидает уже, где вас ожидает уже творческое задание. Нужно написать небольшой рассказ об осьминожке. Вот придумайте, как бы эту осьминожку звали. Так, вот моя история про осьминожку. Это Вова из Чебоксар. Однажды Рикси плыл мимо кораллового рифа. Рикси — это, видимо, осьминожка. И услышал тихий плач. Это была маленькая рыбка Лиля. Она так торопилась поиграть, что запуталась в морской траве и никак не могла выпутаться. Рикси тут же подплыл, ласково сказал: «Не бойся, я помогу своими ловкими щупальцами». Он аккуратно распутал на траву, и Лиля радостно закружилась. Спасибо, Рикси. Ты настоящий друг. Прикольно, молодец. Так, Марика, осьминожка по имени Матя, жил в море. У него были друзья, осьминожка по имени Боря и креветка Саня. Как-то раз они решили пойти в гости к Мате. Матя накрыл стол, приготовил еду, включил детское радио и стал ждать. Первым пришел Саня, потом уже и Боря. Они поели, решили позвонить детскому радио ровно тогда, когда начался сундучок с секретом, и выиграли подарок. Вот такая прекрасная сказка. Степа из Саратова. Осьминожка отправился в путь. Он встретил кракена. Он корабли их ел. Осьминожка отправился спасать корабли. Он спас все корабли, встретил маленькую рыбку, ее звали Рики, доплыли до Саратова, проводил рыбку Рики домой, Рики поблагодарил его, также встретили еще и супер Гарика. Прикольно. Варечка из Старой Купавны. На морской патруль однажды осьминожка Георгий играл со своими друзьями, морским коньком и рыбкой Дори. Они наткнулись на гору железа. Что такое, удивились ребята, может, чей-то дом? К ним подплыл скат, сказал: «К сожалению, ребята, это мусор, который люди бросают в океан, загрязняют наш дом. Давайте организуем команду по уборке нашего дома», — сказал Гоша. Здорово. Так, Радочка из Казани. Жила-была осьминожка по имени Тоня. Она жила на глубине океана. У нее было много друзей, китов и осьминогов. Кушала она водоросли, планктон. Однажды Тоня отправилась посмотреть на риф и увидела злую акулу. Акула набросилась на Тоню, но, к счастью, мимо проплывал ее друг кит и спас ее. Вот такое тоже прекрасное, прекрасный рассказ, прекрасное сообщение. Друзья, продолжайте, пожалуйста, присылать свои работы в мой телеграм-канал «Кирилл Дети ФМ». Не забывайте подписываться. Ну и, конечно же, звоните в прямой эфир 8495-134-5664. Нужно вспомнить таблицу умножения на 9.
0: Час без правил. На детском.

0: час без правил. На
1: детском радио. Итак, ребята, продолжается час без правил на детском радио. У нас есть очередной участник, и это Марк. Марк, привет.
2: Здравствуйте.
1: Марк, сколько лет тебе?
2: 11.
1: 11, хорошо. Из какого ты города?
2: Москва.
1: Так, супер. Марк, таблицу умножения помнишь?
2: Ну, конечно же.
1: Хорошо. Таблицу умножения на 80, помнишь?
2: На 80?
1: На 80.
2: Ну, должен знать.
1: Ну, ладно, нам на 9 надо. Ну, хорошо, что на 80 должен знать. Ну, давай, на 9 вспоминаем.
2: Ну, 9 на 1 – 9, 9 на 2 – 18, 9 на 3 – 27, 9 на 4 – 36, 9 на 5 – 45, 9 на 6 – 54, 9 на 7 – 72,
1: 63,
2: 9 на 8 – 72, 9 на 9 – 81 и 9 на 10 – 90.
1: Красавчик. Молодец, Марк. Ну, так легко справился, играючи буквально. Наверное, математика – один из твоих любимейших предметов.
2: Да, самый любимый.
1: Ну вот, я так сразу и понял. Хорошо. Ну что ж,
2: Я хотел еще сказать, что мне очень понравился хрум. Я выиграл билет из сестры сходил.
1: Ой, красавчик, был, да?
2: Ага.
1: Интересно?
2: 4 октября. Ах, очень.
1: Супер.
2: Спасибо большое.
1: Да, слушай, на здоровье. Тебе огромное спасибо за отзыв о том, что рассказал. Потому что вот мы с Ириской как раз в эти выходные будем на хруме, будем ребят развлекать перед спектаклями. И мне, я еще сам не видел, мне самому не терпится посмотреть на этот спектакль. Потому что многие думают, что, там, не знаю, ведущие детского радио там прикалываются и говорят то, что да, они сами хотят сходить, а на самом деле они не ходят. Нет, ребята, мы на самом деле, ну, по крайней мере, я очень люблю спектакли «Хрум». Я их уже все смотрел и не по разу. И вот очень жду «Чудо-Юдо», потому что каждый спектакль — это вот такое что-то новое, что-то интересное. Ой, поэтому, Марк, тебе огромное спасибо.

0: спасибо. Так, давай задание оставим.
1: А, сыграть на любом... любом это инструменте музыкальном.
0: На музыкальном инструменте. Все, понял, принял, благодарю. 8-495-134-5664. Ребята, звоните, на музыкальном инструменте сыграйте.

0: «Час без правил».
1: На детском радио.
2: Итак, ребята, мальчики и девочки, Жень нам позвонил. Привет, Женек.
3: Привет.
2: Женечек, как у тебя с музыкой дела обстоят, дорогой?
3: Ну, у меня там с гармошкой как не очень.
2: Не очень, понятненько. Но тебе сейчас...
3: Ну, я могу сыграть.
2: Это хорошо. Тогда, может быть, даже очень у тебя все-таки дела обстоят. Может быть, ты нам сейчас исполнишь какую-нибудь такую фееричную композицию?
3: Не знаю.
2: Но попробуем. Попробуем? Давай. Ты на гармошке будешь играть-то?
3: Да.
2: Я так и понял. Ну, давай попробуем. Давай, надо настроиться. Да, там, гармошку протереть. Гармошка какая, губная или ручная?
3: Ну, ручная?
2: Угу. Ну, давай, не стесняйся. Давай.
3: Сейчас.

Все, Жень? Ну, наверное... Да, да, уже, Женечка, не можем дольше. У нас время уже. Но мы послушали, как ты там немножечко меха-то подрастягивал. Приятно было. Спасибо тебе огромное, Жень, за звонок. Ребятушки, заданий больше не принимаем. Итоги творческого, которые вы присылаете в мой телеграм-канал Кирилл Дети FM, совсем скоро подведем.

0: без правил.
1: На детском радио.
2: Ну что ж, мальчики и девочки, давайте-ка почитаем еще сообщение, которое вы нам присылаете. Так, жил-был осьминог Лежебок, он очень любил лежать прямо в песочке на дне океана. И очень он хотел на сушу, долго там находиться не мог, нечем было дышать. Однажды ненадолго, выплыв на берег, он увидел гусика. Гусик сидел на берегу, грустил, потому что не было друзей. Осьминожка тоже очень хотел с кем-то подружиться, вот они и решили поприветствовать гусика. Выяснилось, что его зовут Творожок. Ой, какая милота. Так, от Машеньки из Санкт-Петербурга. Жили-были два осьминога, два брата. Старшего звали Фома, а младшего Ерема. Однажды они пошли гулять на площадку. Сначала Фома следил за Еремой, но вскоре ему надоело, и он пошел играть с подводными жителями его возраста. Когда он закончил, пошел за младшим братом, но не нашел его. И тут он вспомнил о злой акуле Еге и понял, что это она украла Ерему. Вот тоже вот такая интересная сказка получилась. Осьминожка Устин. У него был друг рыбка Андрей. Однажды акула хотела напасть на Андрея, но отважный осьминожка Устин защитил своего друга Андрея от зубастой акулы. Был неравный бой, но победу одержала дружба. Ну и от Лизы. Жил-был осьминожка Кирилл. Встретил он как-то осьминожку Ириску. Решили они организовать радиоэфиры для маленьких осьминожек. И как-то обратился к ним один папа осьминог. Говорит: ребят, мой сын маленький осьминожка, очень любит вас, наверное. Можно в его день рождения, он приедет в студию. Ну и это от Лизы сообщение. Судя по всему, он приехал. Приехал. Ребят, спасибо вам огромное за ваше сообщение. Есть у меня победитель. Победителя зовут нас Вова, он из Чебоксар. Мы пытались до него дозвониться, он про Рикси нам прислал сообщение. Володь, что-то у тебя там с телефоном. Абонент не абонент, как нам сказали. Но ничего, мы будем еще разочек пробовать до тебя дозвониться. Друзья, спасибо огромное за ваши сообщения. На этом час без правил заканчивается. Впереди у нас музыкальный привет, ну а Вова получит от нас фирменную подушку.

0: вас без правил.
1: На детском радио.
2: Реклама.
3: Моторное масло G-Energy защищает двигатель вашего железного друга в любых условиях.

0: Energy Energy – значит настоящий друг.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
3: Какой настрой сегодня будет твой? Перевернись. Скучно у нас, родной?
4: Папа, что это за песня?
5: Это реклама Миши Крутышек из «Перекрестка».
4: Это которую можно настроение менять?
5: Угу.
4: И на рюкзак вешать?
5: И не только.
4: Пап, нам пора в «Перекресток».
5: Получайте Миша Крутышек за покупки в супермаркете и доставке. Собирайте коллекцию и участвуйте в розыгрыше призов. Ждем в «Перекрестке».
6: Акты проводятся с 1 октября по 5 ноября 2026 года. Имеются ограничения, подробности организации, правил, акции, количество призов, срок хранения и порядки их получения на сайте перекресток.ру. АО «Торговый дом Перекресток», ОГН 10870-03-44-93, Москва, Средняя Калитниковская, дом 28, строение 4.
7: Маланг любит поесть. И смешные костюмчики. Все это во «Вкусная точка». Собери коллекцию ластиков «Маланг» в костюмах любимых продуктов в «Kids Combo». А по QR-коду на упаковке ищи новую игру. Все как мы любим. ООО «Система ПБО 0+.»
8: Сан Йонг теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Torres с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
9: Возможно, максимальная выгода с учетом всех действующих специальных предложений не является офертой. Предложение действует до 31 октября 2026 года. Подробнее на kgm.ru и в официальных дилерах.
10: Детское радио.
11: Каждый родитель желает знать.
12: Правда ли, что от морковки улучшается зрение, а от томатов лучше работает сердце? Сезон овощей и фруктов. Какие из них самые полезные? Именно об этом мы поговорим сегодня вечером. Разобраться помогу вам я, врач-педиатр, врач-диетолог Юлия Андроникова.
11: Каждый родитель желает знать. Сегодня в 22:00. Программа для взрослых на детском радио.
13: 18+.

0: Реклама.
1: Ищете место, удобное всей семье? В Аристов Берег будут построены школа, детский сад и амбулатория. Закрытые дворы, игровое пространство, велодорожки создают безопасную среду. Разнообразные планировки с высокими потолками, квартиры с террасами. Здесь живут, а не просто ночуют. Аристов Берег. Один адрес для всей семьи. Скидки в офисе продаж. 8-495-308-06-28. Застройщик ООО «СЗ Аристова Сити». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.
2: Раньше было очень трудно маме вырастить ребенка. Утром в садик не разбудишь, спать до ночи не уложишь. То поешь ему, то пляшешь, чтобы супом накормить. Ну а чтобы хоть минутку в тишине передохнуть, надо было незаметно пробираться в темный шкаф. А теперь другое дело. Сам встает и сам ложится. Сам себе на стол накроет, даже вещи приберет. Потому что в нашем доме...
3: Мам, только не выключай!
2: Детское радио живет. Детское радио любит вся семья.

0: В Москве 7 вечера.
1: В эфире Детское радио. Детское радио.
2: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио. Музыкальный привет.
0: Ребята, мальчишки и девчонки, вот он, долгожданный музыкальный привет в эфире Детского радио. И вот он, я, Кирилл Рассказкин. Всем привет, мои дорогие. 8495-134-5664, это номер прямого эфира. Скорее звоните, свои приветики, поздравления передавайте. Ну и, конечно же, друзья мои, заказывайте любимые песни из репертуара Детского радио. Также, помимо всего прочего, напоминаю вам про свой телеграм-канал Кирилл Дети ФМ. Именно тут. Да, ребята, присылайте свои сообщения под кружочком. Вот только что вам его записал в музее Детского радио. И в комментариях я как раз жду ваши приветы, поздравления, а также песни, которые вы хотите послушать из репертуара Детского радио. Звоните, пишите, жду.

0: Музыкальный привет.
1: Нам позвонила Лиза. Лиза, здравствуй.
2: Здравствуйте.
1: Из какого ты города, Лиз?
2: Из Балашихи.
1: Угу, из Подмосковья. Хорошо. А чем увлекаешься?
2: Занимаюсь художественной гимнастикой, английским.
1: О, это прекрасно, молодец. Так, Лизонька, а кому будут твои приветы?
2: Моей лучшей подруге Алисе, моему брату Кириллу, маме Лене и папе Грише.
1: Угу, так, хорошо. А, может быть, еще кого-то вспомнишь или все?
2: И тренеру Анастасии Сергеевне.
1: Все, понятненько. Так, а песню какую хочешь послушать в эфире?
2: Миланы Хаметова «Мама, купи песика».
1: Угу. «Мама, купи песика». Эту песню мы послушаем буквально через несколько секунд. А я, ребятки, мальчишки и девчонки, вам напоминаю, что если вы хотите, чтобы ваша любимая песня стала победителем хит-парад детского радио, заходите на сайт dtfm.ru в раздел «Хит-парад». Там ставьте сердечко напротив своих любимых треков, а также слушайте их на всех цифровых площадках. И вот, кстати, уже в эту субботу диджей Микрофоша назовет тройку победителей этой недели. Ну, а также еще я вам, друзья мои, напоминаю, что сегодня ваши приветы и поздравления, ваши сообщения я читаю из своего телеграм-канала «Кирилл Дети ФМ».

0: Музыкальный привет.
1: Итак, мальчики и девочки, отправляемся сейчас в сообщалочки. Нет, в мой телеграм-канал Кирилл Дети ФМ. Именно там вы под последним кружочком оставляете комментарии, передаете приветики. Аня и папа Витя передают привет из пробки по дороге домой маме Кате и всей Газпром-школе Санкт-Петербурга. Мы скоро приедем. Так, папа Витя.

Мама Гая, поздравляют дочек Диану и Анечку замечательной осенью. Привет, Кирилл, обещал именно из этого музея скинуть тебе фотографию с Аней и Дианой, но не нашел, куда именно ее прислать. Ну ничего, еще это обязательно скинешь, возможно, я как-нибудь и открою возможность присылать фотографии. Так, Вероника передает привет бабушке Тане и дедушке Саше, которые живут в деревне Залегоч, в город Орел, своей крестной Лене, своей сводной сестре в Королев. Очень просит песню «Сердечки» группы «Без игрушек». Скоро ее послушаем. Передаю привет всему третьему Б-классу школы 1558, маме Варе, папе Жене. Передаю привет моей маме, ой, моей сестре Милане и тебе, а еще Гарику. Это Лизочка из Беларуси нам написала. Как приятно, что пишут нам вообще из других стран. Марика из Питера передает привет всем, кто слушает детское радио, подруге Маше, папе Артуру, маме Ане, брату Давиду, своим двум крыскам, двум рыбкам, собаке Трикси, четвертому А-классу, учителю Татьяне Николаевне, подруге Алисе, огромный привет Кириллу Раскаскину. Спасибо большое. Делала творческое задание про осьминожку мать. Креветку Боря осьминожку. Не помню, как его назвала. Умница, да, Марик. Классные ваши творческие задания. Я обожаю их. Так, ну что же, как и обещал, сейчас мы с вами будем слушать песню «Сердечки».

0: Музыкальный привет.
1: С нами на связи Ярослав. Привет.
2: Да, здравствуйте.
1: Ярославушка, сколько лет тебе?
2: Мне 9.
1: Чем ты увлекаешься?
2: Ну, я занимаюсь робототехникой, плаванием.
1: Ну, прикольно, робототехника — это вообще круто. Вы там программируете что-то?
2: И программируем, и собираем.
1: Ну, тебе нравится, интересно?
2: Да, очень.
1: А кем хочешь стать, когда вырастешь?
2: Ну, пока не решился.
1: Но есть хоть какие-то направления? Может,

0: что-нибудь техническое или наоборот что-то больше творческое?
1: Ну, мне очень нравится спорт.
0: Ну, в спорте, кстати, очень много направлений, и не только, если мы говорим про там, карьеру спортсмена, да, ну и вот около спортивных тоже очень много всяких профессий. Так, Ярославушка, давай приветики.
1: А я хочу передать своей бабушке, которая живет в Богородске, а маме, папе, сестре своей.
0: Так.
1: И дедушке, который живет в Богородске, тоже.
0: Друзьям кому-нибудь?
1: Ну, хочу передать своему однокласснику Диме.
0: Да, отлично, отлично. Принято, Ярослав. А песню какую мы с тобой послушаем?
1: Где поется «Я не спешу взрослеть».
0: Да, так она и называется «Не спешу взрослеть» от Миланы Учайкиной прямо сейчас в эфире «Детского радио».

0: Музыкальный привет. Привет.
1: Ну что ж, мальчишки, девчонки, кто из вас хорошо разбирается в игрушках, а? Вот детское радио и общество знаний ищут главного по игрушкам, ребенка, который станет народным экспертом во всероссийском конкурсе «Родная игрушка». Там, знаете, разные всякие серьезные взрослые придумывают игрушки для детей, а дети решают, что же им больше всего нравится. Поэтому заходите на сайт детского радио, заполняйте форму участника, делитесь своей видеозаявкой, в которой нужно рассказать о своей любимой игрушке или настольной игре, и объяснить, почему вот именно ты, наш друг, должен стать главным по игрушкам и выиграть главный приз. А главный приз, между прочим, это возможность 19 октября побывать в Москве на финале конкурса «Родная игрушка», оценить работы в качестве народного эксперта. Конкурс «Главный по игрушкам», условия участия на сайте dtfm.ru без возрастных ограничений. Ну что же, а мы с вами отправляемся в мой телеграм-канал Кирилл Дети ФМ и почитаем сообщения, которые вы пишете под последним моим кружочком. Мама Оли и папа Саша передают привет Кириллу Кривоспиченко. Мы тебя очень любим. Добрый вечер. Передайте, пожалуйста, привет моему сыну Максимочке. Он обожает детское радио. Это мама Танечка из Санкт-Петербурга. Привет Машеньке из автомобиля. Она сегодня рассказала отличный доклад по древолазника. Про древол... Интересно. Папе и бабуле Ленуле тоже привет. И это от мамы Светочка. Нам прислала сообщеница. Передаю привет моей маме Вике, которая очень далеко. И кошке Маше, которая меня укусила. Вот это я понимаю события в жизни. Привет, Кирюшка! То бишь я, привет. Передаю приветик Макару, который возвращается с тренировки.

тренировки по греко-римской борьбе и Варваре, которая делает прописи. Всем теплого и уютного вечера. Это от Юленьки нам пришло вот такое вот сообщение. Ребят, напоминаю вам, Кирилл Дети FM, это мой телеграм-канал. Заходите, подписывайтесь и в комментариях под последним кружочком, который я записал в музее детского радио, оставляйте свои приветы, поздравления, ну и, конечно же, заказывайте любимые песни из репертуара детского радио. А если вы хотите лично побывать в музее детского радио, то сделать проще простого. На сайте детифм.ру вы найдете всю подробную информацию о том, как прийти к нам на экскурсию. Да, экскурсии мы тоже, друзья мои, проводим. Итак, ну что же, буквально через несколько секунд мы послушаем песню «Пакетик». Музыкальный привет продолжается.

0: Музыкальный привет. Привет. Реклама.
1: X5 Клуб сделал любимые категории персональными. Выбирайте из того, что реально любите, в приложении «Пятерочки» и «Перекрестках», и получайте до 30% кэшбэка. X5 Клуб. Выгодно именно вам.
2: Реклама. ПАО «Корпоративный центр X5». Город Москва. ОГРН 124-770-046-3911. Порядок участия в программе лояльности, условия начисления и списания баллов, информация о дополнительных привилегиях для участников определены в правилах программ лояльности X5 Клуб на сайте x5club.ru. 12+.

0: Заберите карту «Апельсин» на кассе «Пятерочки» или «Перекрестка» и получите 1000 рублей на покупки. Подробнее на myapelsincard.ru. АО «Альфа-банк» 12+.
1: Маланг любит поесть. И смешные костюмчики. Все это во «Вкусная точка». Собери коллекцию ластиков «Маланг» в костюмах любимых продуктов в «Kids Combo». А по QR-коду на упаковке ищи новую игру. Все как мы любим. ООО «Система ПБО 0+.»
2: Реклама.
3: Вторую бумагу для выпечки «Паклан» ты зачем взяла?
4: В гипермаркетах «Глобус» я плачу за одну 169,99, а беру две. А еще могу выиграть 1,000,000 на тарелочке с золотой каемочкой на покупки.
3: «Глобус». 20 лет делаем жизнь вкуснее. До такси со 2 сентября по 17 ноября 2026 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на globus.ru.
2: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8495-921-40-41.
5: А это слон. Самое большое животное на Земле.
6: Мам, ты все путаешь. Самое большое животное – синий кит. Он может вырасти до 30 метров в длину и весить больше 150 тонн. Один его язык тяжелее, чем этот слон целиком. В следующий раз слушай со мной детское радио.
2: В эфире детского радио много познавательных программ для юных эрудитов.
7: Детское радио. Слушаю каждый день.

0: Музыкальный привет.
1: Музыкальный привет в эфире детского радио продолжается. И нам позвонил Артемушка. Здравствуй. Артем. 8-495-134-5664. Это номер прямого эфира детского радио. Ребят, скорее нам звоните. Ну и, конечно же, напомню вам номер сообщалочек, телеграм-канал мой, Кирилл Дети ФМ. Туда, ребят, сегодня вы присылаете свои приветы, поздравления и заказываете любимые песни из репертуара детского радио. Вот, например, папа Сережа передает привет дочке Полинке, маме Оле. Папа их любит больше всех на свете и во всем мире. Молодец. Привет, передаю привет тете Оксане. Ей сегодня 38 лет. Еще девчонка совсем. Это Арина, ей 10, она из Астрахани. Также привет папе, маме, брату, бабушке, дедушке и дяде с братиком. Вот так вот. Вова нам позвонил. Вова, здравствуй.
2: Здравствуйте.
1: Володьк, ты из какого города?
2: Я из Архангельска.
1: Угу, хорошо. Давай, Вовочка, приветики.
2: Я передаю брату своему привет. Моим друзьям Жене, Ярославу, Кате. И хочу, наверное, послушать песню «Я еще успею повзрослеть».
1: Ага, Иван Минаков, да? Смотрите, как здорово. Да. Вот у Ивана Минакова песня «Успею повзрослеть», а и Милана Учайкина тоже «Не спешит взрослеть». Вот это я понимаю. Действительно, куда, ребята, торопиться? Поверьте, все успеется. Слушаем. Слушаем.

0: Музыкальный привет.
1: Ну что ж, мальчики и девочки, Кирилл Дети ФМ. Кирилл Дети ФМ, мой телеграм-канал, в который вы пишете приветики, поздравления. Передаю привет маме, папе, Вере, брату Софи, бабе, деду Софи, с Максимом, всему детскому радио, стране, Кириллу, Супергарику, всему детскому радио, Ириске. Очень люблю слушать детское радио, обожаю слушать песню Газманова «Танцуй, пока молодой». Ну, мы ее с вами, давайте, друзья мои, послушаем буквально через минутку. Передайте приветик Евушке Савастеенко, Великий Новгород. Пусть твой первый курс в Новгородской детской художественной школе будет ярким, как твоя палитра. А Великий Новгород каждый день дарит вдохновение для новых шедевров. Ой, как красиво. Мамочка Леночка передает приветик Сашеньке, который едет с гимнастики. Очень ее люблю. Так, здравствуйте, Кирилл Рассказкин, меня зовут Никита, я живу в Самаре, только вот в перерыве про Самару вспоминали. Хочу передать всем привет папе, маме, также третьему классу, вы учительнице Ирине Александровне. Так, ну и давайте-ка, что, быстренько еще одно. Меня зовут Миша из Екатеринбурга, передаю привет своей маме Анюте, папе Антону, Софине. Вот такое вот тоже прекраснейшее сообщение. Ну а мы слушаем «Танцуй, пока молодой».

0: Музыкальный привет.
1: Адриана нам позвонила. Привет.
2: Здравствуйте.
1: Адрианушка, ты из какого города?
2: Из Санкт-Петербурга.
1: Угу. Так, Адрианушка, кому будут твои приветы?
2: Я хочу передать привет моему младшему брату Магомеду, Мише, моей сестре Бижей, маме Ане и папе Артуру.
1: Так, хорошо. Ну, может быть, мы с тобой выделим кого-нибудь из друзей?
2: Да, я бы хотела передать привет моей подруге Оливе, Соне и Нике.
1: Угу. Так, это друзья, да? Или одноклассники, может быть, даже?
2: Это двое друзей-одноклассников и одна подруга.
1: Супер. Ну что же, твои приветы переданы. Какую песню хочешь послушать?
2: Детского радио.
1: Ой, какой восхитительный выбор. Слушаем.

0: выключай.
1: Музыкальный привет.
2: Итак, ну что ж, друзья, давайте еще почитаем сообщения, которые вы присылаете нам в телеграм-канал Кирилл Дети ФМ. Так, Виана из Казани передает привет всем котам мира, также маме, папе, бабе и деде, сестре и Ване, хоть она и вредная. Так, передайте, пожалуйста, привет маме, папе, сестре Ане, также морской свинке Чапе, подруге Арине, да, есть. Здравствуйте, любимое детское радио, я Варечка Локотченко. Еду с гимнастики, мне 6 лет. Передаю привет маме, доктору Вале, папе, космонавту Юрию, ух ты, полковнику полиции, дедушке Сереже. Какая у тебя интересная семья. Бабушке из борьбы Рите и своим подругам Кате Кабачковой из садика и Варе Толстихиной из школы 1 Б. Всем привет и мира. Вот такое вот сообщение прекрасное. Зато представляете, как дома весело и интересно, когда все приходят с работы. Вот каждому есть что рассказать. Так, так. Спасибо, что так. Ага. Машенька из Москвы передает привет маме, папе, бабушке Марине, бабушке Тане, дедушке Максиму, подруге Вике, школе 28-6, моему классу 1 И и попугае Гоше. Итак, друзья мои, ну что же, все заканчивается на этом музыкальный привет. Не успели прочитать все сообщения, но не расстраивайтесь. Завтра, также в 19:00 по московскому времени, снова будет музыкальный привет, и тогда обязательно все прочтем. Пока.

0: Музыкальный привет. Привет.
1: Живой уголок.

Привет, дружок. Я доктор Добряков. Много лет я лечу и изучаю самых разных животных, а вот теперь рассказываю тебе о них интересные и полезные истории. В твоем возрасте я был совершенно уверен, что древние сооружения, построенные тысячелетия назад, пострадали исключительно от времени. И лишь со временем я узнал, что треть Колизея, знаменитого римского театра, где бились гладиаторы, разобрали для строительства собора, который возводили рядом. Облицовку египетских пирамид растащили по кирпичикам местные жители. И даже гигантские каменные плиты Стоунхенджа, загадочного древнего сооружения, пошли на строительство домов отнюдь не древних кельтов, а их шотландских потомков. Самое забавное, что нечто подобное наблюдается и у животных. Одна птица построила гнездо, а на следующий год другие растащили соломинки и травинки по своим домам. Но интереснее всего наблюдать процесс строительства и демонтажа у самых искусных пернатых зодчих – у ткачиков. Как ты правильно догадался, их и зовут так, поскольку маленькие птички очень ловко и быстро плетут свои гнезда, словно ткут их из травинок и веточек. Однажды мне довелось наблюдать колонию ткачиков в природе. Представь себе кустарник, который ласкает ветвями мутные воды североафриканской реки, а на нем, словно диковинные груши, висят плетеные гнезда. А почему висят? А потому что дом этих птиц похож на плетеный мешок в виде груши. Узкий верх прилеплен к ветке, а внизу, сбоку, леток. Причем в колонии постоянно кипит работа. Одни гнезда поспешно строятся, другие прямо на глазах расплетаются и растаскиваются. Признаться, тогда я подумал, что старые брошенные сооружения демонтируются ради строительного материала. И лишь годы спустя понял, в чем тут штука. Строит дом только самец. Закончит работу и сидит рядышком. Поет, заливается, самку зовет. Прилетает самка и принимает работу. Все как следует. Оглядит, клювом попробует, внутрь заберется, ну как там, удобно ли. Если гнездо ей не понравится, улетит немедленно. Вот так. У всех животных самка выбирает самца, а у этих птиц

0: Певцы из них, честно говоря, неважнецкие. Голоса отнюдь не оперные. Так бормочут и чирикают себе под нос, вернее, под клёв. Зато за всеми ткачками очень интересно наблюдать. Но для этого не стоит держать их в тесных клетках. Лучше запустить в просторную вольеру, где, кстати, могут спокойно жить и другие птицы. Недавно у меня в одной из птичьих клеток пошел процесс брачного строительства. Я сразу же понял, что нужно помочь со стройматериалами, и подбросил своему ткачику пучок сухой травы. Словно по волшебству вырос каркас сооружения, и дело встало. Строитель тосковал и нервничал, пока я не догадался доставить на стройплощадку зеленую травку. Вот тогда обрадованный мастер с рьяностью продолжил дело. Оказалось, что именно свежая трава подходит на определенном этапе, когда требуется особая гибкость материала. Дом получился замечательный, и самка довольна, уже на яйцах сидит. Надо отметить, что гнезда у всех ткачей разные. Одни плетут шары, другие нечто похожее на варежку, третьи – самые настоящие гамаки. А иногда случается, что за работу берется целая бригада. Сначала птицы ткут огромную общую сетку-потолок, а потом каждый самец подвешивает свой домик. Выходит настоящий птичий город. Если ты заводишь птицу не только для того, чтобы ею любоваться, а еще чтобы и делать интересные наблюдения, то ткачик – наилучшая кандидатура. Кстати, пора прощаться. До новых встреч, дружок. До новых историй.
1: Живой уголок.
2: Детское радио.
3: Детское радио.
1: Детское радио. Реклама.
4: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
5: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Слушаю.
7: Марья Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
6: Что случилось, Добрыня?
7: Чудо-юдо сказки портит.
6: Это чудо-юдо, который из былин?
7: Да, Марья Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
8: Новый музыкальный спектакль «Хрум». Осторожно, чудо-юдо. С 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте детского радио dtfm.ru.
9: Спонсор ООО «План Б». Производитель лимонада «Яблоко ревень груша лимон». Порадуйте детей тем, что они любят. Лимонады с натуральным соком и миллионами веселых пузырьков. Откройте три сказочных вкуса. Яблоко ревень, груша и лимон. Вкусно, как в детстве.
3: Детское радио.
10: Детское радио.
11: Детское радио.
12: Детское радио.
1: Детское радио.
13: А вот скажи мне, что ты больше всего любишь делать перед сном?
14: Сказку слушать. А ты?
15: И я.
14: Включай.
15: Погоди, погоди. Это ж только вечером, на ночь.
14: Ладно, ладно, подожду.
13: Сказки на ночь. Каждый вечер на детском радио.
1: 0+.
14: Не знаешь, где слушать детское радио? Ха, а я знаю. Слушай нас в умной колонке. Ну, есть такие, которые понимают, что ты говоришь, и делают все словно по щучьему велению, по моему хотению. Только волшебные слова другие. Надо так громко и четко сказать: «Включи детское радио!» И все.
1: 0+. Реклама.
8: Детское радио рекомендует. С 22 августа по 17 ноября 9-й Большой детский фестиваль под руководством Сергея Безрукова в Москве и Санкт-Петербурге. Увлекательные спектакли и книги, кино и анимации для всей семьи, мастер-классы для детей и подростков. Фестиваль проводится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и Министерства культуры Российской Федерации. Подробности на сайте grandkidsfest.ru. 6+.
16: Ищите место, удобное всей семье? В Аристов

0: берег будут построены школа, детский сад и амбулатория. Закрытые дворы, игровое пространство, велодорожки создают безопасную среду. Разнообразные планировки с высокими потолками, квартиры с террасами. Здесь живут, а не просто ночуют. Арестов берег. Один адрес для всей семьи. Скидки в офисе продаж. 8-495-308-06-28. Застройщик ООО «СЗ Арестова Сити». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Уже в кино. Комедия для всей семьи о дружбе и исполнении желаний.
2: Это перо воплощает в реальность все, что им написано.
3: Я лечу!
4: В этом и проблема.
1: Волшебное перо. Категория 6+.
5: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8-495-921-40-41.
6: А знаете ли вы, что...
7: Лучший подарок для лося – это соль.
5: Это и еще много чего интересного слушайте в программе
6: «Ужасно интересно».
8: Все то, что неизвестно.
5: По выходным на детском радио.
9: В эфире детское радио. Детское радио.
5: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио. Много песен на детском радио.

0: спортивная программа.
1: Всем привет! Это Захар, спортивный комментатор детского радио. Давайте-ка начну я с загадки. Зеленая травка, ровное поле. Любителям бегать просто раздолье. Палки крючком, белые мячики. В нее играют девочки, мальчики. Эта игра нравится мне. Люблю играть я в... Ну, договаривайте. Нет, Саша, не в карате. А правильный ответ, ну... Эта игра нравится мне. Люблю играть я в хоккей на траве. Говорят, хоккей на траве чуть ли не самая первая спортивная игра в мире. Придумали ее пастухи, причем французские. Было это примерно так. Bonjour, monsieur Jean. Чем планируете заняться, пока ваши бараны жуют травку? Не желает ли погонять мячик? О, дорогой Базиль, oui. Ну, то бишь, да, в переводе на русский. Я намерен забить вам 550 голов. Ну и началась битва, естественно, спортивная. Пастухи делали мячики из того, что попадалось под руку. Из травы, обрывков ткани, а то и вовсе брали подходящий камень и гоняли его по пастбищу, оно же игровое поле, своими посохами. Почему это были именно французские пастухи, а не, скажем, итальянские? Да потому что слово «хоке», то бишь «хоккей», произошло от старофранцузского «крюк». Раз слово французское, то и пастухи тоже. Логично? Нелогично, возмутились древние египтяне. Какие такие французы? Это мы, египтяне, хоккей придумали. Действительно, самое старое изображение игры в хоккей на траве нашли именно в Египте. Картинки больше 4000 лет. На рисунке два человека с клюшками бьются за мяч, а вокруг стоят другие игроки и кричат на своем древнеегипетском языке «Оле, оле, оле!». Ну, кроме одной картинки, ничего, правда, не нашли. Так что все-таки решили, игру придумали французы. Сейчас хоккей на траве любят во всем мире. И это чистая правда. Где доказательства, Вить? Да пожалуйста! Международная федерация хоккея на траве объединяет почти 140 стран, включая, конечно же, Россию. Особенно много фанатов травяного хоккея в жарких странах – в Индии, Аргентине и Австралии. Снега там не бывает, а полей с травкой – ну, сколько хочешь. Правила просты. В хоккей на траве играют две команды по 11 человек в каждой. 10 игроков и один вратарь. Цель игры, ясное дело, загнать мяч в ворота соперника. Ну, проще говоря, кто больше голов заколотил, тот и молодец. Правда, забить ой как непросто. Касаться мяча можно только клюшкой. Руками или ногами вообще ни-ни. Это вам не футбол. Но вратарю вот можно. Ногами, руками, телом, головой, в общем, чем угодно. Отбивай, хватай, но только не ложиться. Ложиться на мячик категорически нельзя. Клюшка в травяном хоккее не такая, как в обычном. По форме она, знаете, больше похожа на новогодний леденец с крючком на конце. Так что привет от пастухов. Одеваются игроки-мужчины в футболки и шорты, а женщины в футболки и спортивные юбки. Для защиты хоккеистам и хоккеисткам хватает щитков. Их носят под гетрами. Гетры – это такие носки до колен, ну, типа гольфов. Только вратарю приходится надевать еще и перчатки, и кольчугу, и маски, и щитки. Мячик в хоккее на траве хоть и маленький, но твердый, и летит он ой как быстро. Ну, давайте-ка еще немного о правилах. Матч делится на два тайма. Каждый тайм длится 35 минут, но это чуть меньше школьного урока. Толкаться, наступать на ноги, задерживать соперника телом нельзя. За это судья сначала скажет «ай-яй-яй», во второй раз покажет карточку, там, зеленую или желтую, ну а на третий покажет красную и... Нет, Вася, родителей вызывать не будет. Просто возьмет и удалит игрока с поля. Вот и все. Типа «гуляй, Вася, грубиянам на поле не место». В нашей стране тоже любят играть в хоккей на траве. В середине прошлого века появились как мужские, так и женские команды. Наши травяные хоккеисты принимают участие во всех главных мировых соревнованиях. Хоккей на траве стал олимпийским видом спорта более 100 лет назад. Россия в Олимпийских играх тоже участвует. Будем тренироваться, играть и, конечно же, побеждать. Ну, на этом все. Я пошел на тренировку. С вами был Захар, спортивный комментатор детского радио. Всем оле-оле!
0: Спортивная программа.
2: Детское радио.
3: Детское радио.

0: Привет, ребята! С вами я, Матвей Зиицкий. Понравилась песня? Вы ее можете послушать на детском радио, на Яндекс.Музыке и на других цифровых площадках. А также вы ее можете добавить в свой плейлист, поставить лайк или просто попросить умную колонку «Включи песню Матвея Зиицкого «Турбозавры». Вместе мы всегда».
1: Радио.

0: песен на детском радио. Реклама.
1: Уже в кино. Комедия для всей семьи о дружбе и исполнении желаний.
2: Это бюро воплощает в реальность все, что им написано.
3: Я лечу!
4: В этом и проблема.
1: Волшебное бюро. Категория 6+.
5: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
6: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Празднуем день рождения «Риф Гош» вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики «Риф Гош».
8: X5 Клуб сделал любимые категории персональными. Выбирайте из того, что реально любите, в приложении «Пятерочки» и «Перекрестка». И получайте до 30% кэшбэка. X5 Клуб. Выгодно именно вам.
9: Реклама. ПАО «Корпоративный центр X5». Город Москва. ОГРН 124-770-046-3911. Порядок участия в программе лояльности, условия начисления и списания баллов, информация о дополнительных привилегиях для участников определены в правилах программы лояльности X5 Клуб на сайте x5club.ru. 12+.
0: Реклама.

0: С интернета оживает в мультимедийном пространстве. Приходи за классными эмоциями, играми и отличным настроением. Категория 0+.
1: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.
2: Я стараюсь не пропускать ни одной передачи на детском радио, ведь из них можно узнать столько интересного. Папа часто удивляется: «Веснушка, откуда ты это знаешь?» А мама отвечает: «Веснушка у нас теперь маленький профессор всех наук на свете». Это точно! Детское радио обо всем на свете рассказывает.
3: Детское радио. Детское радио.

0: Вот ведь удивили! С Алексеем Лысенковым.
1: Всем привет! С вами Алексей Лысенков, и, как всегда в это время, я рассказываю вам 12 невыдуманных, смешных, удивительных, а порой и поучительных историй, которые прислали мне вы, наши слушатели. Правда, первая история всегда моя, и назвал я ее «Сладкая парочка».
0: История первая.
1: Я уже как-то рассказывал, что у одного моего хорошего знакомого есть кот Матвей. Тот самый, что любит миндальное печенье. Но одного кота приятелю показалось мало, и он решил завести еще и попугая. Назвал его Степа. Степу поселили в просторной клетке и поставили ее ближе к окну, чтобы птичке было светло. Матвей на Степу никакого внимания не обращал. Ну так, иногда только сядет перед клеткой, посмотрит, вздохнет и уходит по своим кошачьим делам. И вот, этой зимой, в один из морозных дней возвращается мой друг домой и видит. Окно на улицу открыто, дверца клетки открыта, и в клетке никого нет. Друг стал бегать по квартире, звать попугая: «Степа, Степа!» Никто не откликается. Ну, все, думает. Пропал Степа, вылетел и замерз. Стал звать кота: «Матвей, Матвей, кис-кис-кис, Матвей!» Тоже тишина. И тут видит под окном на полу какой-то серый комочек. Пригляделся — под теплой батареей, свернувшись калачиком, спал кот Матвей, а между его лап, зарывшись в мех, дремал попугай Степа. Оказалось, что сыновья моего приятеля, мальчишки-близнецы, перед школой решили покормить попугая и забыли закрыть клетку. Ну а кто оставил открытым окно, до сих пор остается загадкой. Ну а теперь переходим к историям, которые произошли с вами. Следующую историю прислали Алена и ее мама Настя из города Сходня. Их историю я назвал «Занимательная зоология» или «Птичьи секретики».
0: История вторая.
1: Алене 5 лет. Она очень любит гулять с мамой в парке. Парк красивый, с широкими дорожками, большим прудом. А вокруг пруда много удобных лавочек. Пожилые люди очень любят здесь отдыхать и подкармливать голубей. Однажды Алена обратила внимание на то, что все голуби активно клюют корм, отнимают друг у друга крошки, а один сидит в сторонке и ничего не ест. «Мама, смотри, какой несчастный голубь! Все клюют, стараются, а этот сидит и грустит», — сказала Алена. Потом подошла к голубю и, погрозив ему пальчиком, продолжила: «Ай-яй-яй-яй-яй, ты почему не клюешь? Вот не будешь кушать и превратишься в маленького серого воробья. А если будешь, то станешь прекрасным павлином с большим красивым хвостом». Следующую историю прислала Лиза и ее папа Андрей из Санкт-Петербурга. Приключилась она с папой, когда он был маленьким.
0: История третья.
1: Под названием «Окончательно разбитая чашка». Раннее утро. Маленький Андрей с мамой завтракают за столом. И вдруг Андрей резко поворачивается, задевает кружку с чаем, и та летит на пол. И хотя кружка уже была чуть отколота, мама строго посмотрела на Андрея и говорит: «Ну что ж ты так неаккуратно? Ну, кружку окончательно разбил». Андрей подумал и ответил: «Ну как же окончательно, мама? Посмотри, только ручка отвалилась». Мама ничего не успела сказать в ответ, а Андрей взял со стола другую кружку и со всей силой ударил ее об пол. Кружка разлетелась вдребезги. Мама от удивления не могла произнести ни слова. А Андрей победоносно посмотрел на маму и сказал: «А вот эта кружка, мама, действительно разбилась окончательно».
0: История четвертая.
1: Название имеет значение. Ее нам прислала Наталья из Жуковского. Вот что она пишет. У меня есть 3-летняя племянница Сима. Как-то летом девочка приехала погостить к бабушке на дачу. Мама дала Симе с собой огромный пакет с одеждой и обувью. И вот как-то утром решили идти на речку купаться. Все собрались, ждут только Симу. Бабушка зовет: «Сима, мы все оделись, ждем только тебя. Надевай сандалики и пойдем». А Сима сидит на кровати, и вид у нее абсолютно растерянный. Бабушка спрашивает: «Что ты сидишь?» «А у меня нет сандаликов», — говорит Сима.
2: «Да быть такого не может», — продолжает бабушка. «Тебе столько одежды и обуви с собой дали. Давай вместе искать».
1: Перерыли весь пакет. «Ну, нет сандаликов». И тут Сима вышла из комнаты и через минуту возвращается, а в руках у нее сандалии. Она подошла к бабушке и, чуть не плача, говорит: «Ну вот видите, у меня есть только босоножки, а сандаликов нету».
3: С вами Алексей Лысенков и 12 невыдуманных удивительных историй от наших слушателей в программе
4: «Вот ведь удивили!».
3: Как мы с вами уже знаем, удивительные истории случаются и в жизни известных людей. Причем ничуть не реже, чем у всех остальных. Они нас слушают и делятся своими историями. Вы уже наверняка догадались, что настало время рубрики
0: «История пятая. Звезды удивляют».
3: И сегодня свою историю нам расскажет популярная певица Глюкоза. Давайте ей позвоним. Наташ, привет!
5: Привет, привет, привет всем малышам, всем, кто сегодня слушает нас. Безумно счастлива сегодня оказаться у вас в гостях.
3: Наташ, ну вот ты в детстве была озорной, и с тобой много историй происходило.
5: А однажды мой вообще был прикол. Родители ушли на работу, а мы с подружками решили, что мы хотим кататься на колготках. А чтобы кататься на колготках, нужно было вылить воды на линолеум. У нас вся квартира была в линолеуме. Короче, мы вылили ведер 5, наверное, и катались. Пока не пришли соседи.
6: Снизу.
5: Снизу.
6: Что вы их залили.
5: Что мы их залили. У нас вода.

0: Ты реально было от плинтуса, наверное, на сантиметров 5.
1: А как на колготках кататься?
0: А вот так, когда ты на линолеуме, и там вода, а ты в колготках, ты просто летишь. А у меня, я выросла в сталинской квартире, там большие длинные коридоры. Это просто благодать. Так, дети, ни в коем случае это не повторять.
1: Пришли соседи снизу, а взрослых нет дома.
0: Взрослых нет дома. Где мама с папой, туда-сюда. Мы закрыли дверь, потом родители пришли, они их дождались.
1: Весело когда было? В конце,
0: знаешь, вам
1: когда...
0: понравится, но вы пожалеете.
1: Вообще, залить квартиру водой кому в голову пришло?
0: Ну, вот, я уже не помню.
2: Это была певица Глюкоза и ее история «Мокрые покатушки».
3: Вот ведь удивили!
2: Ну, а мы возвращаемся к историям, которые прислали вы, наши слушатели. Вот, например, что нам рассказала мама девочки Маши из Москвы.
3: История шестая.
2: Самый лучший диван. Когда Маше исполнилось 4 годика, встал вопрос о покупке новой кроватки для нее. Папа говорит, надо заказать в интернете детский раскладывающийся диван. Сказано, сделано. Пока его везли, Маша просто не находила себе места. Так она его ждала. И вот когда диван привезли, Маша радостная вбежала к маме на кухню и кричит: «Мама, мама, звони быстрей моей подружке Вике! Пусть приходит к нам с ночевкой! Скажи ее маме, что нам наконец-то привезли разлагающийся диван!» И мы продолжаем марафон из 12 забавных и поучительных историй.
3: История седьмая.
2: Из чего же сделаны люди? Лене 4 годика, и он очень любит рассматривать книгу о строении человека. Там такие большие яркие картинки. Особенно ему нравится поудобнее устроиться в кресле и слушать, как мама рассказывает, что изображено на каждой иллюстрации. Вот видишь, Леня, это сердце. Оно как большой насос, который качает кровь. Кровь бегает по разным сосудам и наполняет тело кислородом. А это желудок. Он нужен человеку для переваривания пищи. А это то, благодаря чему человек дышит. Легкие. Леня подумал-подумал и спрашивает. «Ну, это, мам, я понял. Легкие. А где тогда тяжелые? И зачем они нужны?» За эту историю мы говорим спасибо маленькому Лене и его маме Кристине из Петергофа. Следующая история приключилась в Москве. Именно здесь живут мама Наташа и ее сын Ваня. Я назвал этот случай «Кулинар».
3: История восьмая.
2: Ване 6 лет. Он уже считает себя опытным кондитером. И когда мама что-то творит на кухне, ну, например, печет печенье или кекс, то Ваня всегда крутится рядом и во всем ей помогает. Как-то мама решила испечь пирог. Ну, Ваня тут как тут. Мама все приготовила и, поставив пирог в духовку, попросила: «Ваня, последи за пирогом, пожалуйста. Когда он поднимется и станет пышным, скажи мне». Сказала и пошла в комнату. Через некоторое время мама кричит: «Вань, ты следишь за пирогом?» «Да, мам, слежу», отвечает с кухни Ваня. «Ну и как он там? Готов? Поднялся? Стал пышным?» Ваня посмотрел через стеклянную дверцу в духовку и со знанием дела отвечает: «Нет, мам, он еще лежит и не опухлился». Вы слушаете «Детское радио». С вами Алексей Лысенков и 12 невыдуманных, удивительных историй в программе
3: «Вот ведь удивили».
2: А между тем пришло время нашей рубрики
3: «История девятая». История из истории.
2: Это означает, что сейчас я расскажу вам об одном из великих людей и о том, какая забавная история с ним приключилась. Сегодня героем рубрики станет Артур Конан Дойль. Да-да, тот самый знаменитый английский писатель. Думаю, что многие из вас уже слышали имя самого известного его.

0: его персонажа, сыщика Шерлока Холмса. Холмс раскрывал преступление с помощью дедуктивного метода. Это когда на основании мелких деталей делаются важные для расследования выводы. Так вот, что однажды произошло с Конан Дойлем в Париже. Писатель приехал в столицу Франции, сошел с поезда, и к нему сразу подбежал таксист. «Мсье, к вашим услугам!» Когда сели в машину, таксист спросил: «Куда вас везти, мсье Конан Дойль?»
1: Писатель удивился: «А откуда вы меня знаете?»
0: «Ха, мсье, я освоил дедуктивный метод Шерлока Холмса», — ответил таксист.
1: «И как же вы поняли, что я — это я?» — удивился Конан Дойль.
0: «Элементарно. На руке у вас следы от чернил, значит, вы много пишете. Одеты вы как англичанин, ну и так далее».
1: «Это гениально», — произнес удивленный писатель. «Вы самый настоящий Шерлок Холмс!»
0: «Ну да», — смутившись, сказал таксист. «Но главное, что я заметил самую важную деталь».
1: «Какую же?»
0: «К ручке вашего чемодана привязана бирка, на которой крупно написано «Артур Конан Дойль».
2: С вами Алексей Лысенков и 12 невыдуманных, удивительных и смешных историй в программе...
3: Вот ведь удивили!
2: И впереди вас ждут еще три. Я их назвал «Разговор по душам», «Варежки мешают» и «Где справедливость?».
4: История десятая.
2: «Разговор по душам». Эту историю прислали родители маленькой Маши, Светлана и Артем из Пскова. «У нас есть дочка Маша», — пишут Света и Артем. «И у нас, как у родителей, есть правила, которые мы никогда не нарушаем. Например, если Маша чем-то увлеклась, мы никогда ее не прерываем и не перебиваем, а просто наблюдаем. Как-то раз, когда Маше было 5 лет, мы были на кухне и услышали, как в комнате дочка с кем-то разговаривает. Но в комнате кроме нее точно никого не было. Тогда мы заглянули к ней и спросили: «Маша, а с кем ты сейчас разговаривала?»
0: «Не мешайте мне», — ответила Маша. «У меня серьезный разговор со штанишками для улицы. Я их ругаю».
1: «А за что ты их ругаешь?»
0: «А за то, что они, когда гуляют, все время пачкаются».
2: Следующую историю прислал Андрей, папа мальчика Вани из Нижнего Новгорода.
4: История 11.
2: Я назвал ее «Варежки мешают». Как-то зимой я забрал сына Ваню из детского сада. И вот идем мы домой, разговариваем, и я спрашиваю: «Вань, а что вы сегодня делали в саду?» «У нас был урок математики», — говорит Ваня. «Проходили счет».
0: «Ну и как? Тебе понравилось? Ты все понял?»
1: «Да, папа», — радостно отвечает Ваня. «Это же так просто!» «Ну, тогда скажи, сколько будет, например, 3 плюс 2?»
2: Ваня хотел ответить, но вдруг остановился, помолчал и сказал:
0: «Не могу».
1: «Почему, Вань? Это же так просто».
0: «Так потому что я в варежках, пальчиков-то не видно».
2: Финальную историю сегодняшнего выпуска нашей программы прислали слушатели из Великого Устюга, папа Костя и мама Даша.
4: История 12.
2: Где справедливость? У нас многодетная семья, пишут наши слушатели. 3 детишек. Однажды в выходной день мы всей нашей большой семьей смотрели по телевизору передачу. В ней рассказывали про семейные отношения и про то, зачем каждому ребенку нужны папа и мама. Особенно внимательно смотрел телевизор наш младший сын, 5-летний Степа. После просмотра передачи сели обедать. Все ели с аппетитом, и только Степа задумчиво водил ложкой по тарелке.
1: «Степ, почему ты не ешь суп?» – спрашивает мама. «О чем ты все время думаешь?»
5: «Мам, я вот понять никак не могу».
1: «Чего ты понять не можешь?»
2: Вот в программе сказали, что у каждого

0: каждого ребенка должен быть свой папа.
1: Да, верно, говорит мама, у каждого.
0: А тогда почему у нас ребенка три, а папа только один? Ну вот и все на сегодня. С вами был Алексей Лысенков и 12 невыдуманных удивительных историй в программе...
2: Вот ведь удивили!
0: Встретимся с вами на Детском радио. Пока!
3: Детское радио!
4: Детское радио!
5: Детское радио!

Но лишь бы все закапать к своей великой радости, но лишь бы все закапать к своей великой радости, к своей великой радости, к своей великой радости. Плевать на унижение. Да, я готов унизиться. Эх, я готов унизиться. Ух, я готов унизиться. Но лишь бы к сладкой цели хоть чуточку приблизиться, но лишь бы к сладкой цели.

0: наступает вечер, и значит, скоро будет сказка. Какую ты услышишь сегодня, узнаешь через несколько минут. Реклама.
1: Кто лучше всех разбирается в игрушках? Тогда этот конкурс для тебя. Детское радио и общество знания представляют конкурс «Главный по игрушкам». Прими участие, выиграй поездку в Москву. Стань народным экспертом во всероссийском конкурсе «Родная игрушка». «Главный по игрушкам». Условия участия на сайте dtfm.ru. 0+.
0: Детское радио – это любимые герои, которые всегда с тобой. Книги, захватывающие приключения Веснушки и Кипитоши и головоломные детективные расследования агентства «Хрум». Фирменные раскраски и альбомы для рисования. Мешки для обуви, пеналы, ланчбоксы и бутылочки для воды. Теперь Веснушка, Кипитоша, Добрыня, Макс и Мария Петровна с тобой и дома, и в саду, и в школе. Интернет-магазин детского радио. shop.dtfm.ru. ОГПМ радио. ОГРН
2: 1137467924455. Город Москва. 0+. Мама говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она, детская Сберкарта.
3: Оформите карту бесплатно, участвуйте в розыгрыше миллиона бонусов «Спасибо» и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба. Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом «Детский». Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов «Спасибо». Действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. 0+.

0: Вот что вы услышите в очередном выпуске программы
1: «Ничегошеньки не понимаю»
2: с Веснушкой и Кипитошей.
3: Все хотят меня съесть. Ну что за люди, а? Ну прям слов нет. Вот сейчас чуть-чуть остыну и уйду от вас всех. Ветер, волны, поднять паруса, свистать всех наверх!
1: Ничегошеньки не понимаю!
2: На этой неделе на детском радио.
4: Продолжаем занятия для молодых пап. Доказано, что малыши лучше спят, когда им поют колыбельные. Прошу вас.
5: Скоро рассвет, выхода нет.
4: Я бы посоветовала что-то более мягкое.
5: Спи, моя радость, усни.
4: Да, не лучше. В таких случаях есть испытанное средство.
5: Мама, бабушка?
4: Это да. А еще детское радио и программа «Я засыпаю» с колыбельными и мелодиями для сна. Ежедневно в 21:30.
5: Ах, ничего себе.
2: Реклама.
6: Любимые герои, песни, блогеры. Все, кого ты любишь, соберутся вместе на национальной детской премии «Главные герои 2026». Голосуй на сайте karusel-tv.ru до 20 октября включительно, а 29 октября встречай их на главной сцене в Государственном Кремлевском дворце. Билеты на сайте Государственного Кремлевского дворца. Дистанционный продавец «Фегабук», ГКД, ОГРН, 102-770-057-8740, адрес 109-012, город Москва, территория Кремль, здание 1, категория 6+.
7: Ищете место, удобное всей семье? В Аристов берег будут построены школа, детский сад и амбулатория. Закрытые дворы, игровое пространство, велодорожки создают безопасную среду. Разнообразные планировки с высокими потолками, квартиры с террасами. Здесь живут, а не просто ночуют. Аристов берег – один адрес для всей семьи. Скидки в офисе продаж. 8-495-308-06-28. Застройщик ООО «СЗ Аристова Сити». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Секретная миссия – попасть на вечеринку с крутейшими блогерами.
9: Готовы? Тогда встречаемся на «Суперлайк-шоу». Милана Хаметова, Бетси, Вики-шоу, Газан, Адреналин Хаус и многие другие ждут тебя на музыкальной премии «СТС».

0: Kids Super Like Show. 1 ноября. Москва. Life Arena. Подробности на сайте superlikeshow.ru. Категория 6+.
1: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8-495-921-40-41.
2: Детское.
1: Детское радио.
3: Над лесами, над полями, кто спешит навстречу с вами? Весело летит сигнал, даже ветер не догнал. Назови-ка его.

Занимательно, увлекательно, засыпательно.

Наталья Абрамцева. Жила-была ваза. Ваза жила на маленьком столике с резными ножками. Красивая ваза старинного граненого стекла. Ее узорчатые грани умели делать удивительную, почти волшебную вещь. Они ловили лучи солнца, перебрасывались ими, а потом кидали назад солнцу. От этой игры вся ваза и даже вода в ней весело светились. Ваза была не только красивой, но и умной. Она понимала, что красива не только из-за граней старинного стекла, не только из-за веселой игры солнечных лучей. Главное, конечно же, прекрасные цветы, что жили в вазе круглый год. Весной появлялись нежные нарциссы. Белые нарциссы похожи на легких шестикрылых мотыльков. Желтые нарциссы казались несколько серьезнее и походили на короны фей. Потом приходили тюльпаны. Желтые, красные, желто-красные, розовые и белые, розово-белые, яркие, веселые цветы. Нельзя сказать, что ваза их не любила, просто иногда уставала от их шумного шепота. На смену тюльпанам являлась сирень. Ее прохладные пушистые кисти казались вазе очень спокойными. Ваза всегда ждала сирень, еще и потому что знала, раз сирень, значит, наступило лето. И цветов будет разных. Изящные ирисы, гордые лилии, разноцветные садовые ромашки. Разве вспомнишь все цветы лета? Но вот появлялись астры. Бордовые, белые, темно-красные, сиреневатые, с чуть блестящими округлыми лепестками, и бледно-розовые, бледно-сиреневые, светло-желтые, с острыми, тонкими, будто настороженными лепестками. Чудесные цветы, но грустные. Астры — это осень. Долго цветут астры, до первого снега. А потом, зимой, ваза останется без цветов? Нет, конечно. Морозной зимой в теплых оранжереях всегда растут цветы. Калы, скромные, но гордые своей прохладной белизной. Гвоздики, розовые нежные, красные торжественные, белые спокойные, полны достоинства. И, конечно, розы. Они так прекрасны. Вот так и жила ваза. Но однажды зимой, в мороз и снег, хозяйка принесла домой не гвоздики, не розы, не другие какие-то тепличные цветы. Хозяйка налила в вазу воды и осторожно опустила в нее обыкновенные голые замерзшие ветки. Они были так холодны, что ваза даже вздрогнула. «Это, — сказала хозяйка, поправляя ветки, — тополь. На него с крыши снег сполз, ветки обломал. Странно, — подумала ваза, — зачем они нужны? Разве на них распустятся цветы?» Хозяйка, конечно же, знала, что нет, но все равно каждый день меняла веткам воду, ставила их на солнце, рассматривала, как будто ждала чего-то необыкновенного. Время шло, ветки тополя отогрелись, но вели себя очень скромно и естественно. Ничего удивительного с ними не произошло. А ваза похорошела. Сейчас ее старинное стекло не просто сияло, оно светилось зеленоватыми бликами. Это случилось от того, что приближался Новый год, и в доме появилась зеленая-призеленая елка. Ее мохнатые лапы отражались в гранях старинного стекла. Так бывало каждый год, но каждый год ваза встречала елку прекрасными цветами. А в этом году обыкновенные голые ветки. Гордая ваза чувствовала себя немного неловко.
«В день новогоднего праздника хозяйка, я надеюсь, украсит меня цветами», — думала ваза. Но нет. 31 декабря хозяйка повесила на елку разноцветные бусы, блестящие шары и сосульки. Елка выглядела замечательно. А вот ваза так и осталась с обыкновенными тополиными ветками. Деликатная елка сделала вид, что не видит, как недовольна и огорчена ваза. Наступила праздничная новогодняя ночь.

Красавица-елка долго веселилась с хозяйкой и гостями, а расстроенная ваза уснула рано. Зато и проснулась раньше всех. На улице мела метель, стекла были разрисованы морозом. Вдруг ваза услышала тихое шуршание. Потом кто-то ойкнул, потом чихнул, потом шепотом, потому что все, кроме вазы, спали, сказал «Здравствуйте». И вдруг запахло весной, теплым весенним ветром, первой весенней зеленью, просто солнцем весны. Что за чудо? На улице снег стеной, а откуда-то весной повеяло. У вазы даже голова закружилась. Она тихонько зазвенела, разбудила хозяйку. Не знаю, почувствовала ли хозяйка, что весна пришла, но она сразу раздвинула шторы и подошла к вазе. «Посмотри, — сказала она, — какое невероятное чудо! Весенний тополиный листочек в новогоднюю ночь. Это нам с тобой новогодний подарок весны». И тут ваза увидела, что на одной из тополиных веток появился крохотный, ярко-зеленый клейкий листочек. «Так это он весну принес, — поняла ваза. — Весну зимой, в снег, в Новый год, такой маленький». И всеми гранями много повидавшего на своем веку стекла ваза прозвенела «Здравствуй!». А нарядная елка, ласково кивнув сверкающей макушкой, прошуршала серебряным дождем и зелеными иголками. «С Новым годом! С Новым годом!»

0: Сказка на ночь.
1: Два козлика. Из-за леса с крутых гор едет дедушка Егор. Сам на кобылке, жена на коровке, дети на телятках, внуки на щенятках. Съехали с гор, развели костер, кушают кашку, слушают сказку. А сказка-то называется «Два козлика». Жили-были два козлика. Один козлик был белый, а другой черный. И до того упрямые были, но никогда ни в чем друг другу не уступали. Как-то встретились эти упрямые козлики на узком мостике, переброшенном через ручей. Сразу двоим перейти ручей было невозможно. Надо было кому-нибудь вернуться, назад, дать другому дорогу и обождать.
2: «Уступи мне дорогу», — сказал белый козлик. «Вот еще, поди, какой важный барин», — ответил черный козлик. «Пять назад я первый взошел на мостик. Нет, не уступлю. Я гораздо старше тебя годами, и мне еще уступать тебе ни за что!» – кричал белый козлик.
3: Тут оба козлика, недолго думавшие, столкнулись рогами и, упираясь тоненькими ножками, стали драться.
1: А мостик был мокрый. Оба упрямца поскользнулись и полетели прямо в воду. С большим трудом козлики вылезли из воды и решили больше не ссориться, потому что без дружбы горе не миновать. Без дружбы радости не бывать.
4: Спокойной ночи. Пора засыпать. Реклама на детском радио.
5: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
6: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
8: Уже в кино. Комедия для всей семьи о дружбе и исполнении желаний.
9: Это перо воплощает в реальность все, что им написано.
10: Я лечу!
11: В этом и проблема.
8: Волшебное перо. Категория 6+.
4: Реклама на детском радио.
12: Театральный этикет. Правило номер 12. Дарить артистам цветы – добрая театральная традиция. Вы благодарите их за спектакль и на секунду становитесь не только зрителем, но и участником действия.
13: В театре Терезы Дуровой зрители сами выходят на сцену и на поклонах дарят цветы любимым актерам. Это так торжественно.
14: Обязательно принесем красивый букет на музыкальный спектакль «Японская сказка. Меч самурая».
15: 17 и 18 октября. Билеты на сайте teatrium.ru. Для зрителей старше 6 лет и всей семьи.
4: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве.
16: 8-495-921-40-41.

0: я засыпаю.
1: Дети легли спать, значит, родителям самое время послушать программу для взрослых.
2: Каждый родитель желает знать.
1: Далее
2: на Детском радио.

0: Познавательно, увлекательно, засыпательно. Детское радио. Каждый родитель желает знать. Каждый родитель желает знать. Программа для пап и мам на Детском радио.
1: Возрастная категория 18+.
2: Добрый вечер, уважаемые взрослые слушатели Детского радио. Час уже не ранний. Мальчишкам и девчонкам пора уступить место у приемников мамам, папам, бабушкам и дедушкам. Ибо в эфире программа для вас, дорогие родители, и я ее ведущая Елена Самойлова. И мы продолжаем разбирать весьма увлекательную тему – еда. Полезная еда. Безусловно, именно полезной едой можно считать овощи и фрукты. Причем часто нам кажется, что чем дальше вырос плод, тем вкуснее он и полезней. Так ли это на самом деле? Поговорим с нашей гостьей об экзотических овощах и фруктах, зарекомендовавших себя как суперфуды. А также о том, какими привычными плодами с наших огородов их вполне можно заменить. Итак, батл. Клюква и морковка против чиа и годжи. Встречайте, у нас в гостях специалист Центра традиционного акушерства и семейной медицины, врач-педиатр с 30-летним стажем, диетолог Юлия Андронникова. Юлия, добрый вечер.
3: Добрый вечер.
0: Каждый родитель желает знать.
2: Мы с вами уже достаточно подробно поговорили об овощах, о фруктах. Вчера затронули тему семечек и орехов. Грибы. Можно ли детям грибы? С какого возраста? И вообще какие?
3: Ну, грибы, начнем с того, что содержат очень много белка. В них также есть много и микроэлементов. Вообще наше питание должно быть очень разнообразным. И грибы, как для разнообразия, очень даже нам неплохи. Но вот это вот вопрос усвоения, то есть грибы относятся к продуктам сложно усвояемым, требующих большего воздействия ферментов. У них ниже, вот, несмотря на то, что белка очень много, усвояемость этого белка достаточно низкая.
2: Попробуй достань его, да?
3: Да, вытащи его из этого гриба. Поэтому, в общем-то, в целом вот так в рационе грибы активны это с 3 лет. Хотя я вам хочу сказать, что сейчас, конечно, все значительно раньше. Сейчас вообще в связи с тем, что у нас есть понятие вот этого педагогического прикорма, что ребенок ест то, что ест мама, и, в общем-то, в то же время, если вся семья ест грибы, да, опять же, термически все-таки обработаны, не сыры же мы их едим, хотя в некоторых салатах входят и там шампиньоны, например, термически не обработанные, вот. В общем-то, где-то, ну, с полутора что-то попадать может, особенно если это чуть-чуть и в виде, может быть, соуса какого-то грибного, то есть не сам гриб как еда, там, вместо мяса кусок там гриба, да, а вот именно вот в таком плане это может быть где-то лет с полутора, если как бы, ну, опять же, есть семейные традиции, есть не просто вы где-то там вдруг решили дать ребенку.
2: И очень-очень внимательно.
3: Да, очень внимательно. Ну, это другой вопрос, что и качество гриба должно быть, конечно. Это не собранные неизвестно где грибы, не вами собранные грибы, потому что даже, будем говорить, опытные грибники травятся иногда грибами, поэтому все должно быть очень как бы понятно, что и как вы даете. Но если там что-то, какой-то грибной соус, например, попал ребенку, ничего страшного не случится. Но как вот конкретный продукт, это все-таки после 3 лет.
2: Угу.
3: Вот. И есть такой момент еще, грибы это очень сильные как бы абсорбенты из окружающей среды. То есть нужно понимать, что если вы, опять же, собираете грибы где-то у дороги, вы можете там получить достаточное количество всяких тяжелых металлов и так далее. То есть качество продукта, да, должно быть очень высоким. Поэтому в основном, конечно, мы используем шампиньоны, вешенки, да. Ну, конечно, если вы собираете и белые грибы, все чудесно, это хорошо, но помните, где вы их собираете.
2: Мы с вами уже однажды говорили об этом, когда грибы консервируют. Ну, мы не говорим сейчас, что консервированными грибами можно кормить маленьких детей. Пожалуйста, поймите нас правильно, да? Там, не знаю, подростку, если мы, например, даем. Mm-hmm. Мы с вами говорили о том, что ботулизм достаточно прогреть грибы, которые, да, мы отрываем.
3: Да, сам токсин, вот этот, он термофильный, то есть как бы он от нагревания, он распадается. Ну, не просто прогреть, а прокипятить прямо так конкретно.
2: Хорошенько.
3: Хорошенько прокипятить.

0: Отдельно, наверное, можно выделить арбузы и дыни. Ну вот, тем более, что сейчас сезон. Они вкусные, их любят, но при этом они же очень сладкие.
1: Ну, тем не менее, это все равно достаточно полезные продукты. Арбуз, как мы говорили, про красное, розовое, там есть ликопин. И в дынях есть полезные вещества, и клетчатка там есть. Вопрос, во-первых, ну, качество самого арбуза, да, потому что, например, арбузы и дыни не нужно есть, как только они появились рано, потому что это бывают моменты, когда недостаточно спелых, там специально искусственно как бы делают спелыми, и это не полезно, да. И если они хранятся, если они побитые, особенно это касается, опять же, дынь, которых везут в Средней Азии, если хотя бы какой-то бачок побит, то вы имеете шанс того, что там попадет какая-то инфекция, которую, ну, везут их не очень санитарных, будем говорить, условиях. Вот. И обязательно мыть перед тем, как вы его начинаете разрезать.
0: Хорошо мыть.
1: Хорошо мыть, потому что тоже не, это вот на поверхности будет, может быть достаточно большое количество бактерий. Когда вы режете, вы с ножом можете как бы эти бактерии туда внутрь отправить. Хранить после того, как вы разрезали. То есть, в общем-то, нельзя долго хранить и обязательно там заворачивать. Если вы не съели сегодня, то вы заворачиваете, значит, поверхность пленкой и держите в холодильнике. И тоже не очень долго. То есть, это вот сутки, максимум двое этот арбуз должен быть съеден. Вот. И количество. Да, с учетом сахара количество. Ну, как бы 200 грамм, как мы и говорили, в день совершенно спокойно. Если это не каждый день, да, то вы можете съесть и побольше, и 400 грамм, да, и ребенку дать. Но тогда это не каждый день, потому что действительно будет избыток по сахару.
0: Угу. Значит, арбуз, он у нас красный, поэтому он полезен для сердца, а дыня...
1: А дыня у нас бело-зеленая, она антибактериальная, противовоспалительная, противовоспалительная, и там тоже может быть полезно и для зрения вещества. Ну, это как и любой фрукт и овощ, это будут и микроэлементы, и клетчатка, и витамины, там особенно в хорошей зрелости, в хорошей спелости все это будет.
0: Мы с вами уже неоднократно упомянули, что то, что мы едим сезонное, то, что выросло у нас, то, что к нам недолго ехало, это все как бы может быть максимально полезным. Но сейчас магазины радуют нас в том числе большим количеством экзотики всякой разной, да, то, что у нас никогда в жизни не вырастет, оно к нам приезжает. Долго оно едет, недолго, чем его обрабатывают, это как бы второй вопрос. И яблоко можно обработать, да?
1: Да.
0: А вообще вот эта вся экзотика, она действительно полезнее, чем, например, наше яблочко, да, какое-нибудь там, не знаю, папайя.
1: Полезнее, не полезнее, полезно.
0: Полезно все.
1: Полезно, да. Угу. Да, и тем более, что сейчас в современном мире очень сократились время доставки, а поскольку там сезон идет постоянные, да, то это, в общем-то, достаточно свежие фрукты. Мало того, я вам хочу сказать, что и в связи с тем, что они вырастают в богатых
0: почвах,
1: богатых солнцем, на побережьях, то они действительно очень богаты микроэлементами и всем остальным. И еще момент, который я хочу сказать, это уже мое собственное наблюдение, потому что когда... Вот я же давно очень работаю, да, уже значительно больше 30 лет, что лет 20 назад, да, мы говорили, никакой экзотики. Да, то есть вот вы аккуратненько там все, экзотику будете кушать туда, когда поедете, и тоже осторожно, потому что мы боимся аллергических реакций. Мы их продолжаем бояться, поэтому все-таки, когда мы берем экзотические вещи, мы берем в небольшом количестве, смотрим на возможные реакции, потом уже вводим в рацион, если это маленький ребенок, ну, если даже и взрослый человек, мы знаем, что аллергические реакции могут быть на что-то незнакомое. Но я вам хочу сказать, что у меня есть дети-аллергики, которые прекрасно едят какой-нибудь манго и при этом не переносят обычные яблоки. Почему? Потому что у нас частая аллергия на березу, а перекрестная аллергия – это яблоки, сливы, это косточковые продукты. А на манго перекрестной аллергии нет. Так вот, дети, которые имеют вот эту аллергию сезонную, связанную с березой, иногда даже морковку с трудом кушают, да? А манго заходит прекрасно.
0: Манго, то есть надо
1: киви.
0: Все пробовать, но
1: надо
0: по чуть-чуть.
1: Надо пробовать, смотреть аллергические, возможно, аллергические реакции. А если их нет, то да, вводить в свой рацион. И еще раз говорю, у меня есть дети-аллергики, которым просто привозят свежая манго, которая вот в их рационе есть. А все остальное мы очень с трудом едим. Потом в наш рацион вошли действительно такие вещи, как киви.
0: Для нас это уже даже не экзотика.
1: И я вам хочу сказать, что киви прекрасно идет и малышам,

0: И один из продуктов, который помогает нам работать с запорами, потому что он обладает хорошей ферментативной такой вот заменой. И используем киви даже у детей младше года. Вот. Ну, я не говорю про авокадо, который вообще, будем сейчас говорить про суперфуды, который является суперфудом. Вот. И это тоже в наш рацион хорошо входит. Поэтому пробуйте. Тут нет такого, что нельзя, нет такого, что обязательно-обязательно надо. Можно составить свой рацион и без экзотических продуктов, там, с учетом, опять же, их цены. Но пробовать надо, и если это доступно, почему нет? Ну, не так, что вдруг раз и съели килограмм, и потом... с этой аллергией мы пытаемся как-то бороться. Такое тоже, к сожалению, бывает. Другой вопрос, что, ну, можно без них обойтись. И я вам хочу сказать, что на самом-то деле они не всегда по вкусу нашим людям. Вы знаете, что можно купить какой-нибудь там, тот же дуриан, который никто кушать не будет.
1: Ну, то есть они и не полезны, и в то же время они не страшные.
0: А, например, если мы возьмем какие-то вот совсем там тайские, например, фрукты, очень у многих есть антибактериальное и противоглистное действие. Их даже используют в лекарственных там препаратах, в лекарственных каких-то постилках, потому что действительно очень яркие там эти все нутриенты, и, может быть, действительно на них так сильно нападают там вот эти агрессоры, что они вот эту защиту производят. Вот. В этом плане может быть полезно. Можно использовать это, подумать, продумать, для чего конкретно мы хотим, и выбрать там этот фрукт. Ведь всегда мы для чего-то можем что-то усилить, да, в своей диете. Вот. Но базово так пробуйте, да, нет, но на аллергию будьте осторожны, конечно.
1: Ну, теперь давайте то, о чем мы хотели с вами поговорить, это суперфуды.
0: Ну, мы даже не столько про суперфуды, да, потому что действительно нужно понимать, да, что есть продукты, которые очень богаты чем-то. Да, вот микроэлементами, там такой замечательный состав, опять же, потому что они где-то там выросли, те же ягоды годжи, выросли там в таких условиях, где у них очень богатые почвы, они в себе все это аккумулировали, и вот они являются таким для продления жизни, против там, противовоспалительным, все это в себе набрали. Но нужно понимать, что это все равно не продукт, который вы, если вы будете есть его один, то вы вот будете жить долго и счастливо. Нет, все равно как бы рацион должен состоять из разнообразия. Да? Но, тем не менее, есть продукты, которые вот очень богаты и очень полезны. Опять же, для чего? Для какого-то момента иммунитета. Да? Если мы берем, например, те же семена чия, которые очень богаты клетчаткой. Да. Потому что в детском возрасте, опять же, это не... Хотя мы делаем, сейчас тоже рекомендуем делать какие-нибудь десерты из замоченных семян чия. Но они действительно богаты калием, они богаты кальцием, они богаты клетчаткой. Вот за счет чего они желатинизируются. За счет вот этой вот своей вот этой способности вызывать вот это вот гелеобразное составление, они выводят токсины из организма. У взрослых людей выводят холестерин и регулируют сахар. Ну, они у детей это тоже делают, но просто для детей это
1: не актуально.
0: Да, это не актуально. Вот. То есть очень интересный такой продукт, который... Но можно его заменить совершенно спокойно на продукт такой, который традиционно российский продукт.
1: Какой?
0: Да? Семена льна. Угу. По богатству примерно то же самое. Та же самая гелеобразующая форма. И точно так же будут регулировать ваш сахар и будут регулировать вам холестерин.
1: И их точно так же надо просто замачивать.
0: Да, да, замачивать, иначе просто вы не получите вот этого эффекта.
1: А семена чи это
0: они
1: больше рекламы.
0: Ну, мы же все берем как бы оттуда, и мы как бы, да. Ну, мы можем и то использовать, почему нет? Но нисколько не хуже.
1: Так, понятно.
0: Ягоды годжи, да, то есть вот у них тоже очень богатый они йод, там...
1: А я про них совсем недавно читала, что это вообще разрекламированный продукт, что на нем просто гениальный маркетолог сделал состояние.
0: Ну, потому что это обычные ягоды.
1: А на самом деле ничем они не круче
0: других. Нет, ну, это ягоды, у которых есть микроэлементы, есть фитонутриенты. Пожалуйста, облепиха, клюква, брусника, про которую мы с вами говорили, все то же самое, очень богато, а может быть, даже еще более богато. И если вы это введете в свой рацион, пожалуйста,
1: то получите без ягод те же... годжи вполне проживете.
0: То есть никакого какого-то радикального действия на иммунитет противоракового или там похудательного у них нет. Но, тем не менее, как любые ягоды экзотического дерева, которые выросли на микроэлементно активных почвах,
1: на богатых почвах,
0: они богаты. Да, ну, пожалуйста, вот клюква, таежная болотная клюква, в болотах вообще море всего хорошего. Вот, все вы.

0: Путине это все нам даст.
1: Чуть ранее, когда мы с вами говорили про зелень, вы сказали, что вот про шпинат хотелось бы отдельно, потому что это и зелень, и прям вот уже овощ.
0: Да, да, это такой уникальный на самом деле продукт, который как бы и клетчатка замечательная там, которая помогает нам кормить правильно микрофлору, и противопаразитарной активностью обладают. То есть вот все, что практически есть, вот все, что мы говорили в других, несмотря на то, что он темно-зеленый, да, не фиолетовый, не какой-то, вот, но к нему относится и белое, и зеленое, и даже фиолетовое. То есть вот в этом вот, будем говорить, овощи, собрано все. Ну, может быть, каротиноидов там меньше, потому что он не оранжевый. Но на самом деле это вот такой уникальный, собственно говоря, продукт, который легко использовать. Да, использовать его термически, можно обрабатывать, не теряя своих вот этих активных свойств. И использовать можно с самого раннего возраста. То есть вот когда мы говорим первые...
1: Он хорошо усваивается.
0: Он хорошо усваивается, да. Вот когда мы говорим первые для детей, для прикорма, мы говорим первые овощи, мы берем самые такие нейтральные, легко усваиваемые. Там кабачки, цукини, брокколи, цветная капуста. И есть, говорю, в следующем шпинат. Я говорю, а картошка, морковка? Я говорю, это все потом. Вот если вы введете брокколи, кабачок и шпинат, вы получите вообще практически все необходимое для ребенка, при этом в легко усвояемом виде и все полезное.
1: Легко приготовить.
0: Да, легко приготовить, легко спрятать в любой продукт, да, и ребенок получит все, что ему необходимо для здоровья.
1: Единственное, только вызывает удивление, и кабачок, и шпинат, и брокколи, ну, брокколи, может быть, нет, а вот и кабачок, и шпинат, они же вот как таковые в чистом виде не обладают каким-то ярким вкусом. И начинает казаться, что в них ничего нет.
0: Но, вы понимаете, для начала, для введения прикорма нам не нужны яркие вкусы. Потому что наша какая задача — научить ребенка есть вот эти нейтральные овощи. Причем, если так, что начинаем все-таки мы с овощей вот таких нейтральных, а не с чего-то яркого, потому что мы начнем есть что-то яркое, и потом мы это нейтральное кушать не будем. Угу. А основу рациона как раз бы хорошо составляли капустный и тот же самый кабачок. Вот, и как бы тут как раз нам все идет. А то, что как бы вы считаете, что это может быть бедновато,
1: да, но да, да, создается ощущение.
0: Будем говорить, что кабачки не очень богаты там чем-то. Но тем не менее, для начала введения прикорма это идеальный вариант. И для какой-то такой базовой составляющей, вот где хороший объем по клетчатке, там все хорошо. Там, может быть, нет такого количества витаминов. Ну, как вот и огурцы тоже, когда мы едим, да. Дети очень любят огурцы, значительно чаще едят, чем помидоры, например. Но по богатству, как бы, по нутриентам, помидоры, конечно, получше. Собственно говоря, огурцы с полутора лет вы уже совершенно спокойно. Грызть он может его и в 10, и 11 месяцев. Другой вопрос, что не как основа рациона, да? А с полутора это уже салатик, который такой салатик, помидорка, огурчик. Это вполне свежий, с грядочки, самое то. Да? Авокадо.
1: Да.
0: Прекрасный продукт, на самом деле, отличается от других, пожалуй, овощей и фруктов, да, потому что фрукт, он содержит жиры, полиненасыщенные жиры, которые очень полезны. И, в принципе, хорошо его тоже использовать в еду, но это, опять же, не каждый день, потому что жировой компонент, если его много съесть, можно и по калорийности перешагнуть, и по жировому компоненту перебрать. Хотя я вам сказала, что бывает часто недобор, использовать его очень даже неплохо. Но, пожалуйста, кедровые орешки. Те же самые полиненасыщенные жирные кислоты, такого же богатого состава, и ничем не уступают, как бы. Ну, если опять же взять по цене, наверное, авокадо иногда и
1: будет дешевле
0: и попроще. Да. Но просто имейте в виду, что рацион может быть разный. Сегодня у вас авокадо, а завтра у вас горстка кедровых орешков в салате, и вы получаете все то необходимое, да, что нам нужно.
1: Но, в принципе, он очень полезен, авокадо, да?
0: Авокадо хороший продукт. Хороший продукт и практически никогда не дает аллергических реакций. И вот все, что есть хорошего у овощей, в нем есть. И плюс еще вот эти замечательные жиры, которые нам очень нужны, которых мы, кстати, недополучаем. Вот опять же.
1: Ну, сейчас вообще, кстати, вот если подойти к прилавку, да, с маслами растительными, ну, там прям такое разнообразие. Вот в виде масел какое масло самое полезное? Или они все полезны по-разному?
0: Вы знаете, они все полезны по-разному. Тут еще вопрос не только самое полезное, а как вы его будете хранить. Потому что, например, замечательное льняное масло, но оно практически не хранится. То есть можно

0: купить чуть-чуть и тут же использовать. А мы же привыкли, что у нас все-таки масло стоит хотя бы несколько дней, мы должны его использовать. Поэтому оптимально иметь масло, которое не рафинированное, да, как бы холодного отжима, там какое-нибудь оливковое в жестяной банке, чтобы на него не падал свет, и пользовать его для этого. Хорошо бы иметь там масло, на котором вы термически что-то там обрабатываете, это масло кхи или там, например, кокосовое масло, которое тугоплавкие масла, которые не вызывают вот этих вот канцерогенных составляющих, да. Хорошо использовать, менять масла, потому что везде будет все разное.
1: Это суперфуд?
0: Да.
1: Самая простая малина?
0: Самая простая малина. Причем и в свежем, и в сушеном виде. Может с ягодами годжи посоревноваться, но и сама по себе. То есть для сердечно-сосудистой системы, противовоспалительным, да, противовоспалительным действием. Бывает и желтая малина. Ну, в принципе, малина любая, она очень богата. То есть это вот тот момент, который можно и в сезон, и в сушеном виде, и даже в виде варенья.
1: В виде варенья тоже даже, хорошо,
0: ну, а что,
1: да?
0: Малиновое варенье всегда использовалось при заболеваниях.
1: То есть вот это вот все правильно, чаек с малиновым, да, вареньем при простуде,
0: при простуде
1: возвращаем.
0: Противовоспалительным антибактериальным средством. Вот, поэтому как бы ягоды, в принципе, любые, но в том числе, вот я говорю, либо лесные, либо из тех, что растут в саду, это малина. Ну, и клубника тоже хорошо, ну, как бы не будем называть ее суперфудом, хотя тоже очень много всего. Я вам хочу сказать, что есть такой суперфуд, который мы всегда можем использовать, это квашеная капуста. Причем, если вы обратите внимание, то практически во всех каких-то кухнях, которые мы знаем, есть какой-то аналог, да, то есть есть кимчи, есть там какие-то приготовления чукпой там у китайцев, да, и у нас есть квашеная капуста. И это то, когда может сохраниться и витамин С, и вот эти вещества, которые обладают вот антибактериальным действием, да, вот даже есть такое понятие, как витамин У, который противовоспалительный витамин, поэтому сок капусты использовался там для там заживления язв или чего-то еще. Но нужно помнить, что она должна быть правильно поквашена. То есть никакие современные способы, то есть вот это добавление там сахара, уксуса, собственно говоря, в квашеной капусте.
1: То кроме... есть вот капуста, соль и
0: морковка.
1: Морковка и под пресс.
0: Да, и под пресс, да, под пресс. И тогда она бродит за счет своих бактерий, и тогда сохраняется все, что можно сохранять.
1: А почему витамин С в ней сохраняется? Потому что нет термической обработки?
0: Нет термической обработки, соль? И сразу вот эта вот ферментативная активность, которая идет, вот она как бы... Я даже где-то читала, но, честно говоря, не уверена, потому что не думаю, что проводить такие исследования давно, что он даже накапливается за счет работы вот этих бактерий, которые ведут вот этот процесс брожения, что он не только не теряется, он даже накапливается.
1: А правда ли, что брожение капусты близко к брожению молока?
0: Да.
1: А с какого возраста можно квашеную капусту? Потому что мне кажется, что многие родители побоятся. Им покажется, что это грубоватая такая еда для детей.
0: Ну, если мы возьмем правильно сквашенную квашеную капусту, то это, в принципе, ну, с полутора лет точно можно.
1: Просто чуть-чуть.
0: Да, да, в небольшом объеме. Вопрос в том, что просто сырые, как бы сырая клетчатка не очень хорошо переваривается ребенком. Но я вам хочу сказать, опять же, что я работаю очень-очень давно, когда еще училась у старых наших профессоров, так был такой совет: сок квашеной капусты даже маленьким детям при дисбактериозе. То есть, когда не было еще вот всяких вот этого огромного выбора вот этих вот препаратов, которые есть, потому что она обладает ферментативными свойствами и, в общем, очень хорошо помогает переваривать еду и служит питательной средой для формирования нормальных бактерий. То есть саму клетчатку мы, конечно,
1: не даем,
0: но, в принципе, вот, собственно говоря, в рацион может это входить.
1: А после трех можно уже...
0: Да. А потом вы можете готовить тот же самый борщ или щи уже детям ближе к году из квашеной капусты, потому что...
1: И там она уже и проварится, да, и клетчатка,
0: да,
1: будет...
0: И клетчатка будет вполне
1: лучше усваиваться.
0: Да, да. Поэтому, в общем-то, нужно этим пользоваться, потому что сейчас очень мало кто готовит сам, а то, что, конечно, к сожалению, продают, очень редко бывает именно правильно. То есть все стремятся к тем, чтобы быстро сделать, да, да, добавить сахару,
1: а
0: это уже совсем другое брожение, это уже совсем другие микроорганизмы, и, соответственно, уже не та польза, которая нам нужна. Клетчатка, наверное, останется, а вот все остальное под большим вопросом.
2: Каждый родитель желает знать.
1: Друзья, время нашей программы подошло к концу. Напомню, у нас в гостях была врач-педиатр, диетолог с 30-летним стажем Юлия Андронникова. Завтра подробно поговорим о микробиоме. Чем кормить и как беречь многочисленные микроорганизмы, населяющие наше тело изнутри и снаружи, чтобы они служили нам верой и правдой и приносили максимальную пользу. Кстати, если вам прямо сейчас захотелось цветной капустки, то не исключено, что это не вам захотелось, а вашим микробам. На сегодня я, Елена Самойлова, прощаюсь. Если у вас есть вопросы, касающиеся воспитания и здоровья детей, оставляйте их на страничке нашей программы на сайте dtfm.ru. Кстати, там же вы можете еще раз переслушать все выпуски нашей программы, которые уже были в эфире. Более того, послушайте этот и другие выпуски программы «Каждый родитель желает знать» можно в любое время на популярных подкаст-платформах. Просто заходите в Apple подкасты, подкасты ВКонтакте или Яндекс.Музыку, пишите в поиске «Каждый родитель желает знать» и слушайте. Не забудьте подписаться на подкаст, чтобы не пропустить новые выпуски. И помните, что детское радио можно слушать вместе с ребенком практически везде. Мы всегда рядом с вами. Не только в эфире, в телефоне, в автомобиле, но и дома, в умной колонке. Просто скажите своей умной колонке «Включи детское радио» и слушайте нас, когда захотите. Друзья, до встречи. Всем хорошего вечера.
2: Каждый родитель желает знать. Каждый родитель желает знать. Программа для пап и мам на детском радио.

0: Детское радио.
1: Детское радио. Реклама на детском радио.
2: Осенью погода любит преподносить сюрпризы.
3: А мы к ним готовы. Fun Day – яркая, удобная, современная верхняя одежда для любой осенней погоды.
2: Fun Day – для всей семьи.
3: И по доступной цене. Куртки от 2999 рублей.
4: Кто лучше всех разбирается в игрушках?
5: Тогда этот конкурс для тебя.
4: Детское радио и общество знания представляют конкурс «Главный по игрушкам». Прими участие, выиграй поездку в Москву. Стань народным экспертом во всероссийском конкурсе «Родная игрушка». «Главный по игрушкам». Условия участия на сайте dtfm.ru. 0+.

Познавательно, увлекательно, засыпательно. Детское радио. Волшебная музыка для самых слабых.

0: Познавательно, увлекательно, засыпательно.
1: Детское радио.
0: Детское радио.

Этих спят. Детское радио.

0: Познавательно, увлекательно, засыпательно.
1: Детское радио.
0: Детское радио.

дети спят. Средства массовой информации «Детское радио». Регистрационный номер серия L, номер FS 7781-887 от 9 сентября 2021 года. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Роскомнадзор. Без возрастных ограничений.

0: Детское радио. Детское радио.
1: Детское радио.

Занимательно. Увлекательно. Засыпательно.

0: дети спят. Реклама на детском радио.
1: Маланг любит поесть. И смешные костюмчики. Все это во вкусная точка. Собери коллекцию ластиков Маланг в костюмах любимых продуктов в Kids Combo. А по QR-коду на упаковке ищи новую игру. Все как мы любим. ООО, система ПБО 0+.
0: Средства массовой информации «Детское радио». Регистрационный номер серия L, номер FS-7781-887 от 9 сентября 2021 года. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Роскомнадзор. Без возрастных ограничений.

0: Засыпательно. Засыпательно.
1: Детское радио.
0: Детское радио.